0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВГ Плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: СВХ Плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я не слишком люблю, когда

0: радио, которое рядом. Рядом.
1: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, а будет кайф.
0: СВХ+.

0: для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя.

СВГ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВГ Плюс.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: бродяги. Только твоя музыка.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Только для всех. Лев, не надо звонить, мне не надо писать по ночам. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: ФХ Плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Было стоп, не зацепи.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Вместо тысячи слов, три удара в груди. Буду как ни крути с тобой.
0: СВХ Плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Не забывай.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю тут Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.

которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ плюс.

сестрицы и братцы. Что вначале появилась музыка или танцы? А ответ простой. Еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, ведь вначале появилась ты.

0: ЖСВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 15 до 19 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 18. В Даугавпилсе Резекне днем 17-18 градусов. И такая же температура в Риге. Временами дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Министр благосостояния Латвии Узолниекс лишился должности после того, как был пойман сильно пьяным за рулем. В Литве вчера объявили воздушную тревогу, временно закрыли вильнюсские аэропорты и подняли в воздух истребители НАТО. Потом выяснилось, что радары засекли стаю птиц. Президент США Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российским предприятиям, производящим дизельное топливо.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министр благосостояния Латвии Рейнис Узолниекс, еще недавно представитель партии «Союз зеленых и крестьян», лишился должности после того, как был пойман сильно пьяным за рулем. Это произошло в минувшую субботу, 12 сентября. В СМИ информация попала на следующий день, в воскресенье. В субботу министр ехал на своем автомобиле «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска и был остановлен под Ригой, в Стопинской волости Ропорского края, сначала муниципальной полиции. Она вызвала сотрудников государственной полиции. Алкометр показал, что министр Узолниекс сильно пьян – 3,9 промилле. Был начат уголовный процесс, после этого «Союз зеленых и крестьян» тут же исключил Узолниекса из партии и отозвал его с поста министра благосостояния. Вскоре указ об увольнении подписал премьер Андрис Кулбергс. Обязанности главы Минблага будет временно исполнять глава Минземледелия Олдис Аугулис, который до этого уже руководил Министерством благосостояния. Примечательно, что даже исключенный из партии Узолниекс остается первым номером списка Союза зеленых и крестьян в Земгале на октябрьских парламентских выборах. Убрать его фамилию из списка сейчас нельзя. Для этого, во-первых, требуется решение суда, которого нет, а во-вторых, бюллетени уже напечатаны и до выборов изготовить новые не успеют. За вождение в состоянии алкогольного опьянения, сильного алкогольного опьянения, Узолниексу грозит до года тюрьмы, лишение водительских прав на 5 лет и конфискация транспортного средства. До выборов в Сейм осталось меньше месяца, они состоятся 3 октября. При этом работу новых компьютерных систем удастся полноценно проверить только в день голосования. Если техника откажет, избирательные бюллетени будут складывать в специальные регистрационные конверты. Телеканал ТВ-3 напомнил, что на прошлогодних выборах при автоматической сортировке бюллетеней были обнаружены нарушения, из-за которых часть голосов признали недействительными. Большинство таких бюллетеней поступило из рижских больниц и тюрем. Их положили в конверты без печатей. Глава Центра избиркома Марис Зведрис заявил, что на выборах в Сейм будет действовать другая процедура, которую уже применяли при передаче голосов на хранение. На подготовку сотрудников избирательных комиссий остается 3 недели. Тот же телеканал ТВ-3 сообщает, что масштабные ремонты улиц в Риге продолжатся до зимы. Они по-прежнему будут ограничивать движение и создавать неудобства жителям и предприятиям. Так, на улице Гертрудес работы начались в августе и продлятся около полугода. Там обновляют коммуникации и дорожное покрытие. Ограждения и строительные траншеи затрудняют доступ к кафе и другим предприятиям. На улице Даугавгривас подрядчик отстает от графика, поэтому самоуправление применяет к нему штрафные санкции. Работы на этом участке должны завершить примерно через 1,5 месяца. Кроме того, работы идут на улицах Стурманю, Венспилс, Гростона, Стербетас и на набережной 11 ноября. В самоуправлении заявили, что выполнить все запланированные работы в 3 летних месяца невозможно. Жителям Риги придется считаться с ограничениями до наступления зимы. В Литве вчера объявили воздушную тревогу, временно закрыли вильнюсские аэропорты и подняли в воздух истребители НАТО. Радары обнаружили объекты, которые приняли за возможные беспилотники. Предупреждение получили жители Вильнюса и нескольких соседних районов. Примерно через 30 минут тревогу отменили. Военные установили, что радары засекли стаю птиц. При этом ранее в другой части Литвы действительно обнаружили дрон. По данным литовских властей, он пролетел над территорией страны около 60-70 километров и направился в Калининградскую область. Премьер Польши Дональд Туск предупредил о приближении российской военной эскалации к польской границе. Вчера российский дрон ударил по автозаправочной станции в нескольких километрах от Польши. Пострадали 2 человека. Еще один дрон атаковал локомотив пассажирского поезда на линии Киев-Варшава. Пассажиров заранее эвакуировали, поэтому никто не пострадал. Рядом находился состав, в котором из Украины возвращались европейские политики и дипломаты. Туск заявил, что Россия может попытаться нарушить работу украинских пограничных переходов. При необходимости Польша готова обратиться за помощью к союзникам по НАТО, указал Туск. Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским предприятиям, производящим дизельное топливо. По словам Трампа, эти атаки создают дефицит и повышают цены во всем мире. Дизель в США впервые подорожал более чем на до 6 долларов за галлон. В Европе и Латвии, в частности, цена солярки снова превышает 2 евро за литр. Основной причиной глобального подорожания топлива остается рост цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана. В начале сентября дополнительным фактором стало наступление йеменских хуситов, которые захватили порт Моха и почти все побережье Красного моря, усилив контроль над важнейшим морским маршрутом через Баб-эль-Мандебский пролив. Именно после этого нефть подорожала снова более чем до 100 долларов за баррель. На новой неделе погода в Латвии часто будет дождливой, временами ветреной. Сегодня осадки ожидаются на большей части территории страны. Днем будет от 15 до 19 градусов. Завтра, во вторник, дождей станет меньше. В среду становится преимущественно сухая погода. При этом уже в четверг территорию Латвии будет пересекать новая обширная зона осадков. И на побережье скорость ветра в порывах будет достигать 15 метров в секунду. К выходным осадки и ветер еще усилятся. Температура в течение недели существенно меняться не будет. Ночью ожидается от 7 до 16 градусов. Градусов тепла, днем от плюс 15 до плюс 20. Следующий выпуск.
2: Когда, Леш, когда следующий выпуск?
0: Вот не знаю уже, слушайте, ну, минут так... Так, подожди, 150, сколько в часе минут?
2: Пока эту фразу говорил, еще меньше стало. 60 минут.
0: 60 раз, да.
2: 60 раз,
0: да. Да. Итак,
2: 1, 5,
0: 60 раз по одному.
2: 60 раз по одному, ни разу.
0: Считайте сами.

0: ручки, за ручки взявшись, за ружки взявшись. В кожвендиспансер. Товарищи, бодренько.
1: Поползем.
0: Так, ну, надо привыкнуть, надо привыкнуть. Тут пальцы, конечно же.
1: Штормит. Штормит, Володя.
0: Ты смеешься? Ты смеешься, мой хороший. Слушай, перенастроили микрофон, я так понимаю. Надеюсь, звучим лучше, чем было. Ну, или, по крайней мере, мне ушки отдохнули недельку. А так штормит. Вот смешная третья опция. О ней почему-то никто не говорит. Я когда-то в кинематографе где-то встречал, по-моему, это был фильм «Мама, не горюй». Помните, там про морячка Гошу Куценко?
1: А что там было?
0: Такой шикарный фильм, значит, конца 90-х, и там у Гоши Куценко была шикарная гоночная автомобиль. Насколько я потом проверял, вроде это вообще Мазда была. Но выглядела она вообще двухместная такая, кабриолет, прям гонка-гонка. Ну, это не важно. И там был вот морячок такой, его Панин, Андрей Панин. Андрей Панин играл.
1: Ну да.
0: И вот он говорит, да меня на бережку покачивает. И я, в контексте тогда я понимал, что это его на бережку покачивает, это он скучает по морю. Он действительно скучал по морю, как любой моряк скучает по морю, потому что у моряка, в море все понятно, а потом он возвращается сюда, и здесь многое непонятно. Вот, и лучше быть там, где тебе все понятно, чем многое непонятно. Согласен?
1: Но у кого-то Панин, а я себе Джонни Деппа представляю.
0: Так.
1: Его тоже там штормило.
0: Ну, тоже моряк, тоже моряк.
1: Да-да-да.
0: Ну, нет, он же прибухивал.
1: Вот бегает из стороны в сторону.
0: Он же прибухивал. Он же там прибухивал. Ну, все прибухивают, конечно.
1: Ты тогда вообще не приехал.
0: В общем, короче, смешная третья опция. Значит, на третий день в море, да, у тебя, значит, вестибулярный аппарат перестраивается. То есть постоянно. Нет такого, что у тебя организм в покое все время, да? Ну, то есть, если ты на берегу, ты как бы вот... А тут все время горизонт пытается завалиться. И внутренний, и вестибулярный аппарат начинает подстраиваться под вот эту качку. Назовем это так. Хотя это минимально.
1: Пытается привыкнуть.
0: Не было такого... Это не про морскую болезнь. Нет. Это внутренний вот этот... По-моему, мозжечок там работает, вот он такой, хоп, все время тебя балансирует. Короче, и схема такая, через три дня вот организм привыкает к качке, и как только ты выходишь на берег, ты стоишь, короче, а у тебя вокруг тебя весь пирс, не то чтобы сильно, по чуть-чуть, но так, знаешь, для того, чтобы...
1: Но заметно.
0: Для тебя самого, со стороны нет, ты как бы равновесие ты не теряешь, слава богу, то есть на минималках такое, но ты это ощущаешь. И потом уже вот, сойдя на берег, ты на протяжении там примерно трех дней, ты еще как бы восстанавливаешься. Вот я сейчас сижу, а у меня накачивает. Ребятушки, бодренькая утрица. Сухопутные. С возвращением, вас в мою жизнь. Поздравляю.
1: Вот, добродошли.
0: Добродошли. Очень хорошо шли. Вот, и, конечно же, скажу так, вкратце так. Аэропорт. Аэропорт Черногория.
1: Ой, Теват? Теват?
0: Теват, Теват.
1: Ой,
0: аэропорт аэропорт Черногория сущий ад. Вообще во всех отношениях, я не знаю, честно говоря, ребят, если будешь полетите, просто знайте, что вот будете ждать своей очереди на взлетной полосе, а чтобы зайти в аэропорт, а обратно тоже. Ну и ничего не меняется.
1: Я обожаю это место.
0: Ничего не меняется, конечно. Тиватский аэропорт, это то, знаете, это надо за деньги в цирке показывать.
1: Его еще Ленин хотел отремонтировать, не успел.
0: Нет, ему просто не дали, сказали нет, будем так.
1: Нам так хорошо.
0: И с тех пор вот это все продолжается. Ну, в общем и целом, конечно же, вам гостинцы, ребятушки, гостинцы Черногории. Значит, класс. Все, значит, все восхитительно. Значит, парус, лодка, мат, перемат. Вот, и работа. Днем работа, значит, в море, а вечером работа на ужинах, ребятки. Ох, хорошо.
1: Погоди, были же соревнования, да?
0: Конечно, это регата.
1: Как в этот раз?
0: Лодка.
1: Значит, в прошлый раз вы продули просто безбожно.
0: Да, и в этот раз мы продули безбожно, но несколько раз сделали удивление для всех остальных команд, когда то, с чем обычно как бы слаженные команды под руководством чемпионов Европы, чемпионов мира, да, то есть когда у тебя капитан, представляешь, чемпион мира по гонкам, то есть...
1: Профессионал.
0: Конечно, профессионал немножко. Вот, и у тебя команда слаженная, заточенная на, которая знает, что делать. Вот. Mm-hmm. Мы же, как бы, ламеры, но вот в этот раз несколько было таких ситуаций, когда вот старт произошел. Ну, ладно, давайте я приоткрою тайну. Когда старт происходил, каждый день было по три гонки. Да, то есть они короткие, по большому счету. По три короткие гонки, и это, в принципе, нормальная схема. Ну, гонка, чтобы вы понимали, расставлены в море где-то два буя. Два буя. И вот задача, ну, огибаем раз, огибаем два, и потом все, и потом уходим. Вообще, конец первой гонки. Короче, три гонки. И были такие моменты. У нас в этот раз появился генакер. Это еще один парус. Так было два паруса. Один остренький на носу. Знаешь такое?
1: Да.
0: Он называется стаксель. Один большой, грот мачта, да, гротовый. Значит, это два паруса. А тут появился третий. Это как, представь себе, для того, чтобы скорость у тебя была классная, ты надуваешь огромные парусиновые трусы размером в две лодки. И это у тебя такое перед тобой, трусы такие расправляются с таким характерным хлопком. И тебя поперло. Ну, назад, когда по ветру, понимаешь?
1: А, да.
0: Ну, в общем, короче, и вот это вот достать его, этот огромный, эти огромные трусы, установить и так, чтобы это еще и не замоталось, превратив его, например, вот иногда он так замотается между собой, там, посерединке, получается такой, надувается два паруса, и выглядит как лифчик. И это называется лифчик, между прочим.
1: А, да ты что?
0: В общем, короче, да. И вот, как бы, там было такое, мы стартанули, все, дошли до боя, и назад попутно ветер. Поднимай, генакер! Мы поднимаем, короче. И все, ну, три лодки, три капитана потом мне рассказывали. Все капитаны такие, сейчас смотрите, первая лодка будет, сейчас набирайте попкорна, сейчас будет интересно. А у нас на первой гонке с первого раза мы выставили идеально генакер. Он, ну,
1: все получилось.
0: Ну, либо чудо, либо какая-то, ну, либо фокус. Нептун, говорит. И, в общем, короче, и мы огибаем этот, огибаем буй и на всех парусах идем назад очень уверенно. И они такие, так, все, отставить попкорн, работаем.
1: Погнали.
0: Вот, но это был один раз. А все остальные гонки, конечно, значит, первые слова капитана, когда мы, ну, и так, там схема такая.
1: Смотрит матом.
0: Нет, у нас капитан, он, в отличие от всех этих чемпионов мира, он у нас предприниматель, который очень любит яхтенный спорт. Он там не за деньги, он там просто купил, ну, взял сам лодку, говорит, давайте ко мне экипаж, но мы уже знакомы с Тенерифе, мы с ним прошли, значит, эти, Атлантику, там натошнились, ух, хорошо, ой, класс, здесь не было никакой болезни морской, слава богу, но тем не менее, значит, и вот он, его первая фраза всегда во время любого старта, как же сейчас сказать так,
1: цензурно, да.
0: Да.
1: Блин, в голову ничего не лезет.
0: Блин, опять старт промонали. И так-то по три раза в день. И нормально. Дядя мой, да мы, нам и так хватало вот этого стресса, адреналина. Мы и так отлично. А потом я говорю, капитан, давай, ну там, все равно нам уже ничего не держит. Мы никого не догоним. И более того, ветра нету. Все тошнят. А мы, давай это самое.
1: Наливай.
0: Возьмем. Нет. Возьмем, значит, на себя. Снимаемся с гонки. Выходим на... Включаем двигатель. Так. Автоматически нас сливают с гонки. Угу. Но мы идем купаться. Черт знает куда. В марину.
1: Так, что так можно было?
0: Вот так можно было. Но дело в том, что никому это не дозволительно, а нам дозволительно.
1: Дисквалификация того стоит.
0: Ну, в общем, короче, помотало, порезвило.
1: Потошнило.
0: Нет, в этот раз
1: вообще. В этот раз меньше.
0: Никогда. Ну, то есть в этот раз никогда. Море все-таки это море. Океан есть океан. Не путай разницу. Ладно, так или иначе, очень-очень-очень-очень приятно вернуться. Сейчас ушки мои привыкают, пальчики тоже привыкают. Ребятки, что у нас сегодня? Сегодня у нас понедельник.
1: Понедельник.
0: 14 сентября.
1: Именно так.
0: 14 сентября. Моншеры. Я вчера, кстати, был за грибами. Я вчера был за грибами в грибном местечке. Боровички были, но все червивые. И даже те, которые ты вот так вот нашел, которые только показали свою шляпку, из земли их достаешь, и часть из них тоже уже червивая.
1: Что опередили
0: такое?
1: Тебя.
0: Что такое? Кто, червь?
1: Да.
0: С червем не спорь.
1: Ну вот, червь всегда прав.
0: Так, абсолютно верно. Ребятки, очень-очень рады. Спасибо вам большое. Я рад вернуться. Давайте уже начинать, что ли? Работать будем, а? Будем работать, да? Будем.
2: Люди бодрые на СВХ+.
0: Дайте я вас обниму и скажу, что как вы все выросли. Как выросли вы за эту неделю. Ладно, возьмемся за руки, друзья, и друг друга потащим поделать что-нибудь.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АВТ.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
7: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: У нас, Сань, контролируй, пожалуйста, меня, да, потому что, знаешь, как бал...
3: Я постараюсь.
2: Балдапол. Знаете, первый день после отпуска, та еще задача у нас...
3: Все летает.
2: А у нас ответственная. Что у нас сегодня? 14 сентября, в это раннее утро. Уже Светулька отписала доброго утречка с возвращением. Надеюсь, отдых удался. А батарейки полностью заряжены. Добро пожаловать обратно в будни. Хорошего нам всем настроения. Спасибо, Светулька. Женька, привет. Доброе утро всех с началом недели продуктивного. И Ложка написала здесь, ох, у нее же тут произошло.
3: Что вот, случилось?
2: Ну, она, знаете, вот была в куколке, а потом в бабочку превратилась. Ну, эмоционально проработала себя и, соответственно...
3: Это хорошо.
2: Все, поздравляем. Индрочка, привет, включила радио на все, отлично. Ян, доброе утро в вашей школе от моей школы. Дирик, привет. Всем мира и удачи. И все равно я хочу работать на радио. Пишет Дирик. Нет? А кто тогда будет заниматься подопечными? А кто будет строить будущее? Вернее, взращивать те флоксы, которым через какое-то время перейдет в руки, все руки перейдет воздвигнуто нами здание.
3: В общем, поколение 6-7, да?
2: Вырать! 6-7! 6-7! Артемка, привет! Бодренькая утрица! Здравствуй, да, Эмиль! Здравствуй, Дима! Доброе утро, Володя! С развращением! Лексий, привет! Евгения! Смотрится, добренько, утрица, оба, Уся, шалом православный, пару пирожков приготовил, сейчас проверим. Валентин говорит, о, это вторая подряд песня, созданная ИИ. Ну, дружище, отчасти да.
3: А чего ты хочешь?
2: Отчасти да. Ну, Юрий Лоза пока ничего не пишет, вот, он только пока, ну, рассказывает в интервью, да, что земля плоская, два раза падал даже, вот, ну, пока ждем, вообще... Так соскучился. Хочется сразу все сыграть вам. Вообще все. Значит, сегодня у нас... Внимание! Девочка по имени Санита. 5000 Санит. Девочка по имени Санта. 5700 Сант. Девочка по имени Санда. 872. Вот. А также Сандия и Саныя. Сегодня именинные.
3: Их чуть меньше.
2: Поздравляем. Их, конечно, меньше. Вот. Но прям сегодня много куличей повсеместно. Что-нибудь вкусненькое будет... Фактически в каждом офисе.
3: Обязательно.
2: Нет, да и да, конечно же.
3: Поздравляем всех.
2: Всех поздравляем с Международным днем трезвости, пожалуйста.
3: Поздравляем.
2: С днем карамелек. Тоже поздравляем. А также с днем у меня все под контролем. Обычно...
3: Хороший день.
2: Обычно эта фраза произносится перед каким-нибудь таким эпичным фейлом. То есть каким-то событием, которое, в принципе, когда оно запущено, уже остановить невозможно. А фраза «у меня все под контролем» или... Я столько раз это делал, никто не видел. Это...
3: Она

0: агрегате у тебя ключевой композиция. Какая композиция является ключевой? Ну, я тебе скажу так, сейчас я подготовлю ее, да, то есть она... И она родилась. Я на протяжении всей регаты фактически музыку вообще не слушал, за исключением, конечно же, всяческих диджеевских сеток по вечерам и концертов.
1: Живых выступлений.
0: Мини-тролль. Лагутенко пел. Проснулась ночью, девочка. А так вот, у нас на лодке музло мы не включали. У нас была колонка, но мы ее включили только один раз, когда ждали всех. Ну, все там... Мы поехали чуть пораньше заправиться. И пришли... Ну, это заправка вне вообще бухты. Ну, вообще, далеко заправка. Отдельная колонка. Заправились?
1: Для яхты.
0: Ну, конечно, там заправляются яхты. Ну, вот, знаешь, ну, все-таки, знаешь, как, ну, в порту там заправщики там, ну, как бы, ну, разливы и так далее. Не хочется. Короче, мы заправились и пошли. Остальные пришли чуть попозже и вместе с остальными встали в очередь. Представляешь себе, да? Вот эта вот очередь, ты стоишь и ждешь на заправку, но только на яхте. В общем, короче, мы вот только тогда мы включили один раз музыку. Ну, что-то как-то включаю. А до этого как бы вообще
1: для
0: не использовал.
1: Настроение просто.
0: Вот, ну, есть одна композиция, но я ее чуть-чуть попозже достану. У меня сейчас, я сейчас захожу в Spotify, а он как бы, ну, обнулился. Мне нужно снова зайти со своего аккаунта и так далее.
1: Вот и современные технологии ваши.
0: Ну, а девчонки на яхте пели все время «Она танцует под Шаде». До сих пор, представляете?
1: Сколько лет прошло.
0: Сколько лет и прошло, им поставим, конечно.

0: Рубрика.
1: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
2: Ну, побежали.
3: Овен.
2: Товарищи овны, сегодня не отмахивайся от комплиментов, потому что те комплименты, которые сегодня будут звучать в твой адрес, ты заслужил. Если будете продолжать в том же духе, заслужите и больших. Правда, немножко рискуете утомиться.
3: Телец.
4: Сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов, тельцы. Вы получите желаемое только в том случае, если не разу не засомневаетесь в необходимости его получить.
2: То есть нет сомнений, значит будет все.
3: Близнецы.
2: А близнецы сегодня, чтобы добраться до желанной, но весьма удаленной какой-то цели, путь придется разложить на небольшие отрезочки, каждый из которых пройти, на ваш взгляд, будет вполне себе реально. Это еще Дейл Карнеги рассказывал. Но не так, как друзей завоевать, а потом какая-то другая у него была книга, у него несколько было.
4: Вот, любовь с ним.
2: Ну, а это любой психолог вам скажет, ну, что вы думаешь о всем проекте в целом сложно. Да разбиваем на участки и погнали, ребятушки. Так вот, распланировав день подобным образом, то есть по отрезкам, вы приобретете отличный шанс на его успешное завершение, близнецы.
4: Рак. Сегодня вы, раки, можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие, вместо восхваления вашего трудолюбия, начнут шипеть, что они, видите ли, не железные.
2: Ой-ой-ой, пожалей нас, падишах.
3: Лев.
2: Такое качество, как нерешительность, Лева, вам не слишком присуще. Но всякое бывает. И вот сегодня вас одолеет в определенный момент нерешительность. Возможно, какие-то дела придется отложить. Это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе. Правильно?
4: Правильно.
2: То, что сложно, ну его завтра.
3: Дева.
4: Девы, а может быть вы поставили не на ту лошадь? Проблема явно не в том, как вы что-то сделали. Тут как раз-таки все в полном порядке. Вы просто не к тому объекту усилия прикладываете.
2: Вот, не тот объект. Так и скажите себе, не тот объект. А вы можете и объекту сказать, вы не тот объект моего приложения, моих усилий.
3: Весы.
2: Значит так, у весов сегодня так. Этот день не должен закончиться на тоскливой ноте, и вам предстоит сделать для этого все необходимое. Уделите полчаса обдумыванию планов на ближайшее время.
4: Ага.
3: Скорпион.
4: Чем выше вы ростом, тем чаще вам, скорпионы, придется кланяться, входя в двери. Об этом стоит помнить, стремясь подрасти еще и... Подумайте, не слишком ли быстро вы двигаетесь?
2: Окей.
3: Стрелец.
2: А вот и стрелец. Будьте внимательны к тому, что вам будут говорить сегодня. Но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов. Многое сегодня придется понимать по интонации, возможно, по мимике и так далее.
3: Козерог.
4: Сегодня особое внимание стоит обратить на мелкие технические подробности. Козероги. Глобальные решения пусть сегодня принимают другие.
2: Другие? Это отлично. Решения?
3: Водолей.
2: Другие принимают. Так, водолейцы, сосредоточьтесь. Результатом этого дня будет одно из двух. Либо пан, либо пропан. Будем надеяться, что все-таки пан.
3: Рыбы.
4: Не позволяйте чему-то нетерпению захватить и вас, рыбы. Это будет сродни катастрофе. Вы сегодня наделаете слишком много необдуманных поступков, если не будете внимательнейшим образом следить за каждым своим движением.
2: Следи внимательнейшим образом.
3: Бодрый за движениями. Лучше. Знаки зодиака в мире.
2: Значит так, Бахтин, проект Бахтин, та самая композиция, которая стала, ну, лейтмотивом моего, это внутреннего, это не общий регат, а мое, это, и этот вывод я сделал почти в конце, ребятушки. Вечер.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На Stonerock это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stonerock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stonerock – очевидная прочность.
2: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенсилис. В хороших руках. Апотека.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Дракон. Задача несложненькая. Филман задает вопрос и дает 4 варианта ответа, выбирая правильный.
1: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики Филман. Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики Филман.
0: Офигительные оправы, конечно же. Офигительные контактные линзы. Технологии впереди планеты всей. Филман и очень рядом с вами, дамы и господа. На этой неделе вместе с Филман мы будем разыгрывать аж 3 подарочные карты. Сегодня первую. Давайте. Да. Напоминаем, друзья, что зрение ребенка... Ребенка может меняться постепенненько. И сам...
2: ребенок.
0: Не всегда замечает, что стал видеть хуже. Чаще это замечаем мы, родители. Значит, прищур видели? Ребенок начинает щуриться, когда смотрит дали или рассматривает предметы все более близкого расстояния. И сегодня как раз проверим знания о современных возможностях коррекции детской близорукости. Или называется по-другому, правильно называется, миопия.
3: Это профессионалы говорят, да?
0: Да-да-да. Ну что ж, вопрос сейчас от Филман. И Филман предлагает 4 варианта ответа. Выбери один нужный.
3: Выбери нужную циферку и пришли нам на WhatsApp.
0: На WhatsApp, товарищи.
3: 25-45-25-25.
0: Да запиши ты уже, конечно же, себе. Итак, внимание, вопрос от Филман звучит прямо сейчас. Какое утверждение о линзах Stellest является верным, товарищи?
3: Они постепенно уменьшают уже у имеющейся у ребенка диоптрии.
0: То есть диоптрии уменьшает эта единица.
3: Они предназначены только для чтения и работы вблизи.
0: Это двойка.
3: Они корректируют зрение ребенка и одновременно предназначены для замедления прогрессирования миопии.
0: Это двойка.
3: Это тройка.
0: Тройка.
3: И четверка. Они тренируют глазные мышцы, чтобы со временем очки больше не понадобились.
0: Это четверочка, дорогие друзья.
3: Высылай.
0: Высылай, высылай, высылай. Высылай, мое! Умничка будешь, умничка!
4: Люди бодрые! Бодрые! Владимир Вэль и его друзья! Люди бодрые на СВХ+.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ+.

0: Главные вопросики в «Опросяночке». Сегодня Филман задавал конкретный вопрос. Конкретный вопрос. Значит, какое утверждение о линзах Stealth является верным? Значит, сразу скажем, что линзы Stealth не уменьшают уже имеющиеся диоптрии. Они обеспечивают необходимую коррекцию зрения, и благодаря специальной технологии микролинзы помогают контролировать развитие миопии, ребяточки. И поэтому правильный ответ номер три. Они корректируют зрение ребенка и одновременно предназначены для замедления прогрессирования миопии. То, что есть, уже как бы есть, а вот то, что могло бы быть, вот это как раз-таки могут и они предотвратить.
1: Циферка 3 у нас правильная.
0: Да. То есть ребенок хорошо видит, и одновременно Филман старается сделать так, чтобы близорукость не прогрессировала слишком близко, быстро, и все это благодаря линзам Stealth, ребята.
1: Которые можно найти Филман.
0: Итак, подарочная карта. Разыгрывается подарочная карта Филман номиналом 55 евро, которую можно использовать во всех оптиках для приобретения всего того шикарнейшего предложения, которое Филман имеет в своем распоряжении. Итак, давайте выбирать. 97 с хвостом. У меня просто после 99 счетчик там, ну, показывает 99 максимально.
1: Много-много.
0: Давай.
1: Пусть будет 17-й.
0: 17-й. Сверху, снизу считаем.
1: Сверху.
0: Давай, погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Дарья Царевна.
1: Ой.
0: Дарья Царевна, телефончик твой заканчивается на 8050. 55-евровая подарочная.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, ветер слабый переменных направлений. Днем по стране плюс 15, плюс 19 градусов. В Лепе-Венспилсе до плюс 18. В Даугавпилсе, Резекне и Риге тоже плюс 17, плюс 18.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Министр благосостояния Латвии Узолнекс лишился должности после того, как был пойман сильно пьяным за рулем. В Литве вчера объявили воздушную тревогу, временно закрыли вильнюсский аэропорт, подняли в воздух истребители НАТО. Как потом выяснилось, радары военных засекли стаю птиц. Президент США Трамп призвал президента Украины Зеленского прекратить удары по российским предприятиям, производящим дизельное топливо. В Латвии началась метеорологическая осень.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министр благосостояния Латвии Рейнис Узолнекс лишился должности после того, как был пойман сильно пьяным за рулем. Это произошло в субботу, 12 сентября. В СМИ информация попала на следующий день, в воскресенье. В субботу министр ехал на своем автомобиле «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска и был остановлен под Ригой в Стопинской волости Ропольского края сначала муниципальной полиции. Она вызвала сотрудников государственной полиции. Алкометр показал, что водитель сильно пьян – 3,9 промилле. Был начат уголовный процесс. После этого Союз зеленых и крестьян исключил Узолнекса из партии и отозвал его с поста министра. Вскоре указ об увольнении подписал и премьер Андрис Кулбергс. Обязанности министра благосостояния будет временно исполнять глава Минземледелия, один из лидеров партии, Улдис Аугулис, который до этого уже руководил Минблагом. Примечательно, что даже исключенный из партии Узолнекс остается первым номером списка Союза зеленых и крестьян в Земгале на октябрьских парламентских выборах. Убрать его фамилию из списка нельзя. Для этого, во-первых, надо решение суда. Во-вторых, бюллетени уже напечатаны и до выборов, то есть до 3 октября, изготовить новые не успеют. За вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения Рейнису Узолнексу грозит до года тюрьмы, лишение водительских прав на 5 лет и конфискация транспортного средства. В Литве вчера объявили воздушную тревогу, временно закрыли вильнюсский аэропорт и подняли в воздух истребители НАТО. Радары обнаружили объекты, которые приняли за возможные беспилотники. Предупреждение получили жители Вильнюса и ряда соседних районов. Примерно через полчаса тревогу отменили. Военные установили, что радары засекли стаю птиц. При этом ранее в другой части Литвы действительно обнаружили дрон. По данным литовских властей, он пролетел над территорией страны около 60-70 километров и направился в Калининградскую область. Премьер Польши Дональд Туск предупредил о приближении российской военной эскалации к польской границе. Вчера российский беспилотник ударил по автозаправочной станции в нескольких километрах от Польши. Пострадали 2 человека. Еще один дрон атаковал локомотив пассажирского поезда на линии Киев-Варшава. Пассажиров заранее эвакуировали, поэтому никто не пострадал. Рядом же находился состав, в котором из Украины возвращались европейские политики и дипломаты. Туск заявил, что Россия может попытаться нарушить работу украинских погранпереходов. При необходимости Польша готова обратиться за помощью к союзникам по НАТО. Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским предприятиям, производящим дизельное топливо. По словам Трампа, эти атаки создают дефицит и повышают цены во всем мире. Дизель в США впервые подорожал более чем до $6 за галлон. В Европе и в Латвии, в частности, цена солярки снова превышает 2 евро за литр. Основной причиной глобального подорожания топлива остается рост цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана. В начале сентября дополнительным фактором стало наступление йеменских хуситов, которые захватили порт Моха и почти все побережье Красного моря, усилив контроль над важнейшим морским маршрутом. Госкомпания «Латвия Свалсцели» сообщает, дорожные работы идут сейчас на 54 участках государственных автодорог. На Даугавпилсском шоссе и окружной, на Елговском шоссе от поворота на Лелвирцеву до границы с Литвой, на Видземском шоссе от Сигулды до Аукшлиготны, на Лепойском шоссе от Блидены до кладбища Пурва-Крокс и еще на ряде региональных трасс. Подробности на сайте lvceli.lv. Масштабные ремонты улиц в Риге продолжатся до зимы и по-прежнему будут ограничивать движение и создавать неудобства жителям и предприятиям. Телеканал ТВ-3 сообщил, что на улице Гертрудес работы начались в августе и продлятся около полугода. Там обновляют коммуникации и дорожное покрытие, ограждения и строительные траншеи затрудняют доступ к кафе и другим предприятиям. На улице Даугавгривас подрядчик отстает от графика, поэтому самоуправление применяет к нему штрафные санкции. На этом участке работы должны завершить примерно через 1.5 месяца. Также ремонты в Риге идут на улицах Стурманю, Венспилс, Гростона, Стербатас и на набережной 11 ноября. Самоуправление объясняет, что выполнить все запланированные работы за 3 летних месяца невозможно. Жителям Риги придется считаться с ограничениями до наступления зимы. По предварительным данным латвийских синоптиков, в Латвии наступила метеорологическая осень, наступит сегодня. Метеорологическая осень – это когда Среднесуточная температура остается ниже плюс 15 градусов не менее 5 дней подряд. Ожидается, что сегодня это условие будет выполнено. В среднем метеорологическая осень начинается в Латвии 31 августа. В прошлом году она наступила уже 20 августа, а рекордно поздно началась в 2023 году, 4 октября. На этой неделе погода в Латвии будет дождливой, временами ветреной. Сегодня осадки ожидаются на большей части территории страны, и днем будет от плюс 15 до плюс 19. Завтра, во вторник, дождей станет меньше, в среду становится преимущественно сухая погода. При этом уже в четверг территории Латвии будет пересекать новая обширная зона осадков, и на побережье скорость ветра в порывах будет достигать 15 метров в секунду. К выходным осадки и ветер могут еще усилиться. Температура в течение недели существенно меняться не будет. Ночью ожидается от плюс 7 до плюс 16, днем от плюс 15 до плюс 20 градусов. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ Плюс.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бодренькое утрица, ваше величество.
2: Бонжорно.
1: Здравствуйте, здравствуйте все. Нам на свежепотянувшиеся. Мы здесь уже все обсуждаем. Бабулька прислала по поводу моего, как говорят моряки, прихода.
2: А-а-а.
1: Прихода? Отличный приход, братан. Значит, смотрите. Значит, по поводу алых парусов. Ну, вы представляете себе? Ну вот Асоль, Грей, да? То есть Асоль дождалась Грея. Он вернулся, у него алые паруса, а паруса запачкались. Надо простернуть. Вы представляете себе, что это такое? Простернуть алые паруса. Ладно, белые простернуть, да? Вот. А тут алые. Внимание! Приходит Грей домой с работы. Асоль стирает паруса и грязно-розовую воду таскает ведрами за борт. Блин, прикинь, это же ты стираешь.
2: Это страшно.
1: А оно линяет все. Ну, там алые паруса, потом розовые паруса, потом вроде белые паруса, как будто с ними где-то красный носок постирали. Вот три стирки, все, конец. Шабан.
2: И нет парусов.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добро пожаловать, бодренькое утрица, любимые мои. Так, ну что, подарочную карту от фильма мы уже разыграли.
2: Отдали.
1: Дарья Царевна будет, так сказать, приходить. Вот, будет примерять. Не знаю, за что.
2: Выбирать.
1: Что нужно? Контактные линзы. Что нужно? Новая оправа. Да, да. Или, например, придет...
2: Солнцезащитные, например.
1: Солнцезащитные, конечно, поляризационные, но новый сезон, а? Себе, конечно. Конечно, радость. Слушайте. Значит, у нас же счастье. Ой, дорогие, сейчас обращаюсь к тем, кто обожает банные процедуры.
2: Ой.
1: И, знаете, настоящие профессионалы, они говорят, что какую ты баню не сними, вот так вот, знаешь, снял баню на 3 часа, да? Значит, все равно, значит, настоящая банная процедура – это большая общаковая баня. Таких бань, в принципе, у нас, ну, как бы в городе не так уж и много. Как это, Чекур был, да, значит, Пурчик был, да, и, значит, и в Кенгараксе. Но она уже была старина, а теперь ее полностью реновировали, ребята.
2: Вау.
1: Кенгар. Значит, смотрите, друзья, знаете, что у нас есть? У нас есть такая подарочная карта, блин, сразу на 4 с вениками, еще и шапочкой в подарок.
2: Ой, как круто.
1: Ну, такое. Посмотреть, как...
2: Будем отдавать.
1: Как будем, естественно, отдавать. Я вот думаю, может быть, по схеме знатной Соловаки.
2: Знаете, а почему нет?
1: Будем называть, как ее можно назвать? Давайте назовем «Не та дверь». Там есть мужское отделение и женское отделение. Зайди туда. И не заходи не туда. В такую штуку будем играть в ближайшее время. Сейчас все подготовки будут закончены, и вот сразу же будем выдавать на гора возможность заполучить на 4 друзей вот этот, значит, поход, да, в свежеотремонтированную, отреставрированную, вот, и полностью реновированную. Да-да-да, знаменитейшую.
2: Там, сегодня найдем первого финалиста.
1: Да-да-да, первый. Да, мы это приз недели?
2: Да.
1: Ничего себе. Серьезно?
2: Да.
1: Серьезно?
2: Это очень круто.
1: Это очень круто, конечно. Ладно, давайте сделаем таким образом. Прямо сейчас будем Бервольфа под небом все равны запускаем, да?

0: С легким паром. Пиши заявку. Ну, кто-то уже написал «хочу целоваться». В принципе, одно другому не мешает.
1: Ну, ладно. Ну, понятно.
0: Давай.

0: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
1: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
2: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно». Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас-33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
6: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
7: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Ļoti bodrie. Vladimir Vali, jūvo druzijā.
9: Na SVH.

0: очень не хочется.
1: Очень хочется.
2: Очень-очень-очень хочется.
3: Очень хочется.
0: Целоваться.
4: Целоваться.
0: Целоваться.
5: Пой-пой-пой.
3: Алло.
5: Пой-пой-пой.
3: Алло.
1: Целоваться.
6: Целоваться попозже, сейчас бы помыться.
0: Да.
6: Друзья, ну, кто же, для тех, кто, ну, любит баньку, знает, что в баньке не моются, в бане, значит, перевоплощаются. Вот, ну, и, конечно, когда у тебя есть супер-парилка, супер-специально, ну, профессиональная, да, профессиональная печь, и со всеми вот этими штуками, которые позволяют действительно пройти весь ритуал, отдохнуть и душой, и телом, это втройне хорошо, чем просто пойти, да, снять какую-то баню деревянную, которую построили для бизнеса просто. Исключительно. А здесь для души. Ребята, внимание, внимание, внимание. Наконец-то King Araxa реинкарнировали. Обновленная баня Vizla Spirits после полной реконструкции приглашает оценить высокий уровень комфорта и отдыха.
7: Баня Vizla Spirits находится в Риге, в King Araxa, в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой.
6: Ребята, Vizla Spirits — это общественная баня с древним графиком для женщин и мужчин. Вот на территории есть специальная зона с холодным бассейном и душем, где можно освежиться после баньки, а также территория на свежем воздухе, где можно отдохнуть в удобных креслицах. А?
7: Также доступен квалифицированный специалист по классическому массажу с продолжительностью до 1 часа. И также крутейший бар с широчайшим выбором горячих и холодных напитков.
6: Ребятушки, забронировать время и узнать подробности на pirts-vizlas.lv можете в любой момент. Ребятушки,
7: все там.
6: Ребятки, давайте. Посещение бани для 4 человек, а также ванные венички и шапочки в подарок, как недельный приз, мы выставляем на кон. Ну что, давайте попробуем. Значит так, сегодня целоваться не будем, сегодня будем мыться, естественно. Значит, у нас есть один человек, который уже, значит, написал, куда, в какие... Есть два отделения, мужское и женское. Ну, вернее, именно от решения этого человека... Значит, становится, ну, понятным, где сегодня мужское, а где женское отделение. Он 5 раз будет менять двери. И задача того, кто пришел, вот сейчас мы будем дозваниваться, и надо будет выбирать. В правую дверь ты заходишь или в левую. Вспоминайте, что сказал Киркоров.
7: Что сказал Киркоров?
6: Надо заходить в те двери, которые надо. Вот. Если дверь свободна, ну, значит, все, порядок. Если нет, если занято, то тогда получаешь по щекам.
7: Обязательно в черной кофте.
6: Конечно, давайте попробуем. Так, сегодня у нас девочка Инночка. По дороге на работу, насколько я понимаю, сейчас будем дозваниваться.
7: Отвечай.
6: Ей сегодня надлежит первый, как раз-таки, первый принимать решение. Инночка добренькая, бодренькая, детка.
8: Доброе утро.
6: Привет, ты что-то там такая спокойненькая. Ты где ты? Что ты? Что ты делаешь?
8: Пока что дома, потом дорогу.
6: Ладно, хорошо. Ну, смотри, схема заключается в следующем. Ты сейчас как будто уже пришла, ну, немножечко отдохнуть в баньке, да, попариться. Любишь баньку? Любишь?
8: С удовольствием.
6: Ты моя хорошая. Значит, смотри, у нас есть мужское, ну, одно мужское отделение, оно не для тебя, а женское отделение, оно для тебя. Соответственно, сейчас наш красивый мальчик Алеша, вот, что мы знаем про него? Он очень любит котов, вот, также очень любит зеленый и бананы. Вот, на великах...
7: Многогранный человек.
6: На великах на Колку поедем в ближайшие 2 недели, вот, а пока он решил помыться. И он занимает либо одну дверь, либо правую, либо левую занимает дверь. Ну, то есть дверь, соответственно, это уже и отделение получается. И там, где Алешка, вот, ну, ты говоришь правая, а Алешка уже, например, занял правую, значит, это не та дверь, как говорил Киркоров. А если, например, он занял правую, а ты пошла в левую, и вот это значит очень хорошо, ты правильно зашла. Вот. И тогда у тебя уже одна пропарочка есть на месте. Все очень просто. Дорогушенька, по очереди я сейчас выписываю из последних сил, значит, его выбранный им помещенница для пропарочки. Все, записываю Алексей. Алексей. И у нас, соответственно, Инночка у нас является свежепоступившей. Инна. Все, окей.
7: Погнали.
6: Итак, внимание, внимание. Давай. Значит, прямо сейчас я тебе даю возможность выбрать правую дверь или левую. Какую сначала выберешь, дорогушенька?
8: Левую.
6: Так, куда? Какую? Левую.
8: Лево.
6: Ты решила выбрать левую. Давай-ка посмотрим. Давай-ка посмотрим, как у себя сегодня удалось. Хорошо, молодец! Молодец! Отлично! Ну, легкого пара тебе. Он выбрал правую, значит, ты выбрала левую. И у тебя один, назовем, один веничек уже есть. Напоминаем, что победить нужно набрать 3 веничка. Так, поехали дальше. Куда? Какая дверь? Правая или левая?
8: Левая.
6: Левая. Хорошо, попробуем. Это Алёшка! Это Алёшка кричит! Нет, неправильно, занято уже. 1-1.
7: А что дверь зашла?
6: Один веничек у тебя, один у Алёшки. Давай поехали дальше. Правая или левая? Правая или левая? Правая или левая?
8: Левая.
6: Левая опять. Давай пробуем. Ой, как хорошо! Ну... Легкого пара тебе. 2 веника уже есть. Поехали дальше. До 3 веников. Ну, куда?
8: Правая.
6: Правая?
7: Правая.
6: А я должен спросить, это твое заднее слово? Заднее? Менять не будешь? Я должен предложить.
8: Не буду.
6: Не будешь менять? Ну, попробуем. Ну что ж, Инночка у нас сегодня становится первой нашей финалисткой пятничного нашего большого финала. И поздравляем тебя, ты сегодня отпарила, причем вербально отпарила, откинув в стороночку
7: Лешу,
6: да, Алексея Француза, и сама стала королевой нашей парилки. Поздравляем тебя, Инночка, хорошего тебе дня и с началом недели тебя поздравляем. Держись за нас, будет хорошо. Пока.
8: Пока.
6: Пока. Пока.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Короче.
3: Вернулся я с моря.
4: Короче, новинка. ООН поддержал инициативу африканских стран изменить все-таки карту мира. Короче, проблема, ребята, в том, что человечество до сих пор пользуется картой, которую фламандский картограф Меркатор создал еще в 1549 году. В ней есть огромнейший баг. Чем дальше территория от экватора, тем сильнее раздуваются масштабы визуально этой территории. Из-за этого у нас у всех искаженное восприятие планеты. Гренландия на картах кажется размером с Африку, а в реальности Африка, внимание, в 14 раз больше Гренландии. И африканцы говорят, какого черта, давайте восстановим. Реальные очертания материков выглядят совершенно иначе. Вот. И единственная страна, проголосовавшая против резолюции США, против резолюции ООН, это США. Судя по всему, не хочется уменьшаться на новой карте мира. Я могу сказать так, нам нужно срочно проголосовать, чтобы мы не уменьшались. Потому что больше некуда. Вы пробовали показать другому человеку на карте Латвию? Сложно найти. А представляете, мы же тоже далеко от экватора находимся. Мы еще уменьшимся. И тогда попасть просто, если у тебя толстый пальчик, например. А? Каким образом ты укажешь, где? Там опять вот только-только немножко путаница распутывается. Где? Это Литва, да? Рига-Литва? Литвания? А сейчас опять будешь. Тыкаешь пальцем и покажешь сразу Эстонию, Литву и Латвию, конечно же. Поэтому баба-баба-ига против, а у нас новости спорта. Лёшка на месте, слава богу, пришел, вы хорошенький. Что там по спорту у нас?
0: Новости спорта.
5: Сборная Латвии выиграла Кубок Европы по баскетболу 3-3, победив в финале в Копенгагене команду Нидерландов со счетом 19-10. Чемпионами Европы стали Наурис Мезес, набравший 5 очков, Зигмар Срайма 3 очка, Рихарс Куксикс 7 очков и Кристапс Глудитис 4 очка. Глудитиса признали лучшим игроком турнира. Латвия вернула себе таким образом европейский титул впервые с 2017 года. Латвийские пляжные волейболисты Кристиан Фокерац и Густавс Аузинч стали чемпионами Европы среди игроков до 22 лет. В финале турнира в Мадриде они победили литовцев Повеласа Пешину и Довидоса Сенкявичуса со счетом 21-18, 21-19. Оба латвийских спортсмена завершили выступление в молодежных соревнованиях с полным комплектом титулов. Ранее они уже выигрывали чемпионаты Европы среди игроков до 18 и 20 лет, а также чемпионаты мира среди участников до 19 и 21 года. Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сохранила 32 место в новом мировом теннисном рейтинге. Дарья Семенистра опустилась со 109 на 120 позицию после поражения в первом раунде открытого чемпионата США. Победительница US Open Елена Рыбакина из Казахстана впервые возглавила мировой рейтинг. Остапенко вместе с представительницей Тайваня Сэ Шу Вэй также занимает 7 место в рейтинге лучших пар сезона и сохраняет шансы попасть на итоговый турнир года. Немецкий теннисист Александр Зверев впервые выиграл US Open, победив в финале американца Бена Шелтона со счетом 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Матч в Нью-Йорке продолжался 3 часа 33 минуты. Для Зверева это второй выигранный турнир «Большого шлема» в карьере и в нынешнем сезоне. Ранее в этом году он победил на открытом чемпионате Франции. За титул в Нью-Йорке немец получил 5 500 000 долларов. Кикбоксер Кристапс Зила победил Заура Джавадова техническим нокаутом во втором раунде боя за звание лучшего кикбоксера Латвии. После поединка Джавадов заявил, что судья разрешил сопернику нанести несколько ударов коленом подряд, хотя правила допускали только один такой удар во время захвата. В результате Джавадов получил перелом носа. Он также отметил, что был примерно на 10 кило легче соперника и теперь намерен вернуться в свою весовую категорию. Но Кристапс Зиле после победы объявил о завершении карьеры, поэтому их третий бой, скорее всего, не состоится.
0: Новости спорта.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Итак, дорогие волны, сегодня принимайте заслуженные комплименты и продолжайте двигаться в том же духе. Вот, но при этом не забывайте, знаете что? Самое главное, не забывайте отдыхать в перерывах.
2: Телец.
3: Телец, не сомневайся в своей цели. Сегодня уверенность поможет получить желаемый результат.
1: Будешь уверенным, будешь получать.
0: Близнецы.
1: Так, близнецы, товарищи, не сомневайся, значит, сегодня разбейте большую какую-то цель, грандиозную такую, пугающую, на небольшие шаги, и справиться с этой грандиозной целью станет гораздо проще, по крайней мере, эмоционально. А это и есть половина успеха.
3: Рак. Рак, не требуй от окружающих своего темпа. Сегодня твоей активности может быть слишком много для других.
1: Вот.
0: Лев.
1: Лева, если сомневаешься в чем-то, сегодня лучше откладывай решение, чем действовать без уверенности.
0: Дева.
3: Пересмотри свою цель, Дева. Возможно, ты все делаешь правильно, но направляешь усилия не туда.
1: Угу.
0: Весы.
1: Уделяй немного времени планам на будущее, Весы. Значит, чтобы завершить день на позитивной ноте. Помечтай.
0: Скорпион.
3: Скорпио, не торопись двигаться все выше. И подумай, не слишком ли быстрый темп ты взял.
1: Так, широко шагаешь, смотри, как, чтобы ширинка не порвалась. Прикинь.
0: Стрелец.
1: А вот и стрелец. Слушай не только сегодня слова от извне, но и интонации. Сегодня между строк будет скрываться немало важного.
0: Козерог.
3: Козерог, сосредоточься сегодня на мелких технических деталях. А глобальное решение пока оставь другим.
1: Другим?
0: Водолей.
1: Максимально сосредоточься. Сосредоточься, Водолей. Сегодня от твоих действий может зависеть очень многое.
0: Рыбы.
3: Рыбы, не поддавайся чужой спешке и тщательно обдумывай каждый свой шаг.
1: Каждый свой шаг обдумывай.
0: Гороскоп. Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
1: И достаточно, в принципе. Так, ну что, Екатерина рано с утра заехала к нам на Слокос 65 для того, чтобы под дверь подсунуть, что-то позвонить в дверь и убежать.

0: рубрика «Родились и пригодились» или «Родились и пригодились», товарищи. Сегодня у нас Янис Чаксты, между прочим, первый президент Латвии, появился на свет. Задолго, кстати, до провозглашения еще независимости Латвии, Чаксты был активным меценатом и деятелем культуры. Представляете себе? Значит, смотрите.
1: Что делал?
0: Ну, вот так вот, на секундочку, ну, чтобы масштаб понимать, в 1895 он выступил, значит, одним из главных организаторов всеобщего праздника песни. Тогда в Елгове проходил и лично финансировал большую часть расходов на проведение этого масштабнейшего национального мероприятия из собственного кармана. Прикинь, вот так, ну, настолько мощный.
1: То есть свои же деньги отдал?
0: Прикинь, естественно. Значит, его заочно избрали в 18 году председателем Народного совета. И, значит, но пригласительная телеграмма в его родовое поместье на торжественную церемонию провозглашения независимости пришла с задержкой. Это тот момент, когда ты, знаешь, вот, ну, не читал письмо. Почту не открывал.
1: Еще не успел он 18-го приехать.
0: Не успел. И Густав Земглс замещал его, соответственно, принимал вот это. На выборах сражался, между прочим, и победил в 20-х году, значит, на президентских выборах. Чаксты уверенно одержал победу над своим главным политическим оппонентом. Знаешь, кто был?
1: Но.
0: Я не сразу. Райнис.
1: Ой, тот самый?
0: Он сражался с Райнисом. Реально. Значит, когда заступает такой, так, ну что у нас тут, что имеем? Давайте посмотрим, где будем обитать. Казна опустошена войной, прикинь. Когда часто вступает в должность высшего должностного лица, в рабочем кабинете практически не было мебели. Ну, бабла нету.
1: Пустота.
0: Нет мебели. Значит, и он лично в свой рижский замок собственную мебельную гарнитуру и предметы быта из семейной усадьбы говорит, давайте. Все,
1: перевозим.
0: Все, вот это вот чешская гарнитура, там все это, ковер, там все вот это вот. Несмотря, кстати, на статус главы государства и блестящую юридическую карьеру, Чаксты оставался душой связан с землей. Вы знаете, у него усадьба называлась Аучи. И так вот, он лично занимался сельским хозяйством, развел большой яблоневый сад и пчеловодом был. Там медок, там пчелки, там вот это все. А также возглавлял Курзумское общество птицеводов и пчеловодов. Хорошо, ну молодец.
1: Замечал.
0: Молодец, что родился. Молодец. Человек разносторонне развитый и, соответственно, меценат, что нас радует больше всего,
2: люди,
0: конечно.
2: Бодрые. Владимир Вал и его друзья
3: на СВК+. Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stonerock. Очевидная прочность.
4: Вкусный, сочный и пикантный. Это хэсбургер-кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 24.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
2: Радио СВХ Плюс представляет.
3: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
2: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
3: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну что, вчера финал US Open. Я не досмотрел, Лариска моя смотрела, и когда она уже пришла, я слышал, как она пришла, но забыл, что она смотрела US Open и не спросил, кто победил. А сегодня узнал, что Зверев победил. Я очень обрадовался. Очень обрадовался за человека, который столько раз слетал именно в финале. Вот, и наконец-таки, я считаю, победил. И мне
3: самое
2: стало
3: главное,
2: хорошо.
3: Чтобы не Сергей.
2: Игорь Дирик прислал, значит, фотографию нам, ну, среди гостей финала US Open был, конечно же, и Брэд Питт.
3: Ой,
2: значит,
3: сам.
2: Фотография Брэда Питта, значит, очень в голубенькой, значит, поло, да, значит, и пишет Дирик: пипец, за месяц спился. На US Open не узнать уже. Свои 62, так себя запустить.
3: Ему 62?
2: А я смотрю на фотографию Брэда Питта, и он же красавчик. И я так понимаю, что Игорь просто троллит. Ты троллишь? Объясни. Это был юмор, это был сарказм. Я просто только с моря пришел. Я вообще не понимаю шуток. Потому что офигенно выглядит Брэд Питт.
3: Свои-то 62 года.
2: Да, конечно.
3: И не скажешь.
2: Любой желающий хотел бы его фамилию получить. Владимир Питт. Или он... Я бы был Владимир Брэд. Хлеб.
3: Владимир Хлеб.
2: Слушайте, сегодня день рождения у папы римского Льва XIV. В 55-м он году родился. В миру его звали Роберт. Стал первой главой католической церкви, который родился в Соединенных Штатах Америки. И это такая фишка, потому что до этого никогда папа римский не был американцем. Никогда. И вот, значит, незадолго до конклава в личных переписках он скептически оценивал свои шансы, сам отмечая, что американское происхождение помешает кардиналам проголосовать за него. Я американский гражданин. Меня точно не выберут. И нифига, кстати, понимаешь, выбрали. Кстати, между прочим, получил степень бакалавра математических в университете когда-то.
3: Математик?
2: То есть он не с детства был, знаете, вот этим вот, ну, каким-то монахом там, ну, вот. Нет. Вот, значит, вы смотрите, он в 77-м году, это у нас получается, он там до 22 года как бы еще там заканчивал образование. Вот, студенческие годы даже преподавал физику и алгебру в чикагской школе.
3: Ух ты!
2: Ну да, то есть не с измельства, не с молодых ногтей, ребятушки. Во время учебы в колледже, значит, зарабатывал простым рабочим, подстригал газоны, ухаживал за могилками. И на приходском кладбище Святого Дениса в Пенсильвании. Знакомое кладбище? Ходили?
3: Знаю.
2: Потому что вы год. Конечно. Кроме того, значит, семинарские годы профессионально увлекался спортом и был капитаном местной команды по боулингу. Считается? Я вот первый раз спорт и боулинг. Хотя, ну спорт.
3: Почему нет?
2: Не, ну, конечно, спорт. Спорт, конечно же. Но хочется сказать...
3: Ты что, теннис смотришь?
2: Ты знаешь?
3: Вот, тоже спорт.
2: И, возможно, именно он. Ему принадлежала фраза: «Я не играю по шабатам». Иглибовские!
0: Владимир Белл.

0: плюс.
1: Спасибо большое. Дирик написал, да круто он выглядит. И вот я говорю, а ты когда в следующий раз пишешь там, что Брэд Питт спился и так себя запустил, ты, знаешь, Ctrl-I нажимаешь, чтобы буковки в бачок так повернулись, это означает ирония. Спасибо, а то мне сегодня туго.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Домат Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Домат Приэкс ЛВ».
6: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.

0: Пускай.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 15 до 19 градусов тепла. Лепая Венспилс до плюс 18. В Даугавпилсе, Резекне и Риге тоже плюс 17, плюс 18.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Министр благосостояния Латвии Узолниекс лишился должности после того, как был пойман сильно пьяным за рулем в минувшую субботу. В Литве вчера объявили воздушную тревогу, временно закрыли вильнюсский аэропорт и подняли в воздух истребители НАТО. Военные установили потом, что радары засекли стаю птиц. По предварительным данным синоптиков, сегодня в Латвии наступит метеорологическая осень.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министр благосостояния Латвии Рейнис Узолниекс лишился должности после того, как был пойман сильно пьяным за рулем. Это произошло в субботу, 12 сентября. В СМИ информация попала на следующий день, в воскресенье. В субботу министр ехал на своем автомобиле «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска и был остановлен под Ригой в Стопинской волости Ропорского края, сначала муниципальной полицией. Она вызвала сотрудников государственной полиции. Алкометр показал, что водитель сильно пьян – 3,9 промилле. Был начат уголовный процесс. После этого Союз зеленых и крестьян исключил Узолниекса из партии, отозвал его с поста министра. Вскоре указ об увольнении подписал и премьер Андрис Кулбергс. Обязанности министра благосостояния будет временно исполнять глава Минземледелия, один из лидеров Союза зеленых и крестьян Улдис Аугулис, который до этого уже руководил Минблагом. Примечательно, что даже исключенный из партии, Узолниекс остается первым номером списка Союза зеленых и крестьян в Земгале на октябрьских парламентских выборах. Убрать его фамилию из списка сейчас нельзя. Для этого, во-первых, надо решение суда, а его нет. Во-вторых, бюллетени уже напечатаны, и до выборов, которые состоятся 3 октября, изготовить новые бюллетени не успеют. За вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения Узолниекс угрозит до года тюрьмы, лишение водительских прав на 5 лет и конфискация транспортного средства. В Литве вчера объявили воздушную тревогу, временно закрыли вильнюсский аэропорт и подняли в воздух истребители НАТО. Радары обнаружили объекты, которые приняли за возможные беспилотники. Предупреждение после этого получили жители Вильнюса и ряда соседних районов. Примерно через полчаса тревогу отменили. Военные установили, что радары засекли стаю птиц. При этом ранее в другой части Литвы действительно был обнаружен дрон. По данным литовских властей, он пролетел над территорией страны около 60-70 километров и направился в Калининградскую область. Премьер Польши Дональд Туск предупредил о приближении российской военной эскалации к польской границе. Вчера российский дрон ударил по автозаправочной станции в нескольких километрах от Польши. Пострадали 2 человека. Еще один беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда на линии Киев-Варшава. Пассажиров заранее эвакуировали, никто не пострадал. Рядом находился состав, в котором из Украины возвращались европейские политики и дипломаты. Премьер Польши Туск заявил, что Россия может попытаться нарушить работу украинских погранпереходов. При необходимости Польша готова обратиться за помощью к союзникам по НАТО, сказал Туск. Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским предприятиям, производящим дизельное топливо. По словам Трампа, эти атаки создают дефицит и повышают цены во всем мире. Дизель в США впервые подорожал более чем до 6 долларов за галлон. В Европе и в Латвии, в частности, цена солярки снова превышает 2 евро за литр. Основной причиной глобального подорожания топлива остается рост цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана. В начале сентября дополнительным фактором стало наступление йеменских хуситов, которые захватили порт Моха и почти все побережье Красного моря, усилив контроль над важнейшим морским маршрутом, то есть Баб-эль-Мандебским проливом. Именно после этого нефть подорожала более чем до сотни долларов за баррель. Госкомпания «Латвия Свалсели» сообщает, дорожные работы идут на 54 участках государственных автодорог на Даугавпилсском шоссе и окружной, на Елгавском шоссе от поворота на Лелвирцеву до границы с Литвой, на Видземском шоссе от Сигулды до Аукшлигатне, на Лепойском шоссе от Блидене до кладбища Пурва-Крокс и еще на ряде региональных трасс. Подробности на сайте lvceli.lv. Масштабные ремонты улиц в Риге продолжатся до зимы и по-прежнему будут ограничивать движение и создавать неудобства жителям и предприятиям. Телеканал ТВ3 сообщил, что на улице Гертруда с работы начались в августе и продлятся около полугода. Кроме того, идут ремонты на улицах Стурмани, Венспилс, Гростона, Стерботас и на набережной 11 ноября. В Рижской думе объяснили, что выполнить все запланированные работы за 3 летних месяца невозможно. Жителям Риги придется считаться с ограничениями до наступления зимы. По предварительным данным синоптиков, сегодня в Латвии наступает метеорологическая осень. Это когда уже 5 дней подряд средняя суточная температура остается ниже плюс 15. Сегодня это условие, скорее всего, будет выполнено. В среднем метеорологическая осень начинается в Латвии 31 августа. В прошлом году она наступила уже 20 августа, а рекордно поздно началась в 2023 году, только 4 октября. На новой неделе погода в Латвии будет часто дождливой, временами ветреной. Сегодня осадки ожидаются на большей части территории страны. Днем будет от плюс 15 до плюс 19 градусов. Завтра, во вторник, дождей станет меньше. В среду становится преимущественно сухая погода. При этом в четверг территорию Латвии будет пересекать новая обширная зона осадков. На побережье скорость ветра в порывах будет достигать 15 метров в секунду. К выходным осадки и ветер могут еще усилиться. Температура воздуха в течение недели существенно меняться не будет. Ночью ожидается от плюс 7 до плюс 16, днем от плюс 15 до плюс 20 градусов. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ. На СВХ плюс.
1: Утро в микрорайоне. Сосед прибивает полку прямо к моей голове. Ну, у кого-то сейчас так, а понимаете, это мы с вами проснулись очень и очень рано, да? Вот, а кто-то просто...
2: А для кого-то это поздно.
1: Для кого-то это так рано, что так люди не просыпаются. И вот здесь уже в 8 часов утра начинает активно работать те, у кого чей рабочий день начинается в 8. После 8 можно шуметь, и, соответственно, можно сверлить начинать уже. Вот, кому-то присверливают. Ребятушки, бодренькое утрица, шоу «Люди бодрые», Александр Буслаев, Владимир Вэлл. Мне очень приятно вернуться с морей. Вот. И Таня пишет: Владимир, это не мы вас вчера видели в Венспилсе, в лесу. Слушайте, ну, мы все... Это был я.
2: А
1: впереди, за метров 100 вперед, убежавшие, там была в такой зеленом, это моя жена была. Слушайте, мы вчера поехали специально в Венспилс для того, чтобы вдали от всего пособирать первые грибы.
2: То есть ты прилетел и сразу же в Венспилс?
1: Ну, потому что, слушай, ну, жена моя когда-то почувствовала вкус наживы лесной. Сходить с ножом это стало ей. И, соответственно, как только моя девочка, она, если что-то ей понравилось, все, там уже спасу нет. Если, допустим, теннис, то 8 тренировок в неделю. Если грибы пошли, значит, тогда в режиме нон-стоп до самых декабрьских.
2: И когда муж едет живой, это особый кайф.
1: Не-не-не, да, там уже как, поехали. Конечно, поехали.
2: Поехали.
1: Совершенно переключаешься. Значит, вчера в лесу были замечены нами только два человека. Это были две девушки. Одна из них оказалась в нашей радиослушательнице. Это же надо же. Слушайте,
2: совпадение.
1: Пришли боровичков червивеньких порезать, да, девчонки? Я, кстати, вас вспоминал, когда мы ехали обратно с женой. Мы же уже выходили из леса, когда вы зашли. Когда мы ехали обратно, вот этот не грибной дождик начался, а муссонный ливень. Вот. Я вспомнил про вас, между прочим. И кали, небось. Представляешь себе? Идешь, ливень, ты только приехала, начался ливень, и еще и уши горят, и икаешь, потому что кто вспоминает, не понимаешь, откуда. Я не знаю, ну покажи, фотография есть вообще, что улова, вот, что в итоге набрали. Добро пожаловать, ребят, неисповедимы пути Господни, никогда не знаешь, где тебя встретит человек, который знает тебя. Возможно, ты как бы не обратил на это внимания. Вот, ну мы посмотрели, о, чуть-чуть попозже девчатки приехали. А так, я не знаю, как у вас там, да, товарищи грибники. Вот в Венспилске все боровики, даже самые маленькие, оказались на 90% червивенькими.
2: Ай-яй-яй.
1: Червоватые. И только лисички правят.
2: Червона рута.
1: Вивона рута. Добро пожаловать. Так, ну, у нас минутка трезвости. Сегодня день трезвости, прямо в США.
2: Поздравляю.
1: Значит, многолетнее употребление приводит к уменьшению объема серого и белого вещества. Но, внимание, ребята, сейчас, возможно, не знали. Нейровизуализационные исследования показывают, что уже через 14-21 день, то есть 2 недели, 3 недели полной трезвости, я сейчас рассказываю, потому что немногие пробовали, значит, объем головного мозга начинает как-то по чуть-чуть восстанавливаться. А нейронные связи в коре головного мозга начинают интенсивно регенерировать. Помните это? Про нервные клетки, которые не восстанавливаются.
2: Вот хоть что-то.
1: На фоне очищения организма от токсинов и нормализации уровня дофамина человек испытывает эйфорию, прилив сил и небывалый эмоциональный подъем, прикинь, который со временем сменяется стабильным ментальным состоянием. Так, и хотя алкоголь помогает быстрее уснуть, например, на сон грядущий, помните? Знаете, что он делает? Он полностью разрушает фазу быстрого сна, в которой мозг перерабатывает эмоции, восстанавливает психику. То есть, как бы
2: это особо важно.
1: Заснуть ты заснул, но проснулся психопат. Понимаете? Психический, назовем это так. В первые дни трезвости происходит так называемая рикошетная фаза быстрого сна. Человеку начинают сниться невероятно яркие, реалистичные и детализированные сны. Именно так мозг компенсирует накопленный дефицит полноценного отдыха. Ребята, а через месяц трезвости уровень жировых отложений в печени снижается на 15-20%.
2: Вау!
1: Попробуй! Попробуй! Ну, а алкоголь разрушает защитный барьер кишечника, между прочим. Полезную микрофлору уничтожает. Вот. А при соблюдении трезвости биом кишечника начинает восстанавливаться за 3-4 недели почти полностью. А? Попробуй! Ну, попробуй!
2: Попробуй хотя бы!
1: 3 неделечки!
2: Ну, всего лишь.
1: Без вот этого вот. Давайте бокальчик, только винишко вот этого. Давайте, ну попробуйте. Как восстановитесь, так вот. Хорошо станет. Давно все исследования показывают, ребята. Потом нам расскажите.
0: СВХ+.

вот, пожалуйста, это сейчас червоны, боровики. А на прошлой неделе пол крузака загрузили, между прочим. Это правда моей жизни. Вот всегда так. В тот момент то пошел, блин, отдохнуть в море. А в это время мои боровики, не червоны, загружали в крузаки. И все вывезли, оставили только...

0: Причем это по с рождения ребенка. Пишет Линка. Привет, 9 месяцев с рождения ребенка не пью. У меня у меня только быстрые фазы сна теперь. Снижение веса и дергающийся глаз. Пожалуйста.
1: Вот, очень все хорошо. Преимущества.
0: Но, слушай, ну подожди. Мне что-то подсказывает, что и до рождения ребенка ты как бы тоже не особо-то, понимаешь? Есть такое дело. Так что ты считать начала только вот эта фаза после рождения. Но рождение же тоже было. Вот, ладно, не пью дальше.
1: Молодец. Хорошо.
0: Ну вот, видишь как? Пишет, да. Естественно. Поэтому... Больше, гораздо больше. А дергающийся глаз, это не от этого.
1: Это вообще, потом поймешь.
0: Это, нет, это вообще в целом. Это уже взрослая девочка знает. А. Люди
2: бодрые. Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
2: Люди бодрые на СВХ+.
4: Uzkodas, jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi garda kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti želē konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 €. Popcorn skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 €. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 €. Rimi.
5: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
8: Гигабит, интернет.
9: Гигабит, интернет.
8: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
10: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
11: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
12: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
11: Каждый вторник с 18 до 19.
12: С повтором воскресенья с 11 до 12.
11: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
12: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
11: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
12: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
11: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
2: Владимир Вэлл.
3: Владимир Вэлл.
8: Самое бодрое.
11: Самое бодрое утро планеты.
13: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
2: СВХ+.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Пожалуйста, мошенники взломали профиль Дениса Семибратова. Вот. Я просто вижу в телеге. От его имени. Приветствую тебя. Нет никого, кто рубли на российскую карту перевести может. Я могу евро отдать. Либо могу, как прилечу 17 сентября в Москву, рублями сразу отдать. Мне просто очень срочно.
3: Да не проблема.
2: Надо. Я вот думаю, ну, как бы отписаться. Типа, ты же мне еще 500 висишь. Ну, типа, нет. Но понимаю, что я боюсь попасть в список тех, с чьего номера отвечают, коммуницируют. То есть не понимают, о чем идет.
3: Оно нам не нужно. Оно
2: нам не нужно на всякий случай. Берегитесь, мошенство всегда. Семибратов, я бы тебе здесь написал, слушай, тебя взломали, но я понимаю, что я напишу им.
3: В этом и вся проблема.
2: Ну, извини, братан, деньги не буду пересылать. Да и зачем мне рубли, по большому счету?
3: У других попроси.
2: Да, у других. Иди к другим попроси. А я думаю, что ты попросил. Из всей своей телефонной книжки у всех теперь просьба от тебя есть личная. Так, товарищи, ну что у нас сегодня? Сегодня Международный день карамелек. Помните? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекой. А еще одну для друга взять в кармашек про запас. Этот же Фунтик тогда говорил. И дядюшка, фокус. Точно, точно. В общем, короче, карамелька. Слово произошло. И позднее латинского «каламелус». Там не было «р». «Каламелус». Что буквально переводится как «маленький сахарненький тростничок». Я немножко уменьшительно ласкательным добавил. Значит, а через испанский «карамело» получилось, и французский язык, значит, название закрепилось за всеми жженными сахарными лакомствами.
3: Вот теперь зовем «карамель».
2: Жжешь, братан. Значит, Ближний Восток. Там уваривали сахарный тростник с водой, получая густую тягущую массу. Но не ели ее. Да, понимаешь, как это не как лакомство было. Значит, во-первых,
3: что делали?
2: Во-первых, это консервант был, а во-вторых, внимание, средство для эпиляции. Да-да.
3: Подам.
2: Сначала, значит, эпилировались, а потом придумали еще и, так сказать, радость получать.
3: А вы попробуйте.
2: Карамельку, да. Значит, основатель шоколадной империи Херши, да, изначально разбогател именно на карамельках. Он, значит, основал компанию Lancaster Caramel Company. И лишь посетив всемирную выставку в Чикаго, он увидел немецкое оборудование для производства шоколада. И тогда решил продать свой успешный карамельный бизнес за огромный по тем временам миллион американских долларов. Это очень большие деньги.
3: И решил уйти в шоколад.
2: И пошел в шоколад. И получилось у него. Херши занял свою нишу гигантскую. В 19 веке производитель карамели с начинкой, производство карамели довел до совершенства. Знаете кто?
3: Но.
2: Купец Алексей Абрикосов. Внимание! Его мастера научились переслаивать. То есть слой такой, хрустящую карамельную массу, ореховой и фруктовой начинкой. И в рисунок на конфетах имитировал, то есть полосатым взял, текстуру шейки вареного рака или птичьего пера, что дало легендарное название «раковые шейки и гусиные лапки». Хочешь пососать?
3: Честно? Нет.
2: Гусиную лапку. Ты что? В 19 веке карамельные конфеты стали невероятно популярны среди путешественников и военных. Почему?
3: Что это?
2: Это калории и быстрые углеводы. Съел конфетку, и у тебя, вау, прилив энергии. Сахар ты даешь.
3: Но и не растает.
2: А у тебя до этого был шоколад. Ну, представляешь себе тающий шоколад? Нет, можно? Можно. Конечно, можно. Не так давно, три дня назад я вытаскивал и шоколад от фольги отделял ртом. Можно, но не очень приятно. Вот, а до конца 19 века каждую конфетку, кстати, заворачивали фантик вручную, а что делало их дорогим удовольствием, по факту. А вот американский изобретатель разработал первую автоматическую машину для скручивания фантиков, что снизило автоматически и сделало, значит, карамельки массовым лакомством в мире самым. Вот, представляешь себе? Да. Ну и, конечно, если мы говорим о карамельке, то вот это, господи, спасибо за соленую карамель. Соленая карамель, она была придумана только в 1977 году. Прикинь, до этого...
3: 50 лет назад только.
2: Никто не знал о существовании такого... Анри Леру, создает мягкую карамель с использованием местного соленого масла и добавленного фундука. Фундук? Ах, хорошо. Вот этот фундук со сказками. Значит, лакомство завоевало лучшую сладость Франции, а затем покорило весь мир. Ну, а неспроста. Соленая карамель...
3: Зашла всем.
2: Ну и, конечно же, чупа-чупс. Ты знаешь, для чего сделал чупа-чупс был?
3: Но.
2: Придуман. На палочке чупа-чупс придуман.
3: Для чего?
2: Создано, значит, Энрике. Для чего? Чтобы дети не морали руки тающими конфетами.
3: Господи, были... спасибо!
2: Они, да, конечно, спасибо. Они придумали такую закруточку, кстати, логотип-то, который нарисовал Сальвадор Дали и говорит, надо на верхушке его изображать, чтобы его было видно.
3: Чтобы
2: все видели. Это, во-первых. Это окей. Но дело все в том, что они придумали такую, так закрутить эту конфету, что ее нифига невозможно открыть детям, и всегда при этом ночью страдают родители.
3: Спасибо. Зубами пытаешься.
2: Спасибо большое. Да чем только не пытался ты открыть этот чупа-чупс. Это настоящее проклятие.

0: СВХ плюс.
1: Внимание, внимание! На Лубанас, треногом, треногом на Лубанас повторяю. Максим, где именно, скажи? Лубанас, длинная Лубанас там.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ плюс.
2: Так, Марасик говорит, встречаем морячка. Ну, какая должность у тебя была на яхте, Владимир? Значит так, тебе как сыну лейтенанта Шмидта и как главному морскому волку по части парусного спорта докладываю. Значит, что касается швартовки, у меня был правый борт. А что касается непосредственно гонок, то я был на лебедках. Бегал как сатана с одного борта на другой и изо всех сил вставлял ручку в лебедку, крутил, еще кручу, а потом кричал, не могу, а мне кричит, еще, давай еще. И потом, говорит, еще полметра осталось. Ну, вот такая.
3: В общем, не юнга, чуть повыше.
2: Не-не-не, уже чуть-чуть повыше, конечно. Так, внимание, пока мы с вами отдыхали, друзья, ну, были выходные, конечно же, ученые из Калифорнийского универа открыли новый род клопов, товарищи.
3: Спасибо.
2: И назвали их, внимание, в честь поп-звезды Тейлор Свифт.
3: Ой, как приятно-то,
2: вот, ребята,
3: сказала Тейлор.
2: Огромное спасибо. Значит, мал клоп да вонюч. Вот. Ну, в общем, короче, новый вид отнесли к семейству настоящих полужесткокрылых клопов-слепняков.
3: Вот, живите с этим.
2: Блин, ну это, я не знаю, живите с этим, Тейлор Свифт.
3: С одной стороны, приятно.
2: Спасибо. С другой стороны, вообще неприятно, конечно. Новую форму какашки назвали в честь Володи. Понимаете? Ну вот, клоп. Кровопийца вонючий. Я вообще протестую, честно говоря.

0: все, перестанем плакать.
1: Их смены тут мои тут накидывают еще задания. Спасибо большое. Ступайте лесом.
0: Давай.
1: Все, все, все. Закончилась гонка. Теперь я крыса сухопутная. Так, ну что, в кинишку есть обалденный фильмец. Ну такой прям. Не тили-тили-тролливали.

0: Всем доброй ночи, все будет хорошо. Внимание!
1: Код доступа.
0: Let's go! Так, ну что, в кинишку? Да, есть,
2: да-да.
0: Есть два пригласительных билета с открытой датой. Да, то есть вы сами выбираете день.
2: Сеанс.
0: Мы только фильм вам даем. Называется этот фильм, это исторический триллер. Значит, называется «Давление». Можно я предположу, говорит, о том, как у меня скакануло давление. Короче, представьте себе, это, ну, как бы, здесь про метеорологию и войну. Да, значит, июнь 44-го до высадки в Нормандии остается считанные дни, и главный метеоролог предупреждает командование о надвигающемся шторме. Но его прогнозу доверяют не все. Ребятушки, теперь генералу предстоит принять то самое решение, от которого зависят тысячи жизней и исход важной операции, ребятушки. Исторический триллер «Давление». Вот, ну, там Брэндон Фрейзер, это из «Мумии». Эндрю Скотт из, ну, он Мориарти играл в сериале «Шерлок». Вот, и Кэрри Кондон. Значит, из F1, Формула-1.
2: В общем, каст крутой.
0: Каст крутой, фильм хорош. И как раз-таки для дождливых дней, которых у нас будет хоть отбавляй уже, начиная с четверга. Напоминаю, если мы говорим о метеорологии, прямо сейчас давайте разыграем два пригласительных билета.
1: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Ну что, большой праздник. День трезвости отмечаем мы сегодня.
0: Товарищи, день трезвости в понедельник и надо отмечать как раз-таки. Все, отлично. Все сходится. Внимание, вопрос. А кто был главным меценатом, идейным вдохновителем и строителем легендарнейшего культурного комплекса и дворца Земельблазма в Риге, который изначально использовали как общество трезвости? Для этого был построен Земельблазма, красавец.
2: Итак, Янис Райнис.
0: Единица.
2: Аугуст Домбровский.
0: Это двойка.
2: Янис Чаксте.
0: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: В этот день родился Лев XIV.
0: Лев XIV.
2: Папа Римский.
0: Это Папа Римский, между прочим.
2: Он самый.
0: Папа Римский, но он родился когда? Мы не называли папа, его называли сынок. Конечно,
2: а
0: друзья.
2: А сейчас папа.
0: Слушайте, какая всемирно известная достопримечательность Ватикана служит местом проведения вот этих сборов, конклавов, собраний кардиналов по выбору нового Папы Римского, ребята? Где происходит все это?
2: Сикстинская капелла.
0: Единичка.
2: Собор Святого Петра.
0: Это двойка.
2: Апостольский дворец.
0: Это тройка.
3: Третья цифра.
2: Смотрите, в этот день, в 1994 году, во Франции в прокат вышел фильм Люка Бессона «Леон».
0: Так, внимание, вопрос по «Леон». Значит, как про француза, да, естественно? Какому культовому французскому комедийному экшн-фильму в 98 году Люк Бессон лично написал сценарий и стал одним из продюсеров, ребятушки?
2: Итак, «Титаник».
0: «Титаник» — это единица.
2: «Такси».
0: Это двойка.
2: «Авиатор».
0: «Авиатор» — тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ну и в 1859 году родился первый президент Латвии Янис Чаксте.
0: Мы поздравляем, кто стал самым первым президентом Латвии после восстановления ее независимости в 93-м.
2: Карлис Улманес.
0: Единица.
2: Гунтис Улманес.
0: Это двойка.
2: Вайра Вити Фрейберга.
0: Это тройка.
1: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: СВХ плюс.

0: Ну, поехали.
1: Люди бодрые.
2: Ну давай уже, тут топают ножками, говорит, давай правильные ответы, потому что держаться больше нет сил. Правильно, неправильно ответила, это очень важно.
3: Ну надо выдать, ладно.
2: Да, давай с первым вопросом разберемся. Значит, кто был главным меценатом, идейным вдохновителем и строителем легендарного культурного комплекса и дворца Замельблазма в Риге, и который изначально использовалась и строилась под общество трезвости? Ребята, это был Август Домбровский. Мы не так давно рассказывали про него. Да, за свои бабулечки, говорит, ну слушайте, хватит уже. Ребят, ну...
3: Трезвейте, господа.
2: Так мы далеко не уедем. Вот, значит, какая всемирно известная достопримечательность Ватикана служит местом проведения конклавов? Вот, то есть тех самых собраний кардиналов по выбору нового Папы Римского. Где происходит вот это все решение?
3: Вот они собираются в одном помещении.
2: Это Сикстинская капелла, дамы и господа.
3: Сикстинская
2: капелла.
3: Извините.
2: Значит, к какому культовому французскому комедийному экшн-фильму Люк Бессон лично написал сценарий и стал одним из их продюсеров? Ребятушки, Титаник, он к Титанику не имел отношения, к Авиару тоже нет. Вот, а вот к Такси, да, абсолютно верно. Вот. Вторая версия была правильная.
3: И сценарий написал, и продюсером был.
2: И вот так вот. Я вратарь-водила. Примерно так. Кто стал самым первым президентом Латвии после восстановления ее независимости в 93-м? Ну, как мог Карлис Ульманис стать?
3: Не-не-не.
2: Гунтес Ульманис, естественно. Стал первым президентом. Итак,
3: Котос, по нас сегодня 2-1-2-2.
2: Вот так и следует. Сегодня было, и вот так и надо было присылать. Вот сейчас посмотрим, кто там справился. Знаешь, хотела веселиться, но снова понедельник. Да, мы

0: обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
1: Labdien! Esmu profesors Ulis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaidi kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. ТЭТ – стипракай савенуемс.
6: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно, можно,
8: можно, можно.
7: Если надо, очень, то можно.
8: Можно, можно,
9: можно, можно.
6: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
10: Владимир Белл.
11: Люди бодрые на СВХ плюс.
12: Доброе утро, камон, камон.

0: Давай поверху, давай на смысловые галлюцинации. Выберем сегодня победителя кода доступа. И выбирать придется ровно из 30 человек, которые правильно прислали все. Все,
1: умнички.
0: Прислали мало этих самых победителей у нас на СМСе, много на WhatsApp. Ну, потому что процентное соотношение, ребята уже перешли.
1: Поэтому переходим потихоньку.
0: Потихоньку, хорошо. Там удобнее, сейчас билеты сразу пришлем.
1: Да.
0: Прошу.
1: Быть шестой?
0: Да.
1: Снизу? От WhatsApp.
0: 1, 2, 3, 4. И закончилось. СМС закончился. Пятый и шестой.
1: Кто?
0: Галина. 2, 9, 6 на конце. Проверяю. 21, 22. Все правильно. Галечка, поздравляем с победой.
1: Ну и... пойдешь в книжку.
0: Прямо сейчас тебе 2 билетика в книжку с открытой датой.
1: Швырнем.
0: На фильм, который называется «Давление».
1: О.
0: Давление. Это не медицинское, это то, не артериальное давление, а непосредственно давление ртутного столба. Про гесметео.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 15 до 19 градусов. Лепа и Вентспилс до плюс 18. Даугавпилс, Резекне, Рига плюс 17, плюс 18. Временами дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Министр благосостояния Латвии Узолнекс лишился должности после того, как был пойман сильно пьяным за рулем. Президент США Трамп призвал президента Украины Зеленского прекратить удары по российским предприятиям, производящим дизельное топливо. По словам Трампа, эти атаки создают дефицит и повышают цены во всем мире. Масштабные ремонты улиц в Риге продолжатся до зимы и по-прежнему будут ограничивать движение, создавать неудобства жителям и предприятиям. Синоптики сообщили, сегодня в Латвии, скорее всего, наступает метеорологическая осень.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министр благосостояния Латвии Рейнис Узолнекс лишился должности после того, как был пойман сильно пьяным за рулем. Это произошло в субботу, 12 сентября. В СМИ информация попала на следующий день, в воскресенье. В субботу министр ехал на своем автомобиле «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска и был остановлен под Ригой в Стопинской волости Ропольского края, сначала муниципальной полиции. Она вызвала сотрудников государственной полиции. Алкометр показал, что водитель сильно пьян – 3,9 промилле. Был начат уголовный процесс. После этого Союз зеленых и крестьян исключил Узолнекса из партии и отозвал его с поста министра. Вскоре указ об увольнении подписал премьер Андрис Кулбергс. Обязанности министра благосостояния временно исполняет глава Минземледелия, один из лидеров Союз зеленых и крестьян Улдис Аугулис, который до этого уже руководил Минблагом. Примечательно, что даже исключенный из партии Рейнис Узолнекс остается первым номером списка Союз зеленых и крестьян в Земгале на октябрьских парламентских выборах. Убрать его фамилию из списка сейчас нельзя. Для этого, во-первых, надо решение суда, которого нет. Во-вторых, бюллетени уже напечатаны и до выборов, то есть до 3 октября, изготовить новые не успеют. За вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения водителю грозит до года тюрьмы, лишение водительских прав на 5 лет и конфискация транспортного средства. В Литве вчера объявили воздушную тревогу, временно закрыв вильнюсский аэропорт и подняв в воздух истребители НАТО. Радары обнаружили объекты, которые приняли за возможные беспилотники. Предупреждение получили жители Вильнюса и ряда соседних районов. Примерно через полчаса тревогу отменили. Военные установили, что радары засекли стаю птиц. При этом ранее в другой части Литвы действительно был обнаружен иностранный дрон. По данным литовских властей, он пролетел над территорией страны около 60-70 километров и направился в Калининградскую область. Премьер Польши Дональд Туск предупредил о приближении российской военной эскалации к польской границе. Российский дрон вчера ударил по автозаправочной станции в Украине в нескольких километрах от Польши. Пострадали два человека. Еще один беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда на линии Киев-Варшава. Пассажиров заранее эвакуировали, никто не пострадал. Рядом при этом находился состав, в котором из Украины возвращались европейские политики и дипломаты. Дональд Туск заявил, что Россия может попытаться нарушить работу украинских погранпереходов. При необходимости Польша готова обратиться за помощью к союзникам по НАТО, заключил премьер Польши. Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским предприятиям, производящим дизельное топливо. По словам Трампа, эти атаки создают дефицит и повышают цены во всем мире. Дизельное топливо в США впервые подорожало более чем до $6 за галлон. В Европе и в Латвии, в частности, цена солярки снова превышает 2 евро за литр. Основной причиной глобального подорожания топлива остается рост цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана и ответных действий Ирана и его прокси. В начале сентября дополнительным фактором стало наступление йеменских хуситов, которые захватили порт Моха и почти все побережье Красного моря, усилив контроль над важнейшим морским маршрутом – Бабель-Мандебским проливом. Именно после этого нефть подорожала более чем до сотни долларов за баррель. Масштабные ремонты улиц в Риге продолжатся до зимы и по-прежнему будут ограничивать движение, создавать неудобства жителям и предприятиям. Телеканал ТВ-3 сообщил, на улице Гертрудес работы начались в августе и продлятся еще около полугода. Там обновляют коммуникации и дорожное покрытие. Ограничения и строительные траншеи затрудняют доступ к кафе, барам, другим предприятиям. На улице Даугавгривас подрядчик отстает от графика, поэтому самоуправление уже применяет к нему штрафные санкции по договору. Работы на этом участке должны завершить примерно через полтора месяца. Также ремонты идут на улицах Стурмани, Венспилс, Гростонес, Терботас, на набережной 11 ноября. Самоуправление объясняет, что выполнить все запланированные работы за 3 летних месяца невозможно, то есть жителям Риги придется считаться с ограничениями до зимы. По предварительным данным синоптиков, сегодня в Латвии наступает метеорологическая осень. Это когда уже 5 дней подряд средняя суточная температура остается ниже плюс 15. Сегодня это условие, скорее всего, будет выполнено. В среднем метеорологическая осень в Латвии начинается 31 августа. В прошлом году она наступила уже 20 августа. А рекордно поздно началась в 23 году, только 4 октября. На этой неделе погода в Латвии часто будет дождливой, временами ветреной. Сегодня осадки ожидаются на большей части территории страны. Днем будет плюс 15, плюс 19. Завтра во вторник дождей станет меньше. В среду вообще установится преимущественно сухая погода. При этом в четверг территорию Латвии будет пересекать новая обширная зона осадков. И на побережье скорость ветра в порывах будет достигать 14-15 метров в секунду. К выходным осадки и ветер могут еще усилиться. Температура в течение недели существенно не изменится. Ночью будет плюс 7, плюс 16, днем плюс 15, плюс 20 градусов. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

Я удивлен, кругом течений столько. Не устыдить, попытки все без толку. Туда-сюда сплетни летают косяками. Беруши в уши помогают лишь местами. Мой старый друг, собравшись на скалу,

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Скоро. Я процитирую Яну Яночка 77777. Скоро поколение 6-7 поймет, что им придется вставать в 6 утра, работать до 7 вечера. И так 6 из 7 дней в неделю, пока им не исполнится 6-7 лет, товарищи.
3: Горькая правда.
2: Горькая правда. И считай, что накаркали. Добро пожаловать, ребятушки. Так, ну что у нас произошло? Значит, ждали, дождались. То-то оно будет хорошо. Значит, айфончики подогнали новые для того, чтобы, так сказать, страдать, да? Значит, Apple представила складной iPhone Duo, да? Я сразу забегу. Значит, 2400, да, начиная от самым минимальным, этим самым базовым объемом памяти, да?
3: Самый простенький, да?
2: Вот. Что касается 18 Pro, в бордовом цвете ожидаем. Вот уже показали, да?
3: Готовим свои почечки.
2: Ну, конечно же, изначально по цветам iPhone 18 Pro, значит, доступны будут в привычном черном и серебристом.
3: Ну, это база.
2: Вот, а также новые оттенки. Светло-голубой взяли и бордо. Бордо, если предыдущий был оранж, да, такой
3: оранжевый,
2: яркий, да, то теперь можно по бордо, можно будет
3: отличить,
2: конечно же.
3: Нищету.
2: Да-да-да. Значит, ну, в принципе, все устройства стали на $100 дороже, нежели предыдущие, так сказать, модели. Вот, ну, а этот... Дуо, то есть раскладушка, да, стала 2400. Да. Давайте раз, два, три, четыре, пять начинаем покупать или начинаем мы страдать. Вот.
3: Пора каждый год одно и то же.
2: Каждый год одно и то же. Ну, а мы со своей стороны, конечно, рады, радешеньки, что наш предыдущий, говорит, модели еще работают. Как и мы. Люди
0: бодрые. Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ Плюс.
2: Ну давайте мою мешелочку фрешаковую запустим.
4: Колечко.
2: Она кавер сделала. На колечко, кольцо.
3: Да. Кто в оригинале?
2: Это Иванушки Интернешнл были в оригинале. Вот. Вроде никого не перепевали тогда. Сердечко мое передел.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Esmu Andris Kalniņš, Latvijas viesnīcas un restorānu asociācijas prezidents. Es ikdienā strādāju ar uzņēmējiem un zinu, kas nepieciešams, lai Latvijas ekonomika augtu un cilvēkiem būtu labi apmaksātas darba vietas. Zaļo un Zemnieku savienība ieklausās uzņēmējos un atbalsta tos, kuri strādā un dara. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Balso arī tu.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецы АВТ.
5: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
6: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
8: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Когда урожай, мне сразу вспоминается кабачок. Я пропал, вот кабачки пропали.
2: Еще сезон?
1: Нет, вот у меня вопрос. Еще несут, еще тащут. Вот, или уже на яблочки перешли. Дорогие друзья, слушайте, сегодня тот самый момент, когда 14 сентября во Франции в прокат вышел фильм Люка Бессона «Леон». Или «Леон The Professional». У нас он назывался «Леон Киллер». Вот, значит, ну, жанры, но... Вот, Гэри Олдман и 13-летняя, на секундочку...
2: Тогда еще.
1: Натали Портман, да. Слушай, я, честно говоря, ну, как бы, мне казалось, что девчонка, ну, такую я себе представить себе не мог, что ей тогда 13 лет было.
2: А,
1: ну,
2: вот.
1: То есть, обычно бывает, знаешь, как играет девчоночку какая-нибудь, как бы, уже совершеннолетняя преступница. Несовершеннолетнюю играет.
2: Под ракет.
1: Нет, 13 лет. 13 лет было девочке. Кстати, на, родители изначально были категорически против участия дочери в проекте из-за мрачной тематики. Ну,
2: ладно.
1: Ну, шутка ли, да? Она, значит, живет с киллером, вот, и, так сказать, и потом сама становится киллером. Извините, что спойлерю, но сейчас уже можно, время прошло, конечно же. Вот, но с продюсерами был подписан тогда строго отрегулированный контракт. Матильде разрешалось появляться с сигаретой не более 5 раз за фильм. Вот, а актрисе запрещалось затягиваться или выпускать дым в камере. Вот, а в финале сюжета героиня должна была окончательно бросить курить. Как это происходит? Ну, то есть по контракту уже. Все, я бросаю. Этот момент вырезали, да, где он сказал, все, я больше не курю.
2: Наверняка.
1: Я держалась, бегала, пряталась за. Значит так, друзья, Люк Бессон вообще не планировал снимать «Леона». Как отдельный большой проект, он готовился к съемкам масштабнейшей фантастики «Пятый элемент». Это был тот самый труд.
2: Это тоже он снял.
1: Да. Вот, однако работа застопорилась из-за плотного графика Брюса Уиллиса.
2: О, какой!
1: А мы же помним, да, его в «Пятом элементе» Брюс Уиллис — ключевая персона. Но у него, короче, плотный график, он не может вылететь на, значит, на съемки из-за этого. А там же все, свет, звук, там все, короче, там все, понимаешь? Uh-huh. Там люди на площадках и так далее. То есть там мотор, хлопушка и прочее. Вот, и чтобы съемочная группа не распадалась, надо их чем-то занять, понимаешь? И он за 30 дней написал сценарий фильма «Леон Киллер». Или просто «Леон». А сами съемки заняли рекордные 3 месяца.
2: Вот, нашел занятие людям.
1: Могут, когда хотят. Ну, так это и деньги он нашел, по большому счету. Вот,
2: конечно.
1: Ты мог расстроиться, как, допустим, постановщик света. Ты мог расстроиться и подождать еще там 2 месяца этого прилета «Крепкого орешка». Вот, а мог заработать деньги. Угу. Вот, и они зарабатывали. Значит, что касается «Леона», образ родился из предыдущего фильма, там, где вот это Никита, да, 90-й год. Рено сыграл эпизодическую роль молчаливого устранителя улик. Чистящих такой, да? Значит, Бессон понял, что потенциал именно этого персонажа раскрыть-то вообще на чуть-чуть совсем, фактически создал для Рено его американскую версию со специфическим кодексом чести, да? И, соответственно, схватил. Ну и, соответственно, на роль Матильды, именно так звали, значит, эту самую героиню Натали Портман претендовала более 2000 девочек.
2: Ой, много.
1: 11-летнюю Натали Портман, тогда она ей была 11, сначала забраковали как слишком юную. Говорит, ну, блин, ну, что-то не очень. Ну, это же есть, конечно, пределы. Вот, однако, на повторных пробах Бессон попросил ее представить, что ее младший брат убит, и разыграть эту эмоцию. И девочка в 11 лет выдает настолько глубокую драматичную игру, что режиссер говорит, все, берем.
2: Берем. Без вопросов.
1: И взяли, конечно же. Но, есть что, случайный эпизодический, такой эпический, трагический эпизод произошел во время съемок на улицах Нью-Йорка. Представь себе, из магазина неподалеку от съемочной площадки выбегает реальный грабитель. Ну, такое часто. Ну, прям реально. Наткнувшись на десятки актеров массовых сцен, одетых в бронежилеты с надписями «Полис» и вооруженных автоматами, шокированный преступник тут же поднимает руки и сдается фальшивым полицейским. Реальная тема, которая происходила тогда на съемках. Прикинь.
2: Повязали.
1: Я не знаю, как над ним смеялись на кичи, конечно. Эпический вообще.
0: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Гарантии бодрые на СВХ плюс.
1: Так, ну давайте, пока есть времечко. У Гриши Урганта, он же Иван Ургант, да, у него же есть альтер-эго Гриша Ургант, да, появился новый альбом.
4: Да, знаешь, что это такое? А знаешь, что такое правда, которую не надо? Что такое дружба, которую не нужно?

такое я? Что такое ты? Что такое я? Что такое? Что такое я? Что такое ты? Что такое я? Что такое? Что такое я? Что такое ты?

0: конкретно эта композиция называется «Бежать». Завтра еще одну покажем, да.
1: Люди бодрые. Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ+.
0: Соло-проджект.
3: Не учись.

0: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Прекрасно, прекрасно. Понедельник начался у Санты. Значит, внимание.
2: Да, что там?
1: Сегодня она взяла на работе, значит, ну, не выходной, но как бы освободила себе первые два часа, сказала, опоздаю по причине того, что нужно возобновить медицинское обследование по автомобильным правам.
2: О.
1: Ну, понимаешь, нужно медосмотр нужно, проходить. Вот, не забыла, не оштрафовали ее. Выписалась и говорит, все, дайте мне время. И официально получила разрешение. Естественно, приехала в ЦСДД.
2: Так.
1: И заложила как бы на это 2 часа на проходку. А справилась за 20, блин, 5 минут.
2: О, круто!
1: Ой, боже мой! И казалось бы, можно ехать на работу.
2: Нет, конечно.
1: Решила я погулять. Использовать это время для неспешной прогулки в тот момент, когда все куда-то спешат. А я уже не спешу никуда. Слушайте, значит, выбран был парк Аркадия и Узворос парк. Вот там же все рядышком. И я настоятельно вот рекомендую, ребят, выбор маршрута был просто идеально, как бы, выбор маршрута был идеальным. И сейчас вот там, это легкая осень, когда уже эти березки начинают так желтеть, но еще не не жухнут. Нет, это красиво.
2: Хорошее место.
1: Вот сейчас звучит фон, как раз таки это из фильма «Курьер». Помните, как он по дороге встретил Базина? Он же Базин был, да? Здоровый. Вот. Говорит, давай покатаемся на скейте. Пока. А потом ты свою рукопись довезешь. Все, успеешь, работу сделаешь. Но сначала немножечко отдохнуть. Это в твою честь. Но на самом деле я тебе для твоих прогулки, ты сейчас идешь, в наушничках слушаешь, и я думаю, что лучше вот это, увертюрку осеннюю, которую недавно наша радиослушница прислала. Во-первых, фланирование. Одна из наших любимых забав – это озвучивать вот какое-то занятие какого-то отдельно взятого человека. И сегодня вот так.

0: ты иди дома, не рожай, что ли?
1: Получается так.
0: Получается так. Сиди дома, не зевай. Значит, везет, конечно же, всем тем, кто остался сегодня дома. Ну, по тем или иным причинам. Вот,
1: понедельник-то.
0: Особенно в хорошем, когда не надо просто никуда. Мы приветствуем, конечно же, ударников капиталистического труда, которые сегодня с утра, с позараночку.
1: Выползли уже.
0: А также месье буржуа, которые никуда не торопятся, ребятки. Плавненько на тренировочку сходили, где девочки поежили. Вот. Счастливцы, конечно же, не зависть. Вот, а с утра уже вколывает отдельно взятый доктор. Доктор,
1: что за доктор?
0: Доктор, ну, есть он...
1: Уже нужен?
0: Доктор Албан, есть доктор Дре и доктор Таня. Эксперт в области, ну, диагностики, да? То есть диагноз. Диагноз ставит. Ты приходишь

0: И вот у меня вот здесь болит. Вот так вот. И она такая...
1: Диагностирует.
0: Ну где же вы были раньше? Больной. Вот, и сегодня с утра, слушайте, говорит, а кто это такой мальчик у вас там пел с самого раннего утра? И я долго тут переписывался и вычленил. Ну, композиция, с которой я, в принципе, это почти начало сегодняшнего эфира. Вот, он говорит, а можешь еще раз сыграть? Я говорю, ну, еще раз это нужно только... Это только надо до конца дождаться. Это вообще не вопрос. Это вообще не сложная задача.
1: А что было-то?
0: Конечно. Да, Бахтин, проект Бахтин. Голос. Помнишь, мой голос звучит? Он очень-очень векторообразующий, так сказать, очень мотивирующий.
1: В Черногории нашел?
0: Не совсем.
1: В
0: Черногории. Нет. Она стала лейтмотивом. Я нашел... К нам кто-то его принес. Я еще не улетел никуда. Вот. А в конце регаты я вот нашел для себя эту композицию, будучи одним. Вообще сидел, значит, включил и так, блин, кайфанул. Класс вообще. Очень хорошо. И сегодня это будет замыкать нашего первого утреннего шоу после нашего отпуска.
1: Да?
0: Отдохнул, да? Вот завтра почувствуешь, как ты, как будто и не отдыхал. Это правда.
1: Все опять вернется.
0: Проза жизни, конечно. И надежды, и погода, и тепло, друзей. Все, ребят, до завтра. Давайте будем прощаться. Пока.
1: Владимир Вэлл.
0: Александр Буслаев.
1: Ричард. Чао.
0: Ну и Бахтин. Давайте. Голос. Доктор. Это вам, конечно же. А, тут на тишине поставлено. Сейчас, секундочку. Доктор, это вам.
1: Вот.
0: Пока.

0: музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня ожидаем кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране Лепая, Венспилс до плюс 18. Даугавпилс, Резекне плюс 17, плюс 18. Столица плюс 17-18. Временами дождь.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Министр благосостояния Латвии Узолнекс лишился должности после того, как был пойман сильно пьяным за рулем. Премьер Польши Туск предупредил о приближении российской военной эскалации к польской границе. Были инциденты недалеко от польской границы в Украине. Президент США Трамп призвал президента Украины Зеленского прекратить удары по российским предприятиям, производящим дизельное топливо, потому что это повышает цены во всем мире.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министр благосостояния Латвии Рейнис Узолнекс лишился должности после того, как был пойман сильно пьяным за рулем. Это произошло в минувшую субботу, 12 сентября. В СМИ информация попала на следующий день, в воскресенье. В субботу министр ехал на своем автомобиле «Шкода Кодиак» 22 года выпуска и был остановлен под Ригой. Сначала муниципальной полиции. Она вызвала сотрудников государственной полиции. Алкометр показал, что водитель сильно пьян. 3,9 промилле. По информации СМИ, вторая проверка показала 3,5 промилле. Был начат уголовный процесс. Союз зеленых и крестьян исключил Узолнекса из партии и отозвал его с поста министра. Вскоре указ об увольнении подписал и премьер Андрис Кулбергс. Обязанности министра благосостояния временно исполняет глава Минземледелия, один из лидеров Союз зеленых и крестьян Улдис Аугулис. Примечательно, что даже исключенный из партии Узолнекс остается первым номером списка Союз зеленых и крестьян в Земгале на октябрьских парламентских выборах. Убрать фамилию Узолнекса из списка сейчас нельзя. Для этого, во-первых, надо решение суда, во-вторых, бюллетени уже напечатаны, и до выборов, то есть до 3 октября, изготовить новые бюллетени не успеют. За вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения Узолнекс грозит до года тюрьмы, лишение водительских прав на 5 лет и конфискация транспортного средства. Премьер Польши Дональд Туск предупредил о приближении российской военной эскалации к польской границе. Накануне российский дрон ударил по автозаправочной станции в нескольких километрах от Польши в Украине. Пострадали 2 человека. Еще один беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда на линии Киев-Варшава. Пассажиров заранее эвакуировали, никто не пострадал. Рядом находился состав, в котором из Украины возвращались европейские политики и дипломаты. Туск заявил, что Россия может попытаться нарушить работу украинских погранпереходов. При необходимости Польша готова обратиться за помощью к союзникам по НАТО, указал польский премьер. Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским предприятиям, производящим дизельное топливо. По словам Трампа, эти атаки создают дефицит и повышают цены на топливо во всем мире. Дизель в США впервые подорожал более чем до 6 долларов за галлон. В Европе и в Латвии, в частности, цена солярки снова превышает 2 евро за литр. Основной причиной глобального подорожания топлива при этом остается рост цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана. В начале сентября дополнительным фактором стало наступление йеменских хуситов, то есть иранских прокси, которые захватили порт Моха и почти все побережье Красного моря, усилив контроль над важнейшим морским маршрутом. Именно после этого нефть подорожала более чем до сотни долларов за баррель. По предварительным данным синоптиков, сегодня в Латвии наступает метеорологическая осень. Это когда уже 5 дней подряд средняя суточная температура остается ниже плюс 15 градусов. Сегодня это условие, скорее всего, будет выполнено. В среднем метеорологическая осень начинается в Латвии 31 августа. В прошлом году она наступила уже 20 августа, а рекордно поздно началась в 2023 году, только 4 октября. На новой неделе, на этой неделе, погода в Латвии часто будет дождливой, временами ветреной. Сегодня осадки ожидаются на большей части территории страны. Днем будет от 15 до 19 градусов тепла. Завтра, во вторник, дождей станет меньше. В среду становится преимущественно сухая погода. При этом в четверг уже территорию Латвии будет пересекать новая обширная зона осадков. И на побережье будет сильный ветер. К выходным осадки и ветер еще могут усилиться. Температура в течение этой недели существенно не будет меняться. Ночью ожидается плюс 7, плюс 16. Днем от 15 до 20 градусов тепла. Сегодня после 12 часов, точнее в 12.30, авиакомпания Air Baltic проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о своем новом плане финансовой реструктуризации, то есть реструктуризации финансовых обязательств Air Baltic. Компания планирует привлечь 350 миллионов евро финансирования под ставку примерно 12% годовых. Подробности в следующих выпусках новостей. Алексей Новак, СВХ+.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен недавно в своей речи перед французскими бизнес-лидерами назвала банковские сбережения граждан «ленивыми деньгами», это был не безобидный выбор слов. Он показывает, как Брюссель относится к залезанию в наши частные кошельки. Факты просты. У домохозяйств Европейского Союза около 10 триллионов евро сбережений. С марта 2025 года комиссия продвигает план, так называемый «Союз сбережений и инвестиций», по направлению этих денег в европейские компании и на рынки капитала. Почему именно сейчас? Потому что государственный долг находится на исторически высоком уровне, в среднем почти 83% ВВП. При этом в Италии и Греции этот показатель превышает 138%. И сам Брюссель признает, что ежегодно наблюдается дефицит инвестиций в размере от 750 до 800 миллиардов евро. Государственные средства исчерпаны, поэтому основное внимание уделяется частным сбережениям. Пока речь идет только о добровольных стимулах. Но сначала слова, потом давление, потом правила. И начинается все именно так, с того, что сбережения граждан называют ленивыми, как будто они принадлежат не народу, а целям Европейского Союза. Патриоты за Европу четко заявляют, ваши сбережения, ваша собственность, а не резервный фонд Брюсселя на случай последствий его долговой политики. Если у комиссии не хватает денег, вина лежит на ее собственных решениях, а не на кошельках граждан.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Это была политическая реклама, которую оплатила группа «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. Реклама связана с информированием о работе депутата Европейского парламента в Европейском парламенте. Подробная информация на радио СВХ ЛВ.
3: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел басна папа.
4: СВХ плюс.
5: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, здравствуйте, привет, дорогие радиослушатели. 11 часов и 18 минут. Новую неделю мы распечатали уже с самого раннего утра вместе с Вовой Веллом и Сашей Буслаевым. Ну, а я продолжу ближайшие 4 часа здесь вместе на оранжевой волне радиостанции «Суха Плюс». Ну, как вы, отдохнули за выходные? Надеюсь, полны сил, хорошего настроения. Если вдруг не очень оно у вас хорошее, не волнуйтесь, попробуем вам его исправить. Рассказываю интересные новости, играя классные хиты, конечно, предложу поучаствовать в конкурсе. Но у меня выходные очень необычно прошли, вообще как-то вот так вот странные впечатления. В пятницу, например, 11 сентября, я была на концерте Литовского государственного симфонического оркестра в Риге. Там за дирижерским пультом был замечательный Гинтарас Ринкявичус, а на виолончели тоже легендарный виолончелист, которому недавно исполнилось 80 лет, и к этому было приурочено данное мероприятия, в том числе Дэвид Геринг, ученик самого Мстислава Ростроповича. Был фантастический вечер. Я вот до мурашек просто насладилась симфонической музыкой. Вот такая одухотворенная завершила трудовую неделю, можно сказать, потому что это было в пятницу. А вот в субботу еще думала идти, не идти вот на базара 0 Fight Club. Как-то вроде бы кажется больше для парней, для мужчин все это. Но решила пойти, пошла туда, в арену, в Xiaomi-арену. И, вы знаете, не пожалела, потому что я, признаться, впервые была на подобном мероприятии. Во-первых, хочу отметить организацию. Все было очень круто, замечательно. Со всех мест было супер видно. У нас, например, были места, можно сказать, вообще практически под крышей этой арены. Тем не менее, было все прекрасно видно. И сам ринг, ну, как он, акта, как правильно сказать, ну, в общем, он с 8 такой, не как стандартный был ринг. Здесь я боюсь опростоволоситься, неправильную терминологию, но, тем не менее, большие экраны. Мне очень понравилось, как вот была работа со светом, как поддерживала публика бойцов. И сами бои были действительно зрелищные. Вот я до самого конца досидела, хотя думала, что приду, там, один посмотрю, иду. Нет, дождалась, даже вот этот бой на голых кулаках. Такого я не видела, может, только в юности, когда там за девчонок дрались где-то. Вот. Но это было что-то. Это было, ну, на любителя с одной стороны. С другой стороны, какая-то вот эта вот эмоция и во мне внутри тоже она куда-то вот ушла туда вверх после просмотра вот этих боев. И я очень благодарна, что у меня была такая возможность посетить базара 0 Fight Club. Единственное, очень так, ну, мы болели за Заура, и он, увы, проиграл, но, тем не менее, например, Камбала одолел Зутиса, вот это я очень хотела. И, безусловно, мы, невзирая на то, что тут все прониклись и познакомились с Баваром, и он приходил на интервью, где они с Саулой, это можно посмотреть у нас в социальных сетях, тем не менее, конечно, мы болели за нашего Даника Весненока, и круто, что он победил, молодец. Вот, если вы тоже хотели бы такие хайлайты посмотреть, есть возможность в профиле Радио СВХ, в Инстаграме, здесь вот Франсис Розентал, с его боем можно посмотреть, он там вообще без проблем одолел своего соперника Лутербаха. И вот этот бой Каспар с Камбалой и Кристоп Зутис, если честно, оно такие спорные удары по технике, но, тем не менее, было очень зрелищно. Где-то даже весело. Так, все, всех еще раз приветствую. Давайте будем общаться в ближайшие 4 часа. Я здесь на месте, все в порядке. Вы тоже тут, присоединяйтесь. 25-45, 25-25.

0: Погода. В течение дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Сегодня днем по стране плюс 15-19. В Лепе и Венспилсе, как нас слышно, привет, до плюс 18. В Даугавпилсе и Резекне, здравствуйте, плюс 17, плюс 18 у вас, ребята и девчат. А в Риге сегодня временами дождь, плюс 17, плюс 18 градусов. Я очень рада, что мы с вами встретились. Давайте посмотрим, что вы тут прислали в WhatsApp, как вы провели выходные. Иван, здравствуйте, классного настроения, удачного старта рабочей недели. Иван, вам тоже всего самого наилучшего. Тата, наша постоянная слушательница, доброе утро. Полина, хорошего вам настроения, эфира, и вам тоже. Здесь удивительные красоты фотографии, грибы, какие красивые, как на картинке, на вашей картинке. Здесь краски осени, очень красиво. Спасибо вам за ваш улов, так скажем. Валдис зачем-то звонил видеозвонок. Уважаемый Валдис, нам приятно, что вы вместе с нами, но, к сожалению, видеозвонок я не приму пока что, во всяком случае. Если что на душе, записывайте голосовое или пишите текстовое. Дима у нас спортсмен. Добрый день, Полина. Мои выходные в субботу на велике. 157 километров. Тренировка, воскресенье за грибами. И здесь все это сопровождается яркими иллюстрациями, фотографиями. Какая красота! В Скривере вы были. И погода, обалдеть. И все еще не такое, не осеннее, желтое. Все еще зеленое. По-летнему тоже небо такое ярко-сине-голубое. И здесь удивительные красоты фотографии, где Дима и подсолнухи. Их столько даже не сосчитать. Все желтое такое, прекрасное, красивое. Прям фотозона на природе. И дальше тоже вы здесь выехали. Либо это озеро, либо это река. Но, тем не менее, очень красивые фотографии. И грибы тоже у вас славные. Я за вас очень рада. Ну и также большой привет нашему постоянному слушателю Сергею, который пишет, что мужская сборная Латвии по баскетболу 3-3 завоевала золотые медали на чемпионате Европы 2026 года, который завершился в бельгийском Антверпене. Ну что, здесь аплодисменты, конечно, мы играем. В финальном матче латвийская команда в напряженной борьбе обыграла сборную Нидерландов. На пути к титулу латвийцы также выбили из плей-офф хозяев турнира Бельгию и сборную Франции. Для Латвии это второе золото в истории европейских первенств по баскетболу 3-3. Первый титул команда выиграла в 2017 году. Ну что ж, мы очень рады за наших ребят, очень счастливы. Смотрите, с каких прекрасных новостей мы начинаем эту неделю.
1: СВХ плюс. Мой будет.

0: цветы по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: Настроение. Вот Андрей пишет: мы на выходных за баварскими грибами ползали, а набрали наших маховиков и опят. Но они очень вкусные тоже. Евгения шлет картинки, очень приятно. Привет, Полинчик. Здравствуйте, Женя. Так, Сережа прислал здесь калаш. Немножко позже обратим внимание на гастрономические праздники. И вот отдельно хочу тут полюбоваться красотой, которую прислала Ирина. Для начала она рассказала, что была на огороде у соседей, собрали осенний урожай малины, даже добрали, вот так написала Ирина, яблок и груши. Здесь вот натюрморт такой очень красивый. Здесь и яблочки, вкусные груши, и малинка, и букетик. Ну и также Ирина рассказывает мне, делится впечатлениями. 8 сентября вернулись с подругой с Родоса, шикарно отдохнули, всем советую, пишет Ирина. И тут красотища, такие фотографии потрясающие. Вот как тут море. Встает. Шум волн. Хочется туда, на рассвет или на закат. Очень красиво. Спасибо вам за эмоции. Прям туда перенеслись. Кстати, насчет Родоса. Родос ведь переживает новый всплеск популярности. Можно сказать, что похоже, вот этому в целом греческому туризму здорово помогает «Одиссея» Кристофера Нолана. Фильм, который не так давно появился на больших экранах по всему миру. И после выхода фильма туристы стали активнее интересоваться Грецией, местами, связанными с древними мифами. Среди популярных направлений, в том числе и Родос, остров с античными руинами, средневековыми крепостями, красивейшим побережьем и атмосферой, которая вполне могла бы стать декорацией для эпической истории. Но основные съемки «Одиссеи» проходили не на Родосе. Команда Нолана работала, в частности, на Пелопоннесе, в районе Мессинии, у древнего города Метони, на пляже Ваедакилия и возле пещеры Нестора. Именно эти места сейчас тоже привлекают внимание поклонников фильма, так что у туристов появился новый маршрут по следам «Одиссеи». Вот, Ирина, вы одна из первых тоже проложили свой. Очень интересно отправиться туда, ну, просто в Грецию и на те места, где снимался фильм. Вот. Так что я очень рада за наших радиослушателей, которые могут себе устроить лето тогда, когда они этого хотят. Тем более, что сентябрь и октябрь вообще называют бархатным сезоном, а у некоторых сезон только начинается зимой в некоторых странах. Поэтому, если у вас запланировано путешествие, желаю, чтобы все пошло по плану.
1: А зачем мне горы, реки или моря, если ты не моя? СВХ плюс.

0: Cafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 centi. Ar mans Rimi karti cepumi selga, dažādi veidi 180 grami 79 centi. Mini graudu kruasāni Latvijas maiznieks 700 grami 5,99 centi. Rimi.
1: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса «Голд» мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
2: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают – виноват новый «Шкода Кодиак». Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors «Шкода Кодиак» с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес-32.
3: «Шкода». А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: Это жесткий вайб, ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет в кайф. Будешь упрямым, и будет в кайф.
8: СВХ плюс.

0: 11:47. Что значит? Ну все, капец. Все нормально. Вот, кстати, Тата пишет: счастье есть, но в каждом миге, пока живы, радуйтесь каждому дню. Абсолютно согласна. Радуемся каждому дню, даже если теплые дни закончились и в Латвии наступила метеорологическая осень. Радуемся и этому. По предварительным данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, соответствующий критерий был достигнут 10 сентября. Еще 9 сентября температура воздуха в отдельных местах поднималась до плюс 27 градусов, но затем среднесуточная температура по всей стране 5 дней подряд оставалась ниже плюс 15. Именно это считается признаком начала метеорологической осени. Ну и пятым днем такого периода станет вот этот вот понедельник. Обычно климатическая осень приходит в Латвию раньше. Например, в период с 1991 по 2020 год ее начало в среднем приходилось даже на 31 августа. В этом году летнее тепло продержалось подольше. Прошлый год, напротив, оказался необычным по другой причине. Критерий метеорологической осени был выполнен уже в период с 20 по 28 августа, когда среднесуточная температура опускалась ниже плюс 15. А в 2023 году Латвия установила рекорд позднего начала метеорологической осени. Она наступила, знаете, когда только 4 октября. Разница между этими датами показывает, насколько сильно сроки смены сезона могут колебаться из года в год. На предстоящую осень и зиму европейские метеорологи в целом прогнозируют теплую и влажную погоду, также повышен риск наводнений и штормов, однако последние расчеты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды изменили картину для Балтии. Октябрь и ноябрь у нас могут оказаться суше и прохладнее, чем ожидалось ранее.
1: СВХ плюс.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
3: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Брединам. Айзнемшинас Максанауду.
4: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Прекс ЛВ.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый переменных направлений. Днем по стране плюс 15, плюс 19 градусов. Лепая Венсполс до плюс 18. Даугавпилс, Резекне и Рига плюс 17, плюс 18 градусов. Временами дождь.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Авиакомпанию Air Baltic будут спасать с помощью американского суда по делам о неплатежеспособности, а также нового кредита на 350 миллионов евро. Министр благосостояния Латвии Узолнекс лишился должности после того, как был пойман сильно пьяным за рулем. По предварительным данным синоптиков, сегодня в Латвии наступает метеорологическая осень.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Важная новость от авиакомпании Air Baltic. Ее будут спасать с помощью американского суда по делам о неплатежеспособности, а также нового кредита – 350 миллионов евро. Правительству Латвии принадлежит почти 90% акций Air Baltic и облигаций компании на миллионы евро. Последние недели обсуждался план взять в долг до 257 миллионов евро по 25% годовых с возвратом в феврале следующего года. Министры об этом много говорили, но правительство так и не приняло решение о новых государственных тратах на Air Baltic. И вот за выходные внезапно появился другой план. Он тоже предусматривает реструктуризацию финансовых обязательств Air Baltic, но условия совершенно другие. Чтобы обезопасить себя, латвийская авиакомпания начала в США процедуру в соответствии с главой 11 местного американского кодекса о банкротстве. Эта процедура временно защищает предприятие от требований кредиторов и позволяет продолжать полеты. И все это время долги, контракты аренды самолетов и другие обязательства авиакомпании пересматриваются под контролем суда в Нью-Йорке. 5 международных финансовых компаний, включая Barclays, Morgan Stanley и Strategic Value Partners, готовы предоставить Air Baltic 350 миллионов евро, примерно под 12% годовых. Выходит, прежний план 257 миллионов под 25%. И до февраля следующего года выкинут и забыт. Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что такой заем в четверть миллиарда евро дал бы компании деньги только на несколько месяцев и не решил бы проблему старых долгов и обязательств по аренде самолетов. В прошлом году убытки Air Baltic превысили 44 миллиона евро, в этом году только за первые три месяца 70 миллионов евро. Крупнейший кредитор авиакомпании, необеспеченный кредитор, это производитель авиадвигателей Pratt & Whitney. Этой компании Air Baltic должен 66,5 миллионов долларов. По новому плану, с участием американского суда, завершить реструктуризацию обязательств Air Baltic планируется примерно к июню следующего года. Руководство Air Baltic обещает сохранить все рейсы, билеты и бронирование. При этом предприятию предстоит существенно сократить долги и выполнить все условия новых кредиторов. Министр благосостояния Латвии Рейнис Узолнекс лишился должности после того, как был пойман сильно пьяным за рулем. Это произошло в субботу, 12 сентября. В СМИ информация попала на следующий день, то есть в воскресенье. В субботу министр ехал на своем автомобиле «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска и был остановлен под Ригой. Сначала муниципальной полицией, которая вызвала сотрудников государственной полиции. Алкометр показал, что водитель сильно пьян. 3,9 промилле. По другой информации из СМИ, около 3,5 промилле. Был начат уголовный процесс. Союз зеленых и крестьян исключил Узолнекса из партии и отозвал его с поста министра благосостояния. Вскоре указ об этом, то есть об увольнении Узолнекса, подписал и премьер Кулбергс. Обязанности министра благосостояния временно исполняет теперь глава Минземледелия, один из лидеров Союза зеленых и крестьян, Улдис Аугулис. Примечательно, что даже исключенный из партии Узолнекс остается первым номером списка Союза зеленых и крестьян в Земгале на парламентских выборах, которые состоятся 3 октября. Убрать его фамилию из списка сейчас нельзя. Для этого, во-первых, надо решение суда, а его нет. И бюллетени уже напечатаны, и до выборов, то есть до 3 октября, изготовить новые бюллетени не успеют. За вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения Узолнексу грозит до года тюрьмы, лишение водительских прав на 5 лет и конфискация транспортного средства. В целом, за выходные полиция задержала по Латвии 26 нетрезвых водителей. Один из них, очевидно, уже бывший министр Узолнекс. В 17 случаях из 26 были начаты уголовные процессы. В субботу и воскресенье было зарегистрировано 183 дорожно-транспортных происшествия. Травмы получили 19 человек. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 844 административных протокола. Из них 385 за превышение скорости. По предварительным данным синоптиков, сегодня в Латвии наступает метеорологическая осень. Это когда уже 5 дней подряд средняя суточная температура остается ниже плюс 15 градусов. При этом началом метеорологической осени считается первый из этих 5 дней. Сегодня это условие, скорее всего, будет выполнено. В среднем метеорологическая осень начинается в Латвии 31 августа. В прошлом году она наступила уже 20 августа, а рекордно поздно началась в 2023 году, только 4 октября. На этой неделе погода в Латвии будет часто дождливый, временами ветреный. Сегодня осадки ожидаются на большей части территории страны. Днем будет плюс 15, плюс 19 градусов. Завтра, во вторник, дождей станет меньше. В среду вообще установится преимущественно сухая погода. При этом уже в четверг территорию Латвии будет пересекать новая обширная зона осадков, и на побережье будет порывистый ветер до 15 метров в секунду. К выходным осадки и ветер могут еще усилиться. Температура воздуха в течение этой недели существенно меняться не будет. Ночью ожидается плюс 7, плюс 16 градусов, днем плюс 15, плюс 20. Следующий выпуск новостей в час дня. Алексей Новак, СВХ+.

9 минут, но вот в профиле Инстаграма у радиостанции СВХ плюс, не только СВХ, появилось видео очень такая интересная, самых ярких моментов Базара 0 Fight Club 4. Можно посмотреть и опять перенестись туда. Ну а кто не был, гляньте, может, вам тоже понравится. Я уже делилась своими впечатлениями, сомневалась идти, не идти, но получила массу удовольствия. Мне очень понравилось. Итак, всем еще раз привет. Метеорологическая осень наступила. Что ж, поздравляю вас с этим. 14 сентября на календаре. Ну, а если посмотреть именно и посчитать циферки, то сегодняшнее число 14. В нумерологии его часто связывают с движением, с переменами, умением находить баланс между желаниями и реальными возможностями. Единичка символизирует инициативу и самостоятельность, а вот четверочка – стабильность и порядок. Вместе 1 и 4 не напоминают, даже если хочется резко все изменить, лучше сначала продумать следующий шаг, пожалуйста, без каких-то импульсивных решений, даже если вдруг вот что-то вас раздражает уже в понедельник, хочется так там позвонить кому-то, сказать, мне надоело, но как-то еще раз подумайте. А сумма цифр даты 14.09.2026 шестерка. Число 6 отвечает за гармонию, семью, заботу и, самое главное, комфорт. Поэтому сегодня особенно хорошо заниматься делами, которые помогают навести порядок не только дома, но и в своей голове. Пусть ваша голова, мне очень нравится такая была картинка, мем смешной, ваша голова хочет добавить вас в друзья. Вот, иногда, да, со своей головой ты не дружишь. Вот, ну, и самое главное, когда ты понимаешь это сам, а не когда тебе об этом говорят люди посторонние. Нумерологи советуют 14 сентября не распыляться на десятки задач, а выбрать одну главную и довести ее до результата. А еще сегодня не забывать близких. Иногда обычный звонок или теплое сообщение может казаться самым важным событием дня. Поэтому напишите. Во-первых, классно, что близкие живы-здоровы, пусть у них будет хорошо и как можно дольше. Напишите какое-нибудь прекрасное сообщение. Ну, а я еще раз хочу всех поприветствовать, пожелать замечательного понедельника. Движемся вперед.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВТ.
6: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
7: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
8: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Здравствуйте, добрый день, кто к нам присоединился. 12 часов и 19 минут. Время такое уже около обеденное. Как правило, в этот час мы вспоминаем гастрономические праздники. Что ж сегодня можно отметить, что празднично пожевать. 14 сентября. Вот если вы обещали себе когда-то меньше сладкого, то сегодняшний день совершенно не для вас. Вот первый праздник называется National Cream Filled Donut Day, или День пончика с кремовой начинкой. Начинкой, мягкое тесто, сверху глазурь, внутри сюрприз какой угодно. Это может быть ванильный, шоколадный, какой-то клубничный, заварной крем. В Америке донаты, пончики давно стали отдельной культурой. Их там едят, по-моему, круглосуточно и на завтрак, и берут с кофе. Даже посвящают им специальные дни, как сегодняшний. Второй праздник, тоже, я так понимаю, американский, называется он Gobstopper Day, или День карамелек. Но это вот эти круглые разноцветные конфетки, их невозможно съесть быстро, требуется время для того, чтобы их рассосать. Идея появилась еще в 1912 году, название связано с английским словом Gobstopper, буквально «остановка рта». Так вот в переводе. Карамелька постепенно меняет цвет и вкус. Это понятно, пока вы терпеливо ждете, когда же, наконец, доберетесь до центра. А в центре может быть какая угодно вот эта вот сладкая составляющая, консистенция. Вот. Ну, и я иногда не дожидаюсь, мне надоедает вот это вот. И начинаю их, это самое... раскусывать, что очень плохо для зубов. Это понятное дело. Потом они там прилипают и так далее. Ну и, наконец, еще один сладкий повод. Называется он National Black and White Cookie Day. Опять сладкое, опять из Америки. День черно-белого печенья. Круглое мягкое печенье. Одна половина покрыта белой глазурью, другая шоколадной. Это очень популярное печенье в Нью-Йорке. Оно стало настоящей гастрономической визиткой города. Секрет популярности очень простой. Не нужно выбирать между ванилью и шоколадом. Можно получить оба вкуса сразу. Так что поздравляю вас. Поздравляет нас с этими гастрономическими праздниками и Сергей, который даже сделал калаш в таких осенних тонах. Вкусного понедельника нам желает. Вот тут и написано День карамелек, День пончика с кремовой начинкой, День черно-белого печенья. И напоминает нам, что счастье в мелочах, что хорошее настроение на вкус лучше всего. И иногда хороший день начинается с улыбки, кофе и любимого десерта. А сладкие моменты тоже могут быть источником вдохновения. Пусть этот понедельник подарит всем вкус к жизни, тепло и хорошее настроение.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Сейчас какая-то очень грустная была песня. Я даже чуть всплакнула, не знаю. 12:28. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, как можно долгих лет жизни. Хотя все мы когда-нибудь встретимся, как говорится. Чтобы этот день как можно позже настал, пожалуйста, будем внимательны, прежде всего, к своему здоровью, к здоровью окружающих. И вот, обращаясь к водителям, давайте будем внимательными на дороге. Более того, пожалуйста, не нарушаем. Не нарушаем, все вы это в курсе, но почему-то ежедневно фиксируются сотни нарушений. И вот только за первые 7 месяцев этого года Рижская муниципальная полиция приняла решение о штрафах более чем в 55 тысячах случаев. И камеры стоят там не случайно, где вас могут сфотографировать, так скажем. Места выбирают прежде всего с учетом безопасности движения. Особенно внимательно сейчас следят за участками, где скорость ограничена до 30 или даже 20 км в час. Есть и такие. Ограничения вводят именно там, где особенно важно снизить риск аварий. Ну и сейчас, внимание, рекорд, даже, наверное, антирекорд этого года. Самое серьезное превышение камера зафиксировала на улице Валдекю. Автомобиль летел со скоростью 120 км в час там, где разрешено максимум 30. То есть водитель превысил скорость сразу на 90 километров. Кстати, с марта контроль в Риге стал еще интенсивнее. Муниципальная полиция получила несколько новых патрульных машин с системами контроля скорости, поэтому теперь нарушения фиксируют не только стационарные камеры, но и автомобили полиции во время обычного патрулирования или выездов на вызовы. И финальная цифра для любителей, так скажем, успеть проскочить за превышение скорости в зависимости от ситуации, штраф может составлять от 20 до 1400 евро. Так что иногда несколько минут, сэкономленных на дороге, могут оказаться очень дорогими. Но деньги-то ладно, а тут это ж может быть другие, более трагичные последствия. Поэтому, уважаемые водители, вы все помните. Не нарушаем, соблюдаем правила дорожного движения. Всем, кто сейчас за рулем, счастливого пути.
0: СВХ Плюс.

0: настроение. Сегодня дождливый день, пасмурный, но вообще эта неделя в Латвии будет переменчивой. Дожди несколько раз пройдут по территории страны. В начале недели, в которой мы сейчас и пребываем, по утрам во многих местах туман. После относительно сухого вторника, это завтра будет у нас вторник сухой, уже в середине недели с запада приблизится новая зона осадков, которая в четверг охватит почти всю Латвию. Но это так вкратце. Если более детально, то сегодня дождь, я уже об этом говорила, а вот завтра, во вторник 15-го, станет заметно суше и яснее. Небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами в центральных и восточных районах, а ночью и утром во многих местах снова появится туман. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7, плюс 13, завтра днем плюс 16-19. Среда, что же в среду, будет выглядывать и солнышко. Большая часть территории Латвии останется сухой, но вот после полудня с запада к Латвии приблизится обширная зона осадков. В среду она затронет дождем главным образом побережье, а вот уже в четверг осадки распространятся почти на всю страну. А также и ветер усилится. Вот в среду он будет еще слабый, а вот в четверг уже на побережье до 15 метров в секунду порывы. К концу недели дождей станет больше. Так, в пятницу, 18 сентября, небольшие осадки, вероятно, пройдут лишь местами, а температура останется примерно на прежнем уровне. Ночью 11-15, днем 15-20. Выходные на этой неделе. Южный и юго-западный ветер, по прогнозам синоптиков, может стать порывистым на значительной части территории страны, но температура воздуха в пределах плюс 18.
1: СВХ плюс.

0: 12:45. Недавно обращала внимание водителей на то, что в Риге камеры контроля скорости каждый день фиксируют сотни нарушений. Вот если говорить о статистике, то за 7 месяцев этого года уже Рижская муниципальная полиция приняла решение о штрафах более чем в 55 тысячах случаев. Ну, бдит полиция не только у нас, но, я так понимаю, в Баварии. Вот Андрей пишет, что крайнюю неделю рулю, потом на месяц вынужденный отпуск превысил на 42 километра и на месяц отдам права. Андрей, и надо ли вам было это? Скажите, пожалуйста. Будьте внимательны. Надеюсь, это послужит вам уроком. Ну а дальше у нас вот сообщение от Артура. Здравствуйте, Артур. Вот, прослушал ваш прогноз и рванул пулей на пляж, пока солнышко порой хотя бы выглядывает. Ветра вообще нет и 18 градусов. Очень комфортно. Фото в доказательство прилагаю. И Артур нас не обманывает. Он действительно на пляже. Но мне такое подозрение, что вы там один, потому что никого я больше не вижу. Один, совсем один, но приятно, что в компании радиостанции СВХ Плюс и в компании с самим собой. Иногда побыть одному, подумать, тем более на пляже. Вообще замечательное времяпрепровождение. Приятного вам отдыха. И вот пока я это рассказывала, у нас здесь тоже солнышко выглянуло. Завтра, во вторник, обещают более сухой день, поэтому если у вас, Артур, будет возможность завтра отправиться на пляж, я вам рекомендую. 12:46. Ну а сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. В течение дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране плюс 15-19. В Лепе и Венспилсе до плюс 18. В Даугавпилсе и Резекне плюс 17, плюс 18. В Риге плюс 17-18. И временами дождь.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
2: Теперь он пьяный по твоей вине.
1: СВХ Плюс.

Стопроцентные хиты. Ой,

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачная с прояснениями погоды. В течение дня ожидаются кратковременные дожди. Дует слабый ветер переменных направлений. Днем по стране от 15 до 19 градусов тепла. Лепа и Венспилс сегодня максимум 18 градусов. Такая же температура в Резекне и Даугавпилсе. В Риге также плюс 17-18 днем. И временами возможен дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 13 часов. Добрый день. С новостями в студии Елена Провоторова. Важные новости у латвийской компании Air Baltic. Ее будут спасать с помощью американского суда по делам о неплатежеспособности, а также нового кредита на 350 миллионов евро. Бывшего министра благосостояния Рениса Узулнекса выпустили накануне из мест лишения свободы. Меру пресечения применять не стали, однако за езду в состоянии опьянения ему грозит до года тюрьмы. Латвийская компания «Latvijas Valsceļi» сообщили, что дорожные работы на данный момент идут на 54 участках государственных автодорог. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Важные новости появились сегодня в связи с почти полностью принадлежащей государству, погрязшей в долгах авиакомпании Air Baltic. Ее будут спасать с помощью американского суда по делам о неплатежеспособности, а также нового кредита на 350 миллионов евро. Правительству Латвии принадлежит почти 90% акций Air Baltic и облигаций компании на миллионы евро. После недели обсуждения план взять в долг до 257 миллионов под 25% годовых с возвратом в феврале следующего года. Министры об этом много говорили, но правительство так и не приняло решение о новых государственных тратах на Air Baltic. И вот за выходные внезапно появился другой план. Он тоже предусматривает реструктуризацию финансовых обязательств Air Baltic, но условия совершенно другие. Чтобы обезопасить себя, латвийская авиакомпания начала в Соединенных Штатах процедуру в соответствии с главой 11 местного американского кодекса о банкротстве. Эта процедура временно защищает предприятие от требований кредиторов и позволяет продолжать полеты. А все это время долги, контракты, аренда самолетов и другие обязательства авиакомпании пересматриваются под контролем суда в Нью-Йорке. 5 международных финансовых компаний, включая Barclays, Morgan Stanley и Morgan Stanley, готовы предоставить Air Baltic 350 миллионов евро примерно под 12% годовых. Выходит, прежний план в 257 миллионов до февраля выкинут и забыт. Премьер Латвии Андрис Кулберг заявил, что такой заем в четверть миллиарда евро дал бы компании деньги только на несколько месяцев и не решил бы проблему старых долгов и обязательств по аренде самолетов. В прошлом году убытки Air Baltic превысили 44 миллиона евро. В этом году только за первые три месяца составили 70 миллионов. Крупнейший кредитор авиакомпании, производитель авиадвигателей Pratt & Whitney, Air Baltic должен этой компании 66,5 миллионов долларов. По новому плану с участием американского суда завершить реструктуризацию обязательств Air Baltic планируется примерно к июню 2027 года. Руководство авиакомпании обещает сохранить все рейсы, билеты и бронирование. Однако предприятию предстоит существенно сократить долги и выполнить все условия новых кредиторов. Бывшего министра благосостояния Рениса Узулнекса от СЗК вчера выпустили из мест лишения свободы. Меру пресечения применять не стали, однако за езду в состоянии опьянения ему грозит до года тюрьмы. Это выяснило агентство «Лето». Не называя имени нарушителя, в госполиции подтвердили, что в воскресенье он был выпущен из изолятора временного содержания. Мера к пресечению к водителю не применена, но автомобиль изъят. После предъявления обвинения по делам такой категории возможны три варианта. Прокуратура сама применяет наказание, прокуратура договаривается с обвиняемым о признании вины и наказании и просит суд утвердить это соглашение, либо дело направляется в суд для рассмотрения в общем порядке. Как сообщалось, в субботу вечером Узулнекс был пойман за рулем в состоянии опьянения 3,9 промилле. Госполиция начала уголовный процесс, а СЗК отозвал Узулнекса с поста министра. Вскоре указ об увольнении подписал и премьер Андрис Кулбергс. Обязанности министра благосостояния временно будет исполнять глава Минземледелия, один из лидеров СЗК Улдис Ауглис. Примечательно, что даже исключенный из партии Узулнекс, его из партии исключили, остается первым номером списка «Союз зеленых и крестьян» в Земгале на октябрьских парламентских выборах. Убрать его фамилию из списка сейчас нельзя. Для этого, во-первых, надо решение суда, во-вторых, бюллетени, уже напечатанные до выборов, то есть до 3 октября, изготовить новые не успеют. К слову, в целом за выходные полиция задержала 26 нетрезвых водителей. Один из них, очевидно, уже бывший министр Узулнекс. В 17 случаях из 26 были начаты уголовные процессы. В субботу и воскресенье было зарегистрировано 183 ДТП. Травмы получили 19 человек. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 844 протокола, в том числе 385 за превышение скорости. Госкомпания «Латвия с вас цели» сообщила, что дорожные работы идут сейчас на 54 участках государственных дорог. На Даугавпилсском шоссе окружной, на Елговском шоссе от поворота на Лелвецеву до границы с Литвой, на Видземском шоссе от Сигулды до Аукшлиготне, на Лепеском от Блидене до кладбища Порвокрокс и еще на ряде региональных трасс. Подробности ищите на сайте lvcely.lv. Масштабные ремонты улиц в Риге продолжатся до зимы и по-прежнему будут ограничивать движение, создавать неудобства жителям и предприятиям. Телеканал ТВ-3 сообщил, что на улице Гертрудес работы начались в августе, продлятся около полугода. Там обновляют коммуникации и дорожное покрытие. Ограждения и строительные траншеи затрудняют доступ к кафе и другим предприятиям. На улице Даугавгривас подрядчик отстает от графика, поэтому самоуправление применяет к нему штрафные санкции. Работы на этом участке должны завершить примерно через полтора месяца. Кроме того, ремонты идут на улицах Венспилс, Гростена, Стербета, Стурманю на набережной 11 ноября. Самоуправление объясняет, что выполнить все запланированные работы за три летних месяца невозможно. Жителям Риги придется считаться с ограничениями до наступления зимы. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: СВК Плюс, Полина Кузьмина. Обороты дня,
1: СВК Плюс, твоя броня. Здравствуйте, привет, кто к нам присоединился. Вот Юлечка пишет: всем хорошего настроения, рабочего дня, мои хорошие. И вам, Юленька, тоже пусть все будет круто. А я вот сейчас любуюсь, рассматриваю фотографии, ведь в пятницу 11 сентября была королевская прогулка Корги, и был установлен новый, такой даже почти невероятный рекорд. 226 корги принимали участие в этой прогулке. Именно столько собак насчитали в самом сердце Риги на Бастионной горке во время четвертой королевской прогулки корги. Таким образом, прошлогодний рекорд, рекорд был 198 корги, превзойден на 28 хвостиков. Это классно. Я тоже вот как раз в Доме конгрессов на мероприятии была, уже рассказывала, слушала виолончель и литовский симфонический оркестр. И вот как раз-таки, когда туда подходила, встречала участников этого парада. Очень было, ну, любопытно, мило, такое умиление. Кстати, кто любит собак? Вот тоже есть новость для вас. В Нарве появился необычный театр, потому что там актеры хвостатые, да, почти все актеры собаки. Вот, первым спектаклем стала постановка, которая называется «Давайте жить дружно» по мотивам сказки «Теремок». И там на сцене четвероногие артисты самых разных пород и размеров. В программе все сразу. Дрессировка, танцы, настоящее театральное представление. Идея принадлежит одной женщине, зовут ее Наталья Марух. С собаками она работает уже несколько лет. И примерно 6 лет назад попробовала танцы собственной собачкой, которую зовут Мира. Сначала они выучили всего 3 трюка, а потом объединили их в танец и выступили на собачьем маскараде. И постепенно трюки превратились в целые композиции, а композиции в спектакль. Сегодня вместе с Натальей выступает малый немецкий шпиц Снежа. И их направление даже называется фристайл. Такой свободный танец с собакой. Причем по международным правилам большую часть номера собака должна выполнять на расстоянии от человека. Пара, кстати, уже участвовала в международных соревнованиях, в том числе и у нас в Латвии и Литве. Ну вот, а теперь создали целый театр в Нарве. И кто знает, может быть, отправятся и с гастролями приедут сюда к нам. Будем ждать. Очень интересные тоже здесь вот фотографии. Ну, мне нравится. Но есть люди, кто так спокойно относится к животным. Тут тоже можно каждого понять, кому что нравится. Но я думаю, что вот ходить на всякие разные культурные мероприятия нравится всем. Поэтому в рамках этого часа я устрою конкурс, в рамках которого, соответственно, будут разыграны два билета на концерт, который состоится 21 ноября в Шауми-арена. Это Геопика с симфоническим оркестром. Билеты, если вот быть точной, будут разыграны в пятницу, состоится финал. А сегодня мы будем разыгрывать место в финале. Впрочем, об условиях конкурса я расскажу немножко позже. Может, проще, надо проще, не читать мир между строчек. СВХ+.

0: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē Brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Дом» от «Приэкс» ЛВ.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
6: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе, в понедельник, среду и пятницу, в утреннем шоу «Люди бодрые» – конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
7: СВХ плюс.

0: А это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он сам.

кстати, биопику с симфоническим оркестром. Причем впервые артист представит свою программу в данном сопровождении. Это будет такой концерт совершенно в непривычном формате. Знакомые треки, в том числе и вот «Где прошла ты», прозвучат иначе, с живыми струнами, духовой секцией, новым масштабом звучания, который добавит глубины и драматургии каждой композиции. При этом сохранится главное – интонация, атмосфера, за которую слушатели ценят Гио Пику. Проект с оркестром – это возможность услышать уже известный материал под другим углом. Без перегрузки, акцент на музыке, на тексте, на живом исполнении. В общем, концерт пройдет в формате, где важна каждая деталь, от аранжировок до света и звука. Будет очень красивое оформление, история любопытная, переосмысление, как сам рассказывал артист. И все это ради того, чтобы порадовать слушателей. Итак, дату. Save the date. Запомните дату. 21 ноября. Город Рига. Площадка Xiaomi. Xiaomi Arena. И вот у меня есть возможность на этой неделе разыграть два билета на это мероприятие. Может быть, вы сходите абсолютно бесплатно. Разыгрываем сегодня место в финале. И в пятницу получается у нас, это какое будет число? 18-е, по-моему, да? Я ничего не путаю. 18-е, да. В пятницу мы уже среди 5 финалистов разыграем билетики. Вы знаете, когда вот я тут, ну, читала про этот концерт, и вообще, когда в пятницу, например, тоже ходила на симфонический оркестр, да, ну, как-то для меня, для человека, который не то что далек от музыки, но я особо не разбираюсь в музыкальных инструментах, для меня что там, гитара, там много разных гитар, ну, вот для меня это гитара, там труба и труба, хотя там столько разных видов духовых, ударный какой-то барабан, значит, все. Но вот на этой неделе мы с вами будем разбираться, изучать музыкальные инструменты. И прямо сейчас я проиграю звук одного музыкального инструмента, который часто присутствует в оркестре, является его неотъемлемой частью очень часто. И в том числе этот инструмент будет присутствовать и 21 ноября в Xiaomi Arena на концерте Гио Пики с симфоническим оркестром. Слушайте внимательно и, пожалуйста, пришлите мне на номер 25 45 25 25 название этого музыкального инструмента. Итак, давайте, готовы? Сейчас проиграю. Не так все будет легко, но тем не менее желаю вам удачи. Давайте послушаем, как звучит этот инструмент. Еще раз сыграю. Ну, просто барабан, вы считаете, что я так легко вам решила вот это вот сыграть такое задание, я ж говорю. Не просто барабаны, не просто трубы у нас на этой неделе, надо быть точнее. Вот еще как его можно услышать, здесь немножко другой ритм у этого инструмента.

скажем, что это ударный инструмент, потому что кто-то уже пишет контрабас. Нет, мы струнные будем немножко позже. Итак, что это? О, уже появляются правильные ответы. Что это за ударный инструмент? Пишите на номер 2545-2525. Можно как на WhatsApp, так и текстовую смс-ку.

0: часов и 35 минут. Сейчас будем подводить итоги конкурса, узнаем правильный ответ. Но прежде спасибо Сергею за дорожную информацию. Тренога стоит на улице Лелвардес, где обычно. Так, сейчас давайте я напомню звук. Звук, который надо было понять, что же это за музыкальный инструмент такой. Играют, а вот еще как на нем играют. Вот такой вот. На этой неделе мы, напомню, разыгрываем 2 билета на выступление Геопики 21 ноября в Xiaomi Arena в сопровождении симфонического оркестра. И будем изучать с вами более детально музыкальные инструменты, не просто там барабаны, гитары и так далее. Да, пианино, есть разные духовые, струнные, ударные. Вот не хотелось бы обижать музыкальные инструменты, потому что много разных названий я даже и не знала. Но вот здесь были варианты и неверные в том числе, но спасибо огромное всем, кто нашел время и поучаствовал. 25-45-25-25. Вот Конгу, например, кто-то писал, Босс-барабан, Маримба, Ханг, Дарбука, Там-тамы, несколько было вариантов, или Том-томы. Тома-тома, выходи из дома. Я страдаю, Тома. Там-там. Нет, это все неправильно. Банджо. Кто-то услышал контрабас. Нет, струны у нас чуть попозже. Тамбурин. Кто-то написал, кстати, по-латышски тимпаны. И это правильно, потому что на самом деле вот это у нас литавры. Это у нас литавры. Много правильных ответов. Услышали литавры. Вы большие молодцы. Поэтому мне понадобится время для того, чтобы все литавры тут посчитать, сосчитать и уже выявить победителя сегодняшнего дня. Забегая немножечко вперед, можете начать изучать духовые, пожалуйста, потому что завтра я проиграю какой-то духовой инструмент. Их тоже огромное количество. У вас будет возможность поучаствовать.
1: Заколосились хиты. Налились рейтинги.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: В кассе Мукай выгодные цены каждый день. Торф Билан 75 литров 4,59. Туя Брабант от 80 до 100 сантиметров 3,99. Универсальные семена для газона 9 килограммов всего 29,99. Кассин Укай. Предложение действует в магазинах Кассин Укай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
3: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen.lv.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы. Конкурс.
5: И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
7: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
8: СВХ плюс.

проводила даже опрос среди наших радиослушателей и задала им его, этот вопрос. Какого цвета у вас глаза? И зеленоглазых у нас достаточное количество, поэтому привет вам. 13 часов и 44 минуты. Ну а сейчас давайте подведем итоги нашего конкурса. Огромное спасибо всем, кто принимал участие. Всегда приятно, что вы находите время, отвлекаетесь от работы, от своих дел и пишете нам. Это уже как минимум поднимает нам настроение. Ну а кому-то особенно поднимет настроение. Напомню, в эфире был проигран звук «Литавр» и Лидия, Виктор, Сергей, Зефирка, Юлия, Павел, Евгений, Нара, Диана, Галина, Владимир, Александр, Леонид, Виталий, Вероника, Светлана, Сергей, Николай, Диана, еще Сергей и ряд, кто у нас, к сожалению, пока что не сохранен здесь в базе, но с номерами телефонов. Я сосчитала все верные ответы, их сегодня было 23. Большое спасибо за то, что вы участвовали. И, внимание, кому же достается место в финале? Место в финале, я сосчитала, у нас сегодня достается Диане. Диана, Дианочка, ваш номер телефона заканчивается на 687. Вы у нас первая финалистка. И слушайте примерно, я вам еще напишу в WhatsApp. Вот, вдруг вы уже отключились от радио. Вы у нас первая финалистка. И напомню, что в эту пятницу, 18 сентября, будут разыграны среди всех финалистов недели пятерых людей-счастливчиков два билета на концерт. 21 ноября в Риге состоится в Xiaomi-арене выступление Гео Пика. Причем артист впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. Поэтому на этой неделе мы расширяем свой кругозор, узнаем больше музыкальных инструментов. Сегодня это были литавры. Теперь мы точно знаем, как они звучат. Завтра придумаю что-нибудь, сыграю. Ну, не придумаю, а сыграю вам звук. Завтра у нас будут духовые, поэтому можете подготовиться.

0: Stones.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: Радио СВХ Плюс представляет.
3: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
2: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
3: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
4: Мы мечтали, что однажды

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня ожидаются кратковременные дожди. Дует слабый ветер в переменных направлений. Днем по стране от 15 до 19 тепла. В Липе и Венспилсе сегодня максимум 18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Риге 17-18 тепла. Временами дожди.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 14 часов с новостями в студии Елена Провоторова. У латвийской национальной авиакомпании «Ирбоцик» появился новый план выхода из пике. Ее будут спасать с помощью американского суда по делам о неплатежеспособности. Бывшего министра благосостояния Рейниса Узолнекса от СЗК выпустили вчера из мест лишения свободы. Меру пресечения применять не стали, однако за езду в состоянии опьянения ему грозит до года тюрьмы. Синоптики сообщили, что на наступившей неделе погода в Латвии часто будет дождливая, временами ветреная. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: У латвийской национальной авиакомпании «Ирбоцик» появился новый план выхода из пике. Ее будут спасать с помощью американского суда по делам о неплатежеспособности. Новый план предусматривает реструктуризацию финансовых обязательств «Ирбоцик» в соответствии с главой 11 американского кодекса о банкротстве. Эта процедура временно защищает предприятие от требований кредиторов и позволяет продолжать полеты. Одновременно авиакомпания получила обещание от 5 американских финансовых организаций, включая Barclays и Morgan Stanley, об обеспечении финансирования в размере 350 миллионов евро для поддержания ликвидности и деятельности компании. Таким образом, прежний план по привлечению до февраля будущего года 257 миллионов евро от держателей облигаций «Ирбоцик» по 25% годовых реализован не будет. Правительство, кстати, этот план так и не поддержало. Премьер Андрис Колберг заявил, что такой заем в четверть миллиарда евро дал бы компании деньги только на несколько месяцев и не решил бы проблему старых долгов и обязательств по аренде самолетов. В прошлом году убытки «Ирбоцик» превысили 40 миллионов евро. В этом году только за первые три месяца составили 70 миллионов. Крупнейший кредитор компании, производитель авиадвигателей Pratt & Whitney, «Ирбоцик» должен этой компании 66,5 миллионов долларов. По новому плану с участием американского суда завершить реструктуризацию обязательств «Ирбоцик» планируется примерно к июню 2027 года. Руководство компании обещает сохранить все рейсы, билеты и бронирование. Однако предприятию предстоит существенно сократить долги и выполнить все условия новых кредиторов. Бывшего министра благосостояния Рейниса Узолнекса от СЗК вчера выпустили из мест лишения свободы. Меры пресечения применять не стали. Однако за езду в состоянии опьянения ему грозит до года тюрьмы. Это выяснило агентство «Лето». Не называя имени нарушителя, в госполиции агентству подтвердили, что в воскресенье он был выпущен из изолятора временного содержания. Мера пресечения к водителю не применена, но автомобиль изъят. Как сообщалось, в субботу вечером Узолнекс был пойман за рулем в состоянии опьянения свыше 3 промилле. Госполиция начала уголовный процесс, а СЗК отозвал Узолнекса как из членов партии, так и с поста министра. Вскоре указ об увольнении подписал и премьер Андрис Колбергс. Обязанности министра благосостояния временно будет исполнять глава Минземледелия, один из лидеров СЗК Улдис Аугулис. При этом даже исключенный из партии Узолнекс остается первым номером списка ЗЗК в Земгале на октябрьских парламентских выборах. Убрать его фамилию из списков сейчас нельзя. Для этого, во-первых, нужно решение суда, а во-вторых, бюллетени уже напечатаны. И до выборов, то есть до 3 октября, изготовить новые не успеют. По предварительным данным синоптиков, сегодня в Латвии наступает метеорологическая осень. Это когда уже 5 дней подряд средняя суточная температура остается ниже плюс 15 градусов. Сегодня это условие, скорее всего, будет выполнено. Средняя метеорологическая осень начинается в Латвии 31 августа. В прошлом году она наступила уже 20 августа, а рекордно поздно началась в 23 году, только 4 октября. На наступившей неделе погода в Латвии часто будет дождливой, временами ветреной. Сегодня осадки ожидаются на большей части территории страны. Днем будет от 15 до 19 градусов тепла. Во вторник дождей станет меньше, в среду становится преимущественно сухая погода. При этом уже в четверг территории Латвии пересечет новая обширная зона осадков. На побережье скорость ветра в порывах будет достигать 15 метров в секунду. К выходным осадки и ветер еще усилятся. Температура в течение недели существенно не изменится. Ночью ожидается от 7 до 16 градусов, днем от 15 до 20. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Всем привет. 14:09. Еще час мы вместе, а потом в эфире вы услышите Диану Саулы. Сегодня одна ведущая программы Drive Time. Кстати, вот насчет наших радиослушателей, которые к нам присоединились, это Инс. Здравствуйте. Самого всего вам доброго тоже. Вчера отметили шикарный день отца, пишет Инс. Повеселились. Всем желаю доброго дня и отличного настроения на весь день. Да, действительно, вчера же был день отца ТВДН. Поэтому я с наступающим вас поздравляла, милые папочки, в пятницу. А сейчас уже с прошедшим хочется вам тоже сказать, пожелать здоровья папам, пожелать вам терпения, побольше времени на семью, в ваши деньги и моментов, которые хочется запомнить. Ну и, конечно, пусть дети, даже когда вот вырастут, станут взрослыми, почаще говорят самое нужное, самое важное, что хочется услышать каждому отцу. Папа, я тебя люблю. И не только в день отца. Я тоже вот папу. Просто о папе задумалась тоже, если вдруг он меня сейчас слышит. Папа Толя, я тебя тоже очень сильно люблю. Ну и, конечно, люблю наших драгоценных радиослушателей. А если вы, соответственно, любите нас и любите участвовать в конкурсах, то хочу обратить ваше внимание, вы можете выиграть 2 билета в кино. Как это можно сделать? Если у вас есть социальные сети, Facebook или Instagram, вы там зарегистрированы и хотите в кино абсолютно бесплатно, у вас есть такая возможность. Мы разыгрываем 2 билета в Аполло кино. Условия максимально простые, вам просто надо подписаться на нас, оставить комментарий под постом. И все, вы автоматически участвуете в розыгрыше. Билеты действительно на любой киносеанс в Аполло кино до февраля 2027 года. А победителя мы объявим 21 сентября. У вас есть неделя. Так что поспешите, подписывайтесь в Инстаграме и в Фейсбуке.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Rīga kustībā un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВТ.
6: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karte veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
7: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

of death.

погоде на вторник, 15 сентября. Завтра в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами преимущественно в восточных районах пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер переменных направлений. Утром на дорогах возможен туман. Днем воздух прогреется до плюс 16-19. Венспилс и Лепа и завтра днем максимум плюс 17, в Даугавпилсе и Резекне плюс 18. В Риге завтра без существенных осадков, обещают даже солнышко и до 19 градусов тепла. Осень, осень, настоящая латвийская осень уже, можно сказать, пришла. И вот мы уже там начинаем перебирать шкафы, антресоли и так далее, доставать куртки, пуховики, зонты. Вспоминаем, куда там положили уги уже, может быть, даже резиновые сапоги. Но вот у фермеров, которым хочется передать привет, самая горячая пора сейчас, ведь урожайная. И вот здесь новости о том, что большая часть, конечно, зерновых в Латвии уже убрана. Комбайны, можно сказать, сделали свое дело. Поля, в общем, пустеют постепенно. Зерно отправляется на хранение, но сельскохозяйственный сезон еще далеко не закончен. И сейчас активно убирают, знаете что, фермеры? Бобовые. Вот, но, однако, дожди немного усложнили задачу, потому что семена набрали влаги, и приходится их дополнительно сушить. Сушат бобовые сейчас. Сушка, кстати, тут можно веселиться, а на самом деле ничего смешного нет, потому что удовольствие не дешевое, потому что каждый лишний процент влажности для фермеров буквально превращается в дополнительные расходы. Больше всего бобовых уже собрали в Курземе и Земгале, а вот Видземе и Латгалии часть урожая пока еще ждет своего часа. Там растения не успели созреть, и тем самым я хочу передать привет нашему слушателю в Даугавпилс Николаю, который прислал селфи как раз-таки с поля, где он занимается фермерством. Николай, вы большой, настоящий мужик! Супер! Кстати, в целом лето для бобовых оказалось очень удачным. Влаги хватило, резких температурных скачков не было, как написано в этой новости. А в результате рассчитывают получить в среднем около 3,5 тонн с гектара, а местами урожай доходит даже до 5 тонн. Я так понимаю, что это хорошо. С бобовыми проблем у нас не должно быть. Может, даже и подешевеют. Дальше будет очередь гречихи. Вот чтобы мы с вами все выучили. Ее начнут убирать в октябре. Причем фермеры будут ждать первых заморозков. Сейчас прогноз примерно 1 тонна с гектара. Может, чуть больше. В общем, осень в Латвии, как мы понимаем, это не только листья желтые над городом кружатся, но и вот такое вот важное полезное занятие, где гудят комбайны, сушат зерно и решают, каким будет урожай этого года. Хочется поддержать людей, для кого это дело их жизни, поблагодарить вас. Спасибо за ваш труд. 14 часов и 22 минуты, ну а мы продолжаем. На календаре 14 сентября.

0: урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Внимание автомобилистов! На дорогах Латвии продолжается ремонтный сезон. Сейчас работы ведутся сразу на 54 участках государственных дорог, поэтому, если вы планируете поездку, особенно в часы пик и на дальние расстояния, закладывайте, пожалуйста, дополнительное время для того, чтобы не нервничать и всюду успеть. Главное дорожное ограничение этой недели касается Лелупа-Стилс, то есть вот этот вот мост на Лепойском шоссе А9. Дело в том, что уже с сегодняшнего дня, 14 сентября и до 18 сентября, а затем с 21 по 25 сентября этот мост через Лелупе будет полностью закрыт для движения по будним дням с 19.50 вечера до 5.50 утра. Ограничение связано с работами на металлических конструкциях моста, и объехать закрытый участок можно несколькими маршрутами. Тут предлагается, скажем, через Венспилское шоссе А10 и дорогу Каунсемс-Кудра П101. Можно проехать через Елгову по дорогам Елгова-Каунсемс П99 или круговая магистраль, а также по Елгавскому шоссе А8 и дороге Елгова-Тушти-Тукумс, это П98. Ну и сейчас теперь о других крупных ограничениях на основных трассах. На Даугавпилском шоссе сразу несколько ремонтных участков. От Госпоре до Ницгале скорость ограничена до 30-50 и 70 км в час. Там зависит от участка. Проезд может занять и увеличиться у вас на полчаса. Еще один участок от Калнышки до Любасте тоже потребует около 25 минут. На Даугавпилском Апвецельше объездной А14 работают временные светофоры. Здесь можно потерять до получаса. На Елгавском шоссе А8 от поворота на Лелверцаву, правильно прочитала, Лелверцаву, до границы с Литвой, там два светофорных участка и время проезда где-то 20 минут. И еще некоторая информация. Видземское шоссе А2 между Сигулдой и Аукшлигатне. Также два регулируемых участка. Пересечение зоны ремонта занимает примерно 25 минут. На Лепойском шоссе А9 от Блидене до Пурвакруага Каппи действует ограничение скорости, один светофорный участок. Здесь где-то 20 минут. Ну и много тут еще других ограничений. Как я уже обратила ваше внимание, 54 участка государственных дорог ремонтируется. Здесь вот самый длинный на дороге Тинуже Кокнесе П80. Его пересечение может занять вообще до 45 минут. Также на Валдгалероя П126 около 40 минут. И столько же на Илмая, Прекулы, Летувас, Робежа, граница Литвы П114. Водителям напоминают следить за дорожными знаками, соблюдать скоростной режим и учитывайте дополнительное время в пути. А пути вам хочется пожелать счастливого!

0: здесь у вас все нормально и даже очень хорошо. 14 часов и 44 минуты. Ну вот, не знаю, могу только предполагать, какое у вас хобби. Может быть, вы даже что-то коллекционируете, как вот раньше было модно там быть филателистом, там марки собирали, еще что-то собирали. Кто-то, может быть, вот у нас тут есть коллекционеры ретро-автомобилей, целые автопарки у наших радиослушателей. Это вам не марочки, это вам там разные автомобили. Но, тем не менее, вот следующая новость связана как раз-таки с хобби, с увлечением одной женщины. Она американка, зовут ее Сьюзан Бургас. Проживает она, эта женщина, в Калифорнии и попала тут недавно в Книгу рекордов Гиннесса. Она собрала 13 201 предмет. И это не просто какие-то рандомные предметы. Все предметы связаны с лягушками. Крупнейшая коллекция такого рода в мире, но мне кажется, что даже собери она и меньше, может быть, немного кому в голову приходила такая идея собирать лягушек, хотя у меня лично есть две подруги, которые собирают черепашек. Вот они разных привозят из стран, там тоже, например, какие-то игрушки, какие-то, может быть, там посуда с изображением черепах, какие-то ювелирные изделия, бижутерию. Но, посмотрите, вот эта женщина насобирала, в общем, этих лягушек. И для того, чтобы это добро вообще где-то разместить, этой Сьюзан пришлось даже купить второй дом с большим гаражом. Причем все началось довольно невинно. В 1983 году на кухне у Сьюзан появилась маленькая древесная лягушка. Женщина говорит, что та буквально украла ее сердце. И после этого Сьюзан купила свой первый предмет, золотое кольцо в форме лягушки, да еще с изумрудными глазами. Но а дальше, как говорится, понеслось. Лягушек Сьюзан собирала во время путешествий. Находила их в магазинах и каталогах. В коллекции есть мягкие игрушки, одежда, предметы интерьера, посуда, даже огромное количество елочных украшений. В общем, лягушками можно полностью нарядить праздничную елку. Но самая любимая вещь у Сьюзан – анимированная лягушка-байкер. Она сидит на мотоцикле и поет кокому. На мотоцикле, конечно, и поет песню группы The Beach Boys. Вот интересная лягушка. А мне сразу вспомнился, помните, вот этот Crazy Frog очень смешной был. Наверное, такой тоже у нее присутствует. В общем, рекорд зарегистрировали в январе 2026 года. И Сьюзан обошла предыдущую рекордсменку из Великобритании. Если у Сьюзан больше 13 тысяч предметов, у той было 10 502 лягушачьих предмета. 14 часов и 47 минут. Мое эфирное время подходит к своему завершению. Впрочем, еще вот услышимся в эфире. Ко мне обещала подойти Диана Сауле, которая сегодня проведет с вами следующие 4 часа с 15 до 19. Как старт эта программа «Хорошие новости». Напомню, номер 25-45-25-25, куда вы можете присылать свои поздравления.
1: СВХ плюс.

0: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
1: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērts.

0: идешь ко мне. Вот к нам пришла наша замечательная Дианочка. Дианочка, так, я вроде правильно здесь нажала. О, нет, неправильно, все, извини. Во!
1: Неправильно. Но я могу успеть и к другому микрофону подбежать. И знаешь, в тот момент, когда ты только что меня представляла, я так задумалась, как же поприветствовать всех радиослушателей. И вот не поверишь, знаешь, что хотела сказать?
0: Да.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. А для кого-то, может, и доброе утро. Может, и не может, а нас и в Америке тоже слушают. Я думаю, что они только сейчас начинают просыпаться.
1: Это у меня такое, такие последствия прошлой недели, поэтому... Не, все будет в порядке. Мы с вами это послеобеденное время понедельника проведем, друзья, вместе. Обещаю, что сделаем все по максимуму, так как мы это умеем. Полина, в двух словах, как у тебя прошел сегодня дневной эфир?
0: Ой, у меня хорошо прошел эфир, потому что у меня очень интересно прошли выходные. Я же в пятницу, ну, я делилась со слушателями, была вот на симфоническом концерте. Музыка потрясающая. Вот я одухотворенная вышла, послушала виолончель, послушала духовые, так далее. В субботу я пошла на базара 0 Fight Club, и там уже другую эмоцию поймала, но я была удивлена, мне так это понравилось. Вот, видимо, какие-то внутренние, которые вот тебе хочется... Хорошо, что у нас тоже внизу, кстати, груша стоит здесь,
1: точно,
0: орать. Если очень хочется что-то выпустить пар, можно подойти и дать по ней рукой. И, кстати, там, ты обратил внимание, не знал, там есть и мяч, по которому можно дать ногой.
1: А, где у нас внизу?
0: Да.
1: Не помню, но надо будет проверить.
0: Как у тебя настроение сегодня?
1: Ну, действительно, выходные были насыщенными, поэтому могу сказать, что понедельник, после выходных, естественно, мы еще так немножко разминаемся и начинаем входить в этот необходимый ритм, но в целом настроение, естественно, отличное. Ближайшие 4 часа проведу.

0: В эфире, что может быть круче этого?
1: Здесь нам уже картинки шлют. Вот Сергей Праздник между собойщиков отмечает, здесь вся наша компания. Елена Провоторова и Вова Фелл, и ты, и я, наша дружная родина.
0: Там точно все?
1: Все, и Дим Харов, и Алексей Новак, и с шашлыком Володя Новодворский, и Эдгар Сторм. Леночка, видишь, ты тут с кружечкой чая. Вот, единственный, кто у нас выпивает с рюмкой, это тот, кто, в принципе, не выпивает, это Вова Фелл. Вот почему-то так его решили изобразить. Также большой привет нашему слушателю Виктору, который пишет, что мы с тобой лучшие, представляешь?
0: Спасибо, Виктор, большое. Я думаю, что мы все в нашей команде самые лучшие. Полин, спасибо тебе за дневной эфир. Ну, а я перенимаю эстафету и после 15 в эфире также появляюсь.
1: Удачи, будем тебя слушать.
0: Спасибо!
1: Спасибо!

0: Риге 15 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. У латвийской национальной авиакомпании Air Baltic появился новый план выхода из пике. Ее будут спасать с помощью американского суда по делам о неплатежеспособности. Бывшего министра благосостояния Рейниса Узулнекса вчера выпустили из мест лишения свободы, меры пресечения применять не стали, однако за езду в состоянии опьянения ему грозит до года тюрьмы. Расположенный в Рижском замке Латвийский национальный исторический музей 19 сентября проведет открытие нового сезона «Осень в музее». Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: У латвийской национальной авиакомпании Air Baltic появился новый план выхода из пике. Ее будут спасать с помощью американского суда по делам о неплатежеспособности. Новый план предусматривает реструктуризацию финансовых обязательств Air Baltic в соответствии с главой 11 Американского кодекса о банкротстве. Эта процедура временно защищает предприятие от требований кредиторов и позволяет продолжать полеты. Одновременно авиакомпания получила обещание от 5 американских финансовых организаций, включая Barclays и Morgan Stanley, об обеспечении финансирования в размере 350 миллионов евро для поддержания ликвидности и деятельности компании со ставкой 12%. Таким образом, прежний план по привлечению до февраля 257 миллионов евро от держателей облигаций Air Baltic по 25% годовых реализован не будет. Кстати, этот план так и не поддержала. Премьер Андрис Кулберг заявил, что такой займ в четверть миллиарда евро дал бы компании деньги только на несколько месяцев и не решил бы проблему старых долгов и обязательств по аренде самолетов. В прошлом году убытки Air Baltic превысили 40 миллионов евро, в этом году только за первые три месяца составили 70 миллионов. Крупнейший кредитор авиакомпании – производитель авиадвигателей Pratt & Whitney, которому Air Baltic должен 66,5 миллионов долларов. По новому плану, с участием американского суда, завершить реструктуризацию обязательств Air Baltic планируется примерно к июню 2027 года. Руководство компании обещает сохранить все рейсы, билеты и бронирование. Однако предприятию предстоит существенно сократить долги и выполнить все условия новых кредиторов. Бывшего министра благосостояния Рениса Узулнекса вчера выпустили из мест лишения свободы. Меру пресечения применять не стали, однако за езду в состоянии опьянения ему грозит до года тюрьмы. Не называя имени нарушителя, в госполиции подтвердили, что в воскресенье он был выпущен из изолятора временного содержания. Мера пресечения к водителю не применена, но автомобиль изъят. Как известно, в субботу вечером Рейнис Узулнекс был пойман за рулем в состоянии опьянения свыше 3 промилле. Госполиция начала уголовный процесс, а СЗК отозвал Узулнекса как из членов партии, так и с поста министра. Вскоре указ об увольнении подписал и премьер Андрис Кулбергс. Обязанности министра благосостояния будет временно исполнять глава Минземледения. Земледелия – один из лидеров СЗК Улдис Аугулис. При этом даже исключенный из партии Узулнекс остается первым номером списка СЗК в Земгале на октябрьских парламентских выборах. Убрать его фамилию из списков сейчас нельзя. Для этого, во-первых, нужно решение суда, во-вторых, бюллетени уже напечатаны. И до выборов, то есть до 3 октября, изготовить новые не успеют. С 16 сентября и по январь 27 года главное здание Латвийского военного музея, расположенного в Рижской Пороховой башне на улице Смилшу, будет закрыто для посетителей в связи с реконструкцией. Об этом сообщило Министерство обороны. Военный музей находится на балансе этого ведомства. В музее планируется отремонтировать вестибюль и модернизировать конференц-зал. Ремонтные работы за 700 с лишним тысяч евро выполнит компания «Буф Узнемумс Реставраторс». Расположенный в Рижском замке Латвийский национальный исторический музей, недавно переживший масштабную реконструкцию, в ближайшую субботу, 19 сентября, проведет открытие нового сезона «Осень в музее». В программе мероприятий, которые будут проходить с 10 до 17 часов, экскурсии, представления, мастер-классы и развлечения для детей. Посетители смогут осмотреть музей от подвала до чердака, увидеть отреставрированные средневековые залы и ознакомиться с новыми историческими экспозициями. Музей отмечает, что осень 26 года станет первым сезоном после возвращения в отреставрированное помещение Рижского замка, когда музей сможет работать в полную силу. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен недавно в своей речи перед французскими бизнес-лидерами назвала банковские сбережения граждан ленивыми деньгами, это был не безобидный выбор слов. Он показывает, как Брюссель относится к залезанию в наши частные кошельки. Факты просты. У домохозяйств Европейского Союза около 10 триллионов евро сбережений. С марта 2025 года комиссия продвигает план, так называемый «Союз сбережений и инвестиций», по направлению этих денег в европейские компании и на рынке капитала. Почему именно сейчас? Потому что государственный долг находится на исторически высоком уровне, в среднем почти 83% ВВП. При этом в Италии и Греции этот показатель превышает 138%. И сам Брюссель признает, что ежегодно наблюдается дефицит инвестиций в размере от 750 до 800 миллиардов евро. Государственные средства исчерпаны, поэтому основное внимание уделяется частным сбережениям. Пока речь идет только о добровольных стимулах. Но сначала слова, потом давление, потом правила. И начинается все именно так, с того, что сбережения граждан называют ленивыми, как будто они принадлежат не народу, а целям Европейского Союза. Патриоты за Европу четко заявляют, ваши сбережения, ваша собственность, а не резервный фонд Брюсселя на случай последствий его долговой политики. Если у комиссии не хватает денег, вина лежит на ее собственных решениях, а не на кошельках граждан.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Это была политическая реклама, которую оплатила группа «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. Реклама связана с информированием о работе депутата Европейского парламента в Европейском парламенте. Подробная информация на радио СВХ ЛВ.
3: И незаметно пролетают дни мимо, и пролетает в суете эта жизнь.
4: СВХ+.

0: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Насколько богата эта дата на праздники, это мы с вами по ходу дела узнаем. А для начала, конечно, рада всех поприветствовать. Это «Хорошие новости», а это означает, что в ближайший час мы с вами на одной душевной волне проведем. Это час поздравления, это час приветствия, это возможность также по вашим просьбам определенной музыкальной композиции послушать до 16 наше с вами время. И эти 45 минут с этого момента отчитывать необходимо в нашем с вами распоряжении. Так что для тех, кто захочет воспользоваться этой возможностью, номер студии 25-45-25-25, радиостанция СВХ+. Меня зовут Диана. Сегодня и этот ближайший час, и также вечернее время драйв-тайм мы с вами проведем вместе. Завтра все на круги своя вернется, и Дим Харов с 15 до 19 будет вновь здесь, в студии. Ну а сегодня, вот понедельник, кстати, какая у нас сегодня дата? 14 сентября. Мы с вами добрались уже до середины сентябрьского месяца. Ну, практически. Хотя нет. Нет, завтра будет середина. Учитывая 30 сентябрьских дней этого месяца. Итак, в начале хороших новостей. Конечно же, хочу передать привет всем, кто сегодня свои индивидуальные праздники отмечает. Все те, у кого сегодня день рождения. Вам солнечный привет от СВХ+. Ловите. Также мы заглядываем в календарь. Для начала по православным традициям, кто сегодня отмечает день своего имени. А это Наталья, это Татьяна, это Марфа, это Семен. И по латышскому календарю сегодня богат день на имена дамы. Ловите. Привет, опять же, солнечный и очень даже радостный. Санита, Санта, Санда. Санны и Санды. Наши коллеги Санды Дэвис сегодня тоже отмечают день имени. Тео Сандынь, Дау Злаймса, Сирсны и Светин Вардена. И всем вышеупомянутым именам дамы вам виртуально, но все же такой осенних цветов букета я вам всем дарю на радость и вам, и всем вашим близким. Инс также прислал сообщение. Инс пишет: «Диан, здравствуйте. Доброго дня. Вчера отмечали День Отца, и поэтому большой привет от сына брата Виктора, Димы и моей дочери Адрианы. Всем отцам, радиослушателям СВХ+, замечательного настроения. Пусть у нас все будет хорошо. Весь сентябрь мы на волне с вами, и это круто, здорово». Да, по факту, вчера Латвия и Тайва Дина отмечали, и с прошедшим Днем Отца всех причастных я к этому празднику, конечно же, тоже поздравляю.

0: Откуда набежали сообщения про день отца? В Латвии действительно в эти минувшие выходные отмечен праздник, который посвящен тем, кто каждый день поддерживает, защищает, учит и, наверное, просто остается рядом, любит, лелеет. И все то сердечное, что может папа в жизни каждого человека дарить. И, конечно, в Латвии также разными мероприятиями день отца был отмечен. Привет еще раз всем радиослушателям СВХ плюс до 16 в рамках рубрики «Поздравления» мы с вами находимся.
1: Хорошие новости. Радость чужой не бывает.
2: Kas nepiedalās izloze, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
3: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал. Еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
4: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Преекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Преекс ЛВ.
5: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
6: Patēriņa kredīts.
7: Kredītiem LV.
8: Kredītu apvienošana.
7: Kredītiem LV.
8: Autokredīts vai leasings.
7: Kredītiem LV.
6: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
7: Kredītiem LV.
9: Kredīts biznesam.
7: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
1: В эфире хорошие новости. Делаем этот мир лучше.
0: Мне аж прям немножко грустно стало. Иван пишет: «Добрый, у меня сегодня день рождения, так что поздравляю себя». Ну, себя это первоначально необходимо поздравить и передать, но и радиоста, это как минимум. Радиостанция СВХ Плюс также присоединяется к вашему празднику и разделяет все те эмоции, которые возможно разделить именно в такой день. В свою очередь Сергей пишет: «За окном наконец-то выглянуло солнышко, и этот сентябрьский день стал таким теплым, по-настоящему душевным. Именно в такие моменты хочется замедлить бег времени, налить чашечку горячего чая, просто послушать хорошую музыку, а может быть, послушаем ту самую легендарную песню от группы ДДТ. Пусть добавит этому дню еще немного светлой ностальгии и уюта». Ой, кстати, Сергей, у меня даже без вашего сообщения было такое подозрение и такое желание внутреннее именно эту песню сегодня в рамках этого ближайшего времени послушать. Поэтому с удовольствием исполняю и вашу, и нашу. И, я думаю, многие радиослушатели также с нами эти ощущения прямо сейчас разделят.

0: конечно, очень даже плавно меняет декорации. Вокруг нас окрашивая привычные пейзажи в теплые... Заметили? Теплые, золотые и уже, конечно, в том числе и багровые тона. Главные метаморфозы происходят с деревьями в первую очередь. Световой день сократился, листиков меняется, оттенок зеленого, как у какого дерева, на какой. У кого-то на желтый, у кого-то действительно на эти и багровые, и более сочные тона. Ну а совсем скоро начнется и это неминуемо, листопад. Каких листьев сейчас больше? Зеленых, желтых или, может быть, красных? Я не знаю, я не считала. Но что точно понимаю, что мы с вами в рамках хороших новостей сегодня тему осени постараемся обсудить и в плане музыкального, в том числе прослушать, обслушать на все 100%. Еще одну из этой тематики ловить прямо сейчас.
1: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
0: Ну, до того, как мы с вами окунемся в листья желтые, это абсолютно точно произойдет. Кстати, о времени. Сейчас 15 часов и 29 минут. И это понедельник, это 14 сентября. И так, сейчас найду, кто писал. На WhatsApp-чик было прислано сообщение от Павла. Здравствуйте, на Лубанес, возле кладбища. Что там происходит? А там стоит тренога. Будьте красивыми, это мое дополнение. Фотографируют. А не сделать ли нам снимочек на память? Нет, не надо. В этом случае не в том месте и не по этой причине. Так что да, будьте аккуратны, будьте бдительны.

0: очень интенсивном ритме мы с вами будем идти вперед. Заявок музыкальных, что, кстати, интересно, много. Ну, а листья желтые – это, конечно же, главный символ наступления настоящей осени.
1: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».

Инсам, Диана, еще раз очень большая. Сегодня прилетел хороший друг из Лондона, Алексей Маслобоев. В гости прилетел. Леш, привет. Рады, что ты в Риге. Ждем скорее. Приезжай к нам на Пернавос. Погода отличная. Так. Я просто посмотрела, что у нас сейчас на Слокоса 65 за окном. Ну, Солнышко куда-то спряталось. В этот момент довольно пасмурно. Сергей, привет, с днем рождения. Здоровья, счастья, успеха, удачи. Ну, а песни... А что касается песен, то оказывается, и я соглашусь, песни хорошие. Главное, чтобы было весело. Ну, время от времени что-то более такое грустное тоже необходимо послушать для баланса, для гармонии. Для того, чтобы понимать, что есть не только черное, есть и белое, и наоборот. Хотя что для одного черное, то, да, возможно, для кого-то серое. Друзья, тут и про листья было, тут было и про, конечно же, легендарная песня от ДДТ про осень. Ну а сейчас еще одна. Мы продолжаем наш с вами осенний марафон.

0: сегодня отличный повод сказать самому себе или, возможно, коллеге тоже, а может, попробовать сказать следующую фразу. У меня все под контролем. Сегодня, 14 сентября, отмечают столь необычный праздник, который так и называется. У меня все под контролем. И самое время проверить свои планы, которые были выдвинуты на начало рабочей недели. Сейчас по времени 15 часов и 40 минут, когда уже, ну, можно сказать, что мы с вами выходим на прямую финишную, и рано или поздно этот понедельник, он завершится. У кого-то уже завершился, с чем я вас сердечно поздравляю. У кого-то, возможно, только еще все впереди, но сокращенный режим. Знаете, вот тоже можно ведь работать 8-9 часов, а кто-то меньшее количество времени, но зато более интенсивно. И поэтому это не показатель растянутое время, а показатель это ваше, собственно, самочувствие, как вы после рабочих и не только дел себя ощущаете. Есть ли тот задор энергии, который был, когда все это только начиналось? Хорошие новости продолжаются, и мы с вами вернемся через минуту-полторы.
1: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от €49. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: В Касину Гай выгодные цены каждый день. Стул в столовую, серый или зеленый, $29.99. Коврик из искусственного кроличьего меха, $6.99. Виброплатформа, тренажер, всего $69.99. Касину Гай. Предложение действует в магазинах Касину Гай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: СВХ плюс.

0: дело будет в Латвии в очередной раз проходить. И в этом году с 5 по 11 октября по всей Латвии уже в 17 раз пройдет подобная акция, мероприятие «Неделя добрых дел», организованная благотворительной организацией «Palīdzēsim LV». Конечно же, всех желающих приглашают сделать что-то хорошее. Хорошее для близких, общества, для животных, например, или для окружающей среды. Выбирайте по своим ощущениям. Принять участие в этой акции можно самостоятельно или вместе с семьей, с друзьями, одноклассниками, коллегами, единомышленниками. К участию также приглашают и предприятия, самоуправления и неправительственные организации во всех регионах Латвии. Среди возможных добрых дел организаторы называют помощь пожилому человеку, приюту для животных или неправительственной организации, уборка территории, забота о природе, выразить благодарность людям, чей вклад в повседневную жизнь часто остается незамеченным. И также внимание и присутствие рядом с человеком, который в этом нуждается. Итак, друзья, «Неделя добрых дел» будет в Латвии этой осенью проходить с 5 по 11 октября. Кстати, вот в прошлом году в рамках этой акции было зарегистрировано 864 добрых дела, в которых по всей Латвии приняли участие более 28 тысяч человек. И традиционно особенно активно участвовали и школы, и дошкольные учреждения, где и детки, и молодежь, и педагоги, преподаватели, родители также вместе делали добрые дела. Организация Объединенных Наций объявила это 2026 год Международным годом волонтеров в интересах устойчивого развития. И в Латвии этот 2026 год, он также объявлен годом волонтерской работы. Вот нам с вами на заметку. Еще до 5 октября, я думаю, мы не раз об этом напомним и расскажем. На WhatsApp Андрей Баварскую осень мне кинул. Очень рада. Прекрасный пейзаж. Мы в рамках наших хороших новостей продолжаем и музыкальный эфир осенней темой.
1: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
4: А я тебя по
3: прежнему
4: люблю, и на тебя с надеждой смотрю. Ты меня когда-нибудь поймешь, и под эту жизнь за руку возьмешь.
3: СВХ Плюс.

говорит и кто? О том, что осень, ну, это как-то все так грустно. Во-первых, хочу поздравить всех тех, у кого все под контролем сегодня. И если вдруг что-то все-таки пошло не по плану, не переживайте, значит, просто появился новый план. Желаю порядка в делах. И, знаете, вот что бы вы сегодня ни делаете, ну, если есть какие-нибудь оплошности, то хотя бы делайте вид, что все идет именно так, как это было запланировано. Ну и по поводу баланса, о котором говорила еще минут так 10 назад, ведь действительно он должен быть, и, кстати, должен быть во всем, что касается музыкальных наших с вами композиций этого часа, то не могут быть только очень веселые. Нам с вами необходимо и немного погрустить после череды веселых песен. Мы давайте с вами

0: sienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nes?
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецы АВТ.
3: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечая на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер переменных направлений. Утром на дорогах возможен туман. А днем воздух прогреется до 16-19 градусов. Венспилсе, Лепе, завтра максимум 17 градусов. Даугавпилсе, Резекне до 18. В Риге без существенных осадков и до 19 тепла.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 16 часов, 1 минута с новостями в студии Елена Провоторова. С 16 по 22 сентября во всех странах, членах Европейского Союза, включая Латвию, будет проходить акция «Дни безопасного дорожного движения». Она организована Европейской сетью дорожной полиции «Родпул». Автотранспортная дирекция сообщила, что 16 сентября может быть отменен 1271 рейс регионального автобуса. Пассажироперевозчики запланировали на этот день проведение акции протеста. Теперь уже бывший министр благосостояния ЦЗК Рейнис Узулнекс может получить компенсацию за освобождение от должности. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: У латвийской национальной авиакомпании Air Baltic появился новый план выхода из пике. Ее будут спасать с помощью американского суда по делам о неплатежеспособности. Новый план предусматривает реструктуризацию финансовых обязательств Air Baltic в соответствии с главой 11 американского кодекса о банкротстве. Эта процедура временно защищает предприятие от требований кредиторов и позволяет продолжать полеты. Одновременно авиакомпания получила обещание от 5 американских финансовых организаций, включая Барклейс и Морган Стэнли, об обеспечении финансирования в размере 350 миллионов евро для поддержания ликвидности и деятельности компании со ставкой 12%. Таким образом, прежний план по привлечению до февраля будущего года 257 миллионов евро от держателей облигаций Air Baltic по 25% годовых реализован не будет. Правительство, кстати, этот план так и не поддержало. Премьер Андрис Кулберг заявил, что такой заем в четверть миллиарда евро дал бы компании деньги только на несколько месяцев и не решил бы проблему старых долгов и обязательств по аренде самолетов. С 16 по 22 сентября во всех странах-членах Европейского Союза, включая Латвию, будет проходить традиционная осенняя кампания «Дни безопасности дорожного движения». Кампания организована Европейской сетью дорожной полиции «Родпул». Полиция по всей Европе будет уделять повышенное внимание безопасности на дорогах, контролируя использование ремней безопасности и детских сидений. В четверг, 17 сентября, в рамках этой кампании пройдет Европейский день без дорожно-транспортных происшествий и серьезных травм. Всем европейцам надо постараться, чтобы в этот день на европейских дорогах никто не погиб и не пострадал. Отметим, что в Латвии в этом году в ДТП уже погибли 66 человек. 175 участников дорожного движения получили серьезные травмы. Между тем, в день начала кампании 16 сентября может быть отменен 1271 рейс регионального автобуса. Это подсчитала автотранспортная дирекция. Дело в том, что пассажироперевозчики запланировали на 16 сентября проведение акции протеста. Завтра в 10:30 Латвийская ассоциация пассажироперевозчиков проведет пресс-конференцию, чтобы сообщить о ходе и причинах акции протеста. Символически эта акция состоится через год после предыдущей, когда рейсы были отменены на час. На сей раз перевозчики предупреждают, что если мнение отрасли не будет услышано, это не будет разовой акцией. Добавим, что в акции протеста примут участие не все региональные перевозчики. Теперь уже бывший министр благосостояния АЦЗК Рейнис Узулнекс сможет получить компенсацию за освобождение от должности, выходное пособие в размере 1 месячного доклада. И также, согласно закону, ему может быть выплачена компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска. Об этом выяснило агентство «Лето». Как известно, в минувшую субботу Узулнекс был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения свыше 3 промилле. По факту произошедшего госполиция начала уголовный процесс. С учетом произошедшего СЗК отозвал Узулнекса с поста министра и обязался исключить его из партии. На наступившей неделе погода в Латвии часто будет дождливой, временами ветреной. Сегодня осадки были на большей части территории Латвии и днем от 15 до 19 градусов. Завтра, во вторник, Синоптики обещают, что дождей станет меньше. В среду установится преимущественно сухая погода. При этом уже в четверг территории Латвии будет пересекать новая обширная зона осадков, и на побережье скорость ветра в порывах может достигать 15 метров в секунду. К выходным осадки ветер еще усилится. Температура воздуха в течение недели существенно не изменится. По ночам будет от плюс 7 до плюс 16 градусов, а днем от плюс 15 до плюс 20. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido. Хочу.

0: Конечно.
1: Практически хором мы спели «Осенние поцелуи». Таким образом, завершили хорошую новость на сегодня. Завтра, конечно же, продолжим. Точнее, Дима Харов продолжит. Отдыхает Дим сегодня, поэтому ближайшие 3 часа мы с вами вместе проведем. Это вечерний эфир, это «Драйв Тайм». И это пока, я не знаю, радоваться или грустить по этому поводу, но это только начало рабочей недели. Или это уже начало рабочей недели. Сегодня понедельник, 14 сентября. А что касается Дим, да, действительно, он сегодня, как мы с вами прекрасно это видим, вы, в свою очередь, слышите, отдыхает. Так мне хочется думать, но я, честно говоря, не знаю. Но надеюсь на это. Завтра вернется. Ну, а мы с вами план на ближайший час до 17. Чем займемся? Во-первых, я видела, что мне Сергей какую-то новость подкинул. Сергей, спасибо огромное. Я пока еще не успела в эту тему углубиться, но обязательно по возможности сделаю. И самое главное, о чем хочу напомнить, что в рамках этого ближайшего часа нас с вами ожидает... Ух! Большое колесо удачи Путо. Мы уже в конце лета начали эту, ну, можно сказать, игру в послеобеденном эфире радио СВХ+, который таким образом стал еще азартнее. И как раз в вечернем эфире «Драйв Тайм» все это происходит. 17 августа было начало большого колеса удачи от Путо. И, конечно же, главный друг нашего колеса – это Путо. То крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии. Но помимо Путо, также на колесе еще и другие замечательные призы. Это Йосера, которая заботится о четвероногих членах семьи и дарит ценный набор продукции. Также в колесе удачи и есть возможность выиграть подарочную карту от замечательного кафе на улице Йомаса в Юрмале. Это кафе «Битыте». Подарочная карта на 50 евро. Это и набор лакомств от «Рамкалны». Это также уже для тех, кто всегда заранее планирует свой отдых, свой отпуск. Есть возможность пополнить свой багаж стильным чемоданом. И также особенно выгодная цена на следующее путешествие от «Целюем воды». И парк приключений «Тарзанс» тоже подготовил подарочную карту номиналом 50 евро для активного отдыха. Все это, и, возможно, не только это, а что-то еще и в дополнение сегодня придет, кто его знает. Все это в колесе удачи, и мы с вами будем играть приблизительно плюс-минус через минута 30. Как все будет происходить, вы дозваниваетесь в студию, номер 25-45-25-25. Но это чуть позже. А пока всех в рамках вечернего эфира «Драйв Тайм» приветствую. 16 часов 15 минут.
2: Вот и осень пришла. Хитов принесла.

Валентина, поздравляем ее с днем рождения. Прислал сообщение, вот немножко опоздали, Константина. Хорошие новости уже отгремели, отзвучали, но я с радостью в это время вам передаю привет от радиостанции СВХ+. И пусть продолжение, день сегодняшний, ваш праздник пройдет на ура. А, кстати, по поводу прихода осени, пришли с коллегами буквально какое-то время назад, и сегодня как раз на эту тему беседовали, и пришли к выводу, что сентябрь даже очень приятный в этом году. Мы уже практически в середине этого месяца с вами находимся, и эта неделя, по прогнозам, тоже будет не очень прохладной. Да, конечно же, временами дожди обещают, но это нормально для осеннего времени. К концу этой недели более ветреную погоду нам с вами обещают. Но и это мы совместно переживем. 16 часов и 24 минуты. Это понедельник 4.

0: недавнем своем заявлении вся группа «Брата Ветра», а это и Ренар Скауперс, и Каспер Срога, и Марис Михельсонс, и Янис Юбалдс, они сообщили, что уже соскучились по своим поклонникам в странах Балтии, поэтому уже прямо сейчас приглашают всех любителей группы Brainstorm, это версия зарубежная, приглашают на концерты в Эстонии. И действительно, ведь «Брата Ветра» продолжает сотрудничество с эстонским приморским городом Пярну. Все это было начато еще в прошлом году, и на этот раз приглашает группа на концерт следующим летом, то есть лето 2027 года. И дата концерта тоже уже известна, это будет 24 июля, когда группа «Брата Ветра», они же «Brainstorm», выступят на пляжном стадионе Пярну, где на одной сцене соберется достойная фестиваля плеяда музыкантов как из Латвии и, конечно же, в том числе из Эстонии.
1: Диана Сауле.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал призывы замедлить разработку искусственного интеллекта из опасений за безопасность. Во время визита в Ирландию в воскресенье 13 сентября он заявил, что за подобными требованиями стоят, как он выразился, очень негативные силы, преувеличивающие риски и поднимающие вопросы о маловероятных сценариях. Он подчеркнул также, что хочет сохранить за Соединенными Штатами статус лидера в этой отрасли. Высказывания Трампа появились после того, как два исследователя из компании Anthropic, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, предупредили о том, что стремительно развивающаяся технология может привести к вымиранию человечества в недалеком будущем. Глава Anthropic Дарио Амадей 12 сентября призвал замедлить темпы развития этой технологии. Его поддержали глава компании-конкурента OpenAI Сэма Альтмана, а также предприниматель Илон Маск, глава технологической компании SpaceX. OpenAI, разработчик чата GPT, отказался в этой связи от запланированного ранее выхода на биржу. Вернемся к SpaceX. Эта компания вывела на среднюю околоземную орбиту три телекоммуникационных спутника весом около 1700 килограммов каждый для группировки компании SES, базирующейся в Люксембурге. Данный пуск знаменателен тем, что это был юбилейный 700-й полет семейства ракет Falcon, история которого началась в марте 2006 года с дебюта ракеты Falcon 1. Первый Сокол совершил в общей сложности 5 полетов, 2 из которых были успешными, после чего в 2010-м уступил место рабочей лошадке ракете Falcon 9. На долю этой ракеты приходится подавляющее большинство полетов этой серии. Единственный другой представитель серии, по-прежнему действующая ракета Falcon Heavy, на сегодняшний день совершила 13 запусков. Этот запуск стал 107-м орбитальным для компании SpaceX в текущем году. 105 из них были выполнены с использованием ракет Falcon 9, еще 2 с применением Falcon Heavy. Также в 2026-м SpaceX провела 2 суборбитальных испытательных полета мегаракеты Starship и готовится к третьему, возможно, с выводом ее на орбиту. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: СВХ плюс.

0: Напоминаю, что приблизительно в 16:40-16:45, сегодня второй вариант, кажется, будет в рамках вечернего эфира драйв-тайма. А кто-то из вас крутит колесо удачи и получает замечательные призы. Из всевозможных, что на колесе имеется, это, конечно же, и подарочные карты Путу, это и Йосера, и Целью Мбода, это и Тарзан с битой, и Трамкауны. Все будет, готовимся!
1: Драйв-тайм совместно с Лидо.
2: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Лидо. СВХ+.

0: кстати, чуть позже мы также и про очень в плане спорта успешные выходные с вами поговорим более подробно. Для кого-то именно участие в наших конкурсах, в том числе и в «Колесе удачи», это тоже что-то наподобие спорта. Поэтому призываю заранее не звонить. Ну и сегодня мы действительно начнем, скорее всего, позже обычного, поскольку прямо сейчас еще нужная информация.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига, Гуннара Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
7: Drive Time совместно с Lido.
8: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Лидо.
9: СВХ плюс.

0: друзья, то самое время, когда необходимо настраиваться на счастливую волну и выигрывать призы в большом колесе удачи Путуа. И, конечно же, с радостью напоминаю, что главный друг колеса удачи Путуа – это крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии. В сети Путуа работает более 40 автомоек самообслуживания, где можно выбрать и различные комбинации программ мойки и воспользоваться как активной пеной, так и порошковыми моющими средствами. Новинка сети Путуа – это Путуа Экспресс позволяет помыть автомобили на полностью автоматизированные бесконтактные автомойки, не участвуя в процессе самостоятельно. На автомойках Путуа доступны различные способы оплаты, в том числе и это клиентская карта, это бесконтактная банковская карта, это приложение Мобили, и для победителей колеса удачи Путуа подарочная карта номиналом на 50 евро. Это один из возможных призов. Какие еще призы на большом колесе удачи? Это, конечно же, и подарки замечательные для наших четвероногих членов семьи, а там и кошки, и собаки, и лошади еще. Йосера подготовили такие замечательные призы. Замечательный приз от Целиум Боден для любителей путешествовать. Для активных есть подарочная карта от парка приключений Тарзанс, тоже на 50 евро, кстати. Есть Битит кафе, наше с вами любимое, которое в Юрмале находится, и подарочная карта от Битит, в том числе на колесе. А еще и Рамкалны, там тоже очень вкусный приз от компании Рамкалны. Итак, напомню, что необходимо делать, хотя мы и так все с вами прекрасно знаем. Нам с вами необходимо кому-то из вас сейчас попасть в эфир, и я уже по старой такой проверенной схеме сделаю так, что я обнуляю нашу всю линию, обе линии точнее. И прямо сейчас даю старт. Дозванивайтесь, друзья, прямо в этот момент. Все можете сделать. Итак, номер в студии 25-45-25-25. Что необходимо будет сделать? Немножко пообщаться со мной в эфире, ответить на простейший вопрос, и будем крутить колесо. Большое колесо удачи. А вот с кем будем сегодня крутить, это прямо сейчас хочу узнать. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Гунтис.
0: Гунтис, очень приятно. Гунтис, напомните, в какой раз вы уже играете в колесе удачи?
1: Второй
0: раз. Когда был первый?
1: В самом начале.
0: В самом-самом начале. Это получается у нас сколько недель назад?
1: Ну, самый первый, это август.
0: Ага, что вы выигрывали? Что вы выиграли?
1: Бибита.
0: Ага. Гунтис, ну а вы знаете такое правило, что если мы участвовали, то мы даем возможность другим поучаствовать. И еще, даже если я посчитаю, сколько времени прошло, тут еще и месяца нету. Поэтому мне необходимо с вами попрощаться. Вы уж не обижайтесь. Дадим возможность дозвониться и попасть в эфир тому радиослушателю, который еще ни разу не играл и не участвовал в большом колесе удачи. Поэтому давайте все по-честному, чтобы происходило. Номер студии 25-45-25-25 для тех, кто любитель проверить свою удачу. Здравствуйте. Так, не попали. Ну, ничего, кто-нибудь обязательно попадет. Желающих, на самом деле, очень-очень много тех, кто хочет попасть в эфир и прямо сейчас пообщаться. 25-45-25-25. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Я Лайм.
0: Лайм?
2: Лайм, да.
0: Лайм. Точно?
2: Да, псевдоним, да. Тот, который знает меня, Володя.
0: Так, ладно, пусть так будет. Участвовали? Играли в колесо удачи?
2: Не, вообще уже давно что-то не играл.
0: Давно не играли. Так, хорошо. Все, тогда уже как бы такая первая проверочка пройдена. Так, что делать? Знаете, что делать надо будет?
2: Да.
0: Что?
2: Нужно будет ответить на вопрос.
0: Угу.
2: Вариантами ответов, возможно.
0: Хотите варианты или все-таки сначала попробуйте?
2: Не знаю, какой вопрос.
0: Ой, вопрос наипростейший. Так, но еще хотела до того, как задам свой вопрос, поинтересоваться, вот как ваш сентябрь проходит, какие планы на осень?
2: Замечательно проходит на осень. Работать для себя и на себя.
0: Для себя и на себя. Прекрасно. Да. А чего всем и пожелаю. Всем другим да. в том числе. Ну что, готовы к вопросу? Все будет предельно просто. Готовы?
2: Да.
0: Ну, смотрите, значит, обычно играет Дим Харов с вами. Но иногда бывают и другие такие у нас изменения в графике. Скажите, пожалуйста, какой это по счету раз, когда я с вами играю, со всеми радиослушателями имеется в виду, какой по счету это раз сегодня?
2: Именно в это колесо удачи?
0: Да, именно в колесо удачи. И именно в рамках вечернего эфира Drive Time.
2: Ну, первый раз.
0: Точно?

0: играем в моем лице здесь, по эту сторону эфира. Дел за малым, будем крутить колесо и узнаем, какой приз вы сегодня получаете. Готовы? Кстати, вот из всех тех подарков, которые на большом колесе Путо, есть какие-то предпочтения, что бы хотелось получить?
1: Вкусняшки.
0: Вкусняшки? А почему?
1: Не знаю.
0: Машину мыть не надо?
1: Так мою на Путо, кстати.
0: Я, кстати, тоже на Путо мою.
1: Я буду всему рад, на самом деле.
0: И это никак не связано с большим колесом, да, правильно? А вот, например, кафе «Битые» в Юрмале были там?
1: Да, я как-то был там 1.5 года, мне кажется, назад. Когда они там открылись буквально.
0: Да. Ну что ж, хорошо, давайте посмотрим, как удача сегодня вам улыбнется. Итак, крутим большое колесо удачи Путо. Напомните, что вы там очень-очень-очень хотели?
1: Вкусняшки от Рамкалны.
0: Вкусняшки от Рамкалны? Я вас поздравляю, и это действительно вкусняшки от Рамкалны. Как вы это сделали, я не знаю, или как я это так закрутила. Но это Рамкалны, и это замечательный подарок. Я с вами все подробности уже обсуждать буду за эфиром. Ну а пока всем радиослушателям напомню и расскажу про этот приз. И Рамкална – это набор деликатесов, набор сладостей, набор продукции от Рамкалны. Рамкалны – вкус Латвии для любого праздника. Лучшие подарки для семьи, друзей, корпоративные подарки для коллег и деловых партнеров. Прекрасная возможность персонализировать любой подарок, добавить логотип компании. Это можно, фотографии друзей тоже как вариант. Или придуманный вами текст – тоже сделают. Все это можно заказать на сайте www.ramkalny.lv. Ну что ж, на сегодня мы завершаем. Итак, большое колесо удачи каждый будний день приблизительно в 16:40-16:45.
2: Путо. Лилакайс пашап халпошанас без контакта автомазгатау тиклс Латвия педава. Ауто ун коммерс транспорта мазгашану измантоет модернако технологию палицейбу. Путо автомазгатавас изманту атро. Рупиго вай перфекто мазгашанс комбинации. Транспорт лидзекли но мазгают арактивайам путам. Пулвервейда мазгашанс лидзекли vai kombinēju abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV. SVH+.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Брейдином. Айзнемшанас Макса Науду.
1: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Аэрогриль Стандарт 29,99. Индукционная варочная панель Вирпул 265 евро. Стиральная машина Горения на 6 килограммов всего 199 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
2: Лабден. Асим профессор Сулдис Мауринч. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzin vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 11 до 12.
4: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Lūdšie mūzika. Процентные хиты.
7: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 17 часов, 2 минуты, с новостями в студии Елена Провоторова. Начатая работа, финансовая реструктуризация позволит авиакомпании на некоторое время отложить многие платежи. Однако уже сейчас ясно, что из процесса реструктуризации Ирбоцик выйдет значительно меньшей компании. Мнение финансового эксперта Герта Рунгайнса. Благодаря съемкам иностранных фильмов латвийский бюджет получил свыше 42 миллионов евро. Бывший министр благосостояния выложил в Facebook видеообращение с извинениями за вождение автомобиля в пьяном виде и назвал произошедшее серьезной ошибкой. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Начатая латвийской национальной авиакомпанией «Ирбоцик» финансовая реструктуризация в соответствии с процедурой главы 11, предусмотренная законодательством США, позволит авиакомпании на некоторое время отложить многие платежи, пояснил финансовый эксперт Герт Рунгайнис. «Сейчас невозможно прогнозировать», — продолжил он, — «завершится ли этот процесс успешно. Однако уже ясно, что из процесса реструктуризации «Ирбоцик» выйдет значительно меньшей компании, и ее экономический вклад в народное хозяйство Латвии снизится. Кроме того, существует вероятность, что роль авиационного центра Балтийского региона переймет Литва. В то же время Рунгайнис признал, что начатая финансовая реструктуризация является хорошей новостью для пассажиров, поскольку полеты будут продолжены, а уже приобретенные билеты не будут потеряны. Без поддержки держателей облигаций авиакомпания могла прекратить деятельность до конца этого года, тогда как в настоящее время у AirBaltic достаточно средств для обеспечения повседневной деятельности, заверил эксперт. Мы уже сообщали, что латвийскую национальную авиакомпанию AirBaltic теперь планируют спасать с помощью американского суда по делам о неплатежеспособности. Новый план предусматривает реструктуризацию финансовых обязательств AirBaltic в соответствии с главой 11 Американского кодекса о банкротстве. Эта процедура временно защищает предприятие от требований кредиторов и позволяет продолжать полеты. Одновременно авиакомпания получила обещание от 5 американских финансовых организаций, включая Барклайс и Морган Стэнли, об обеспечении финансирования в размере 350 миллионов евро для поддержания ликвидности и деятельности компании со ставкой 12%. То есть прежний план по привлечению 257 миллионов евро от держателей облигаций AirBaltic под 25% годовых реализован не будет. Благодаря съемкам иностранных фильмов латвийский бюджет получил свыше 42 миллионов евро. Программу поддержки иностранного кино реализует у нас Латвийское агентство инвестиций и развития. Оно представляет софинансирование для съемок иностранных фильмов. В частности, ЛАИР предоставил около 10 миллионов евро софинансирования в целом 37 кинопроектам. В результате их реализации в госбюджет Латвии было уплачено без малого 9 миллионов евро в виде налогов. А допустимые расходы проектов на товары и услуги в Латвии достигли 42 миллионов. То есть эффект от реализации программы примерно в 3 раза больше, чем госфинансирование. Помимо этого, программа способствует узнаваемости Латвии в мире. Так, например, фильм «Неизвестная женщина» датского режиссера Майль Туке, получивший главный приз «Золотого льва» на Венецианском международном кинофестивале, практически полностью был снят в Латвии. И латвийские кинопрофессионалы и компании принимали активное участие в его создании. Теперь уже бывший министр благосостояния от ЦЗК Рейнис Узулнекс сможет получить компенсацию за освобождение должности, выходное пособие в размере 1 месячного оклада, выяснило агентство «Лето». Также, согласно законодательству, выплачивается компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска, если таковые имеются. Как известно, минувшую субботу Узулнекс был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения свыше 3 промилле. По факту произошедшего госполиция начала уголовный процесс с учетом произошедшего. СЗК отозвал Узулнекса с поста министра и из партийных рядов. Сегодня бывший министр благосостояния выложил в Facebook видеообращение с извинениями за вождение автомобиля в пьяном виде и назвал произошедшее серьезной ошибкой. Рейнис Узулнекс попросил прощения у тех, кому причинил боль и кого разочаровал, а также признал, что произошедшее уже не изменить, но он может сделать выводы, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: часов и 12 минут. Ну, я пришла к выводу, что шифруемся как можем. Но победителя колеса удачи сегодня — это Рената. За эфиром уже все в подробностях обсудила, зафиксировала то, что необходимо. А имя-то какое, Рената, у вас красивое. А еще за эфиром поболтали, и в целом удачно все сложилось сегодня. Поэтому хочу всем пожелать нашим радиослушателям: желайте, хотите, участвуйте и выигрывайте. И в очередной раз напоминание о том, что если вы уже в колесе удачи, ну и в принципе, на самом деле такое правило, оно относится ко всем конкурсам, которые мы проводим в эфире. Если участвовали, ну, давайте дадим возможность тем, у кого это еще не сложилось в столь такой фортунной форме. Поэтому не обижайтесь, если вдруг получается, что не даем еще раз такую возможность, не предоставляем. Хотелось бы, конечно, чтобы большее количество наших радиослушателей получили ценные призы и таким образом как можно большему количеству подарить радость и отличное настроение. Драйв-тайм продолжается. В рамках этого ближайшего часа мы вот одних вкусняшек, это имеется в виду тот ценный приз, который Рената сегодня выиграл в колесе удачи, от одних вкусняшек очень плавно перейдем к другим. Поскольку наш главный спонсор вечернего эфира Драйв-тайм — это Лидо, где можно очень вкусно покушать, подкрепиться. Кстати, если кто-то в это время, вечернее, как раз именно в этот момент этим приятным делом занимается, вам отдельный привет и приятного аппетита. В рамках этого ближайшего часа мы с вами сегодня определим первого финалиста. Понедельник, день замечательный для того, чтобы начать розыгрыш в течение всей недели очередной подарочной карты от Lido. Подарочная карта на 30 евро. Ее Дим разыграет в пятницу, и каждый день будет один финалист определен. Сегодня мы определим первого. Это все в рамках этого ближайшего времени. Ну а пока...
1: СВХ+.

0: прикасаться с дорожной ситуации к этому моменту. Густав Земгал, Гатве, немного так замедлилась. В среднем до 9-10 минут. А также улица Круспилс от Рензена до улицы Гранита. В среднем от 6 до 12. Время ожидания. Улица Церес, это от Териню до Дзелсцеля. В среднем 5-6. По времени до 5-6 минут. Это и улица Буллю от Дзегужи до Даугавгривеса. Это также улица Мариес от Лачплэша до улицы Элизабетеса. Улица Грауда от Дити до Винипсгатве. И Вантовый мост Кипсела, улица Якоба, тоже в среднем 4-5 минут. Бривибус от Таллинас до Пернавас. По времени похожая ситуация. Всем, кто сейчас в пути, терпения. И в целом всем нам отличного вечера этого понедельника.
1: Хиты по осени считают.
2: Музыкальный урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Музыкальный урожай.
3: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Вкусный, сочный и пикантный. Это хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер майонезы с паприкой и чили.
7: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Домат Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся «Домат Приэкс ЛВ».
8: «Стоунрок» – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, «Стоунрок» – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. «Стоунрок» – очевидная прочность.

Дорожную информацию сообщают только что авария на Гусова-Земгала после съезда на Брасласа. Новая дорога в сторону Кенгаракса. Там, скорее всего, будет проблематично какое-то ближайшее время. Номер для связи в студии СВХ+, 25 45 25 25.

0: 12:20 уже 4 минуты. И нам с вами необходимо чем-то интерактивным заняться. Время пришло проверить, насколько хорошо умеете. Возможно, думать понадобится немножко. Какие-то неожиданные связи. Но в целом все довольно просто. Необходимо будет расшифровать аббревиатуру. Сегодня очень-очень коротенькую. На первый взгляд кажется все совершенно понятным или наоборот непонятным. Но на самом деле дело за малым. Я предлагаю вам аббревиатуру. Сегодня она будет состоять всего-то навсего из двух букв. Это понедельничная. Я в пятницу, помню, в 11 утра, это ведь еще утро, прощалась. И в целом пятничное утро мы с вами на лайте провели, как это обычно Володь делает. Сегодня, возвращаясь в вечерний эфир, у меня есть желание оставшуюся часть вечернего эфира Drive Time тоже на лайте провести.
1: В эфире конкурс «Аббревиатура».
0: Но тут самое главное, друзья, не бояться таких неожиданных вариантов. И помните, иногда даже две буквы, они могут скрывать целую историю. Ну что же, давайте проверим сообразительность вашу этим вечерним временем. И для расшифровочки сегодня предлагаю две буквы. Это буквы «Л» и «Д». Не спрашивайте, почему, и так все понятно. Ваша версия, как вы хотели бы, как вы расшифровываете именно эти две буквы «ЛД». Люди добрые, вот первое, что пришло в голову сейчас. Это мой вариант, если что. Свою версию на номер студии, на WhatsApp 25452525. Таким образом, сегодня выберем первого финалиста. Передам первого финалиста в надежные руки Димхарова, который уже завтра, конечно же, появится в вечернее время. И напомню, что на протяжении всей недели по одному финалисту в пятницу Дима разыграет подарочную карту от Lido.
1: СВХ плюс.

0: радио, которое рядом. Автоновости.
1: Госполиция возбудила 50 административных дел в связи с несанкционированным скоплением транспортных средств возле торгового центра «Акрополо» Рига вечером 11 сентября. Протоколы были составлены за различные нарушения правил дорожного движения, включая превышение скорости, агрессивное вождение, управление транспортным средством с техническими недостатками и использование дронов. Добавим, что реагируя на ранее полученную информацию о скоплении машин у торгового центра, госполиции пришлось для обеспечения безопасности и порядка привлечь дополнительные силы. С 16 по 22 сентября во всех странах-членах Европейского Союза, включая Латвию, будет проходить традиционная осенняя кампания «Дни безопасности дорожного движения», организованная Европейской сетью дорожной полиции «Роадпол». Полиция по всей Европе будет уделять повышенное внимание безопасности на дорогах, контролируя использование ремней безопасности и детских сидений. В четверг, 17 сентября, в рамках этой кампании пройдет Европейский день без дорожно-транспортных происшествий и серьезных травм. Всем европейцам надо постараться, чтобы в этот день на европейских дорогах никто не погиб и не получил серьезных травм. Отметим, что в Латвии в этом году в дорожно-транспортных происшествиях уже погибли 66 человек. 175 участников дорожного движения получили серьезные травмы. Масштабные ремонты улиц в Риге продолжатся до зимы и по-прежнему будут ограничивать движение, создавать неудобства жителям и предприятиям. Телеканал ТВ-3 сообщил, что на улице Гертрудес работы начались в августе и продлятся около полугода. Там обновляют коммуникации и дорожное покрытие. Ограждения и строительные траншеи затрудняют доступ к кафе и магазинам. На улице Даугав Гривас подрядчик отстает от графика, поэтому самоуправление применяет к нему штрафные санкции. Работы на этом участке должны завершиться примерно через полтора месяца. Кроме того, работы, ремонты идут на улицах Дзирнову, Тербата, Стурманю, Венспилс, Гроссенес на набережной 11 ноября. Самоуправление объясняет, что выполнить все запланированные работы за три летних месяца невозможно. Жителям Риги придется считаться с ограничениями до наступления зимы. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: версия, это будет только первая. Первая версия ваших расшифровок ЛД в конкурсе «Аббревиатура». Личный дневник, лучший друг, локальный диск, личное дело, легендарный дракон, и нет пояснения, а ловец души, лунный дозор. Люди добрые, а Лидо достойная. Латвия динамичная, лучший диджей, Латвия движ, легкий день, лунная дорожка. Так, Игорь с перчиком, ваша версия «Лютая дичь». А версия Юрия «Лето догнать». А еще от Игоря любимый диджей Лидо друзьям. Вот и нарочки «Лови драйв», «Лень двигаться». «Люби достойно», ЛД, «Любимые дети», ЛД. Это я себя так проверяю, а то бывает по-разному. Знаете, когда такое количество ответов, там уже и меньше внимания на буквы обращаешь, особенно на вторую в этом случае. «Легкие деньги», «Лето», «До свидания». Но тут есть нюансик. «Ладонь друга» и «Лови дыхание» — это две версии вот Сергея. И еще и пояснение. Иногда, чтобы почувствовать себя счастливым, нужно просто остановиться, выдохнуть суету, ощутить тепло тех, кто рядом, и взять кого-то за руку. Спасибо, Сергей, за столь душевную мысль этим вечером. Понедельник, кстати, сегодня, 14 сентября. Не так, личное дело, это еще одна из версий. Давайте-ка так сделаем. Для тех, кто только что присоединился, мы сегодня расшифровываем две буквы, аббревиатуру ЛД. В конкурсе аббревиатура. И определяем первого финалиста каждый день по одному. Дим Харов завтра будет продолжать. И в пятницу среди вас пятерых будет разыграна подарочная карта от Лидо.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на стаба.
2: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты.

0: именно эту песню сегодня просили также в рубрике поздравления. Хорошие новости тогда как-то не получилось, но дошли мы в это время. Буквально через 2 минуты Лолита Милявская, журналистка.
1: Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок – очевидная прочность.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Swedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Swedbank.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на офисные столы и стулья, стеллажи, коробки для хранения, предметы интерьера, текстиль, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.

0: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый «Шкода Кодиак». Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors «Шкода Кодиак» с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
1: Шкода.
2: Не яо тако интернет сварду от тео. Яо тако ту вари дот савом интернетом. Катру рейз, кад извелес тет, ту сути сигнал. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
5: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: оказывается, фантазия действительно может зайти довольно далеко. Сегодня мы с вами определяем первого финалиста в конкурсе «А-аббревиатура». И, наверное, еще одну порцию выдать не успею, но у меня есть фавориты и три версии, как топ, ну не то чтобы лучше, но сегодня так получилось.
1: В эфире конкурс «Аббревиатура».
0: А знаете, как получилось? Мы с вами расшифровываем сегодня две буквы «ЛД». И первая версия, которая выдвигается в топ-3, версия Юрия «Лето догнать». Под номером 2 сегодня версия Виктора «Лучшее детям». И личное дело от Арины, это под номером 3. Соответственно, вы же понимаете, на что я намекаю? А я намекаю на то, что мне необходима ваша помощь. Проголосуйте, пожалуйста, кому сегодня вы отдали бы предпочтение и отдаете его по факту. Итак, еще раз давайте пробежимся по версиям финальным. Под номером 1 у нас сегодня «Лето догнать» версия Юрия. Под номером 2 от Виктора «Лучшее детям». И под номером 3 «Личное дело». И это расшифровочка ЛД от Арины. На 25-45-25-25 просто кидайте 1-2-3, что вам больше нравится, и я все подсчитаю и узнаем имя первого финалиста.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня, пойми, не бывает идеально.
1: СВХ+.

0: Дины. И это Виктор. Виктора я поздравляю. Ваш контакт, ваше имя. Все это зафиксирую и передаю Диме Харову. Он завтра продолжит определять финалистов. Было сообщение, кто-то обиделся, что я его версию в эфире не озвучила. Пошла искать, где эта версия.
1: Для созревших радиослушателей. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Завтра в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер переменных направлений. Утром на дорогах возможен туман. Днем воздух прогреется до 16-19 градусов. Ванспилс и Лепе завтра днем максимум плюс 17. Даугавпилс и Редек на 18 градусов. В Риге без существенных осадков и до 19 градусов тепла.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 18 часов. Добрый вечер. С новостями в студии Елена Провоторова. Латвийскую национальную авиакомпанию Air Baltic планируют спасать с помощью американского суда по делам о неплатежеспособности. В ближайшую среду может быть отменен 1271 рейс регионального автобуса. Дело в том, что пассажироперевозчики запланировали на этот день проведение акции протеста. Благодаря съемкам иностранных фильмов латвийский бюджет получил свыше 42 миллионов евро. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Начатая латвийской национальной авиакомпанией Air Baltic финансовая реструктуризация в соответствии с процедурой главы 11, предусмотренной законодательством США, позволит авиакомпании на некоторое время отложить многие платежи, пояснил финансовый эксперт Гирт Рунгайнис. Сейчас невозможно прогнозировать, продолжил он, завершится ли этот процесс успешно, однако уже ясно, что из процесса реструктуризации Air Baltic выйдет значительно меньшей компании, и ее экономический вклад народных хозяйство Латвии снизится. Кроме того, существует вероятность, что роль авиационного центра Балтийского региона переймет Литва. В то же время Ронканис признал, что начатая финансовая реструктуризация является хорошей новостью для пассажиров, поскольку полеты будут продолжены, а уже приобретенные билеты не будут потеряны. Без поддержки держателей облигаций авиакомпания могла прекратить деятельность до конца этого года, тогда как в настоящее время у Air Baltic достаточно средств для обеспечения повседневной деятельности, заверил эксперт. Мы уже сообщали, что латвийскую национальную авиакомпанию Air Baltic теперь планируют спасать с помощью американского суда по делам о неплатежеспособности. Новый план предусматривает реструктуризацию финансовых обязательств Air Baltic в соответствии с главой 11 Американского кодекса о банкротстве. Эта процедура временно защищает предприятие от требований кредиторов и позволяет продолжать полеты. Одновременно авиакомпания получила обещание от 5 американских финансовых организаций, включая Барклайс и Морган Стэнли, об обеспечении финансирования в размере 350 миллионов евро для поддержания ликвидности и деятельности компании со ставкой 12%. То есть прежний план по привлечению 257 миллионов евро от держателей облигаций Air Baltic под 25% годовых реализован не будет. С 16 по 22 сентября во всех странах-членах Европейского Союза, включая Латвию, будет проходить традиционная осенняя кампания «Дни безопасности дорожного движения», организованная Европейской сетью дорожной полиции «Родпул». Полиция по всей Европе будет уделять повышенное внимание безопасности на дорогах, контролируя использование ремней безопасности и детских сидений. В четверг, 17 сентября, в рамках этой кампании пройдет Европейский день без дорожно-транспортных происшествий и серьезных травм. Всем европейцам надо постараться, чтобы в этот день на европейских дорогах никто не погиб и не получил серьезных травм. Отметим, что в Латвии в этом году в ДТП уже погибли 66 человек. 175 участников дорожного движения получили серьезные травмы. Между тем, по данным автотранспортной дирекции, 16 сентября, в день начала акции, может быть отменен 1271 рейс регионального автобуса. Дело в том, что пассажироперевозчики запланировали на этот день проведение акции протеста. Завтра в 10:30 Латвийская ассоциация пассажироперевозчиков проведет пресс-конференцию, чтобы сообщить о ходе и причинах акции протеста. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей такой же акции, когда рейсы были отменены на час. На сей раз перевозчики предупреждают, что если мнение отрасли не будет услышано, это будет не разовой акцией. Добавим, что в акции протеста будут принимать участие далеко не все региональные перевозчики. Благодаря съемкам иностранных фильмов латвийский бюджет получил свыше 42 миллионов евро. Программу поддержки иностранного кино у нас реализует Латвийское агентство инвестиций и развития. Оно предоставляет софинансирование для съемок фильмов. В частности, ЛАИР предоставил около 10 миллионов евро софинансирования в целом 37 кинопроектам. В результате их реализации в госбюджет Латвии было уплачено без малого 9 миллионов евро в виде налогов, а допустимые расходы проектов на товар товары и услуги в Латвии достигли 42 миллионов. То есть эффект от реализации программы примерно в 3 раза больше, чем госфинансирование. Помимо этого, программа способствует узнаваемости Латвии в мире. Так, например, фильм «Неизвестная женщина» датского режиссера Майя Эльтуки, получивший главный приз «Золотого льва» на Венецианском международном кинофестивале, практически полностью был снят в Латвии. И латвийские кинопрофессионалы и компании принимали активное участие в его создании. Этим выпуском службы новостей «Радио СВХ Плюс» сегодня работу завершает. Я, Елена Провоторова, благодарю вас за внимание. До свидания.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: последних сообщений, которые получила, это от Лигиты. Благодарность за эфир. Но у нас еще целый час. До 19. Это время проведем вместе. Всем привет. Драйв тайм, вечерний эфир продолжается. Напомню еще о самом главном. Это понедельник, это 14 сентября. И номер студии 25-45-25-25.
1: СВХ плюс.

0: которую будут проводить на этой неделе с 16 по 22 сентября. Полиция Латвии будет работать на дорогах в усиленном режиме. Наша страна таким образом присоединится к общей европейской кампании Road Poll Safety Days, которая одновременно проходит во многих странах Европы. И это означает, что в течение недели будут уделять повышенное внимание безопасности дорожного движения. А особое внимание в нашей стране будет обращено на наиболее уязвимых участников движения. Это велосипедисты, это водители электросамокатов, это мотоциклисты. И также будут контролировать соблюдение скоростного режима, естественно. Впрочем, всегда это важное использование ремней безопасности и правильная перевозка детей в автомобилях. Отдельный день этой кампании 17 сентября. Это четверг. И именно этот день, Road Poll, этот день объявил днем, когда европейские страны постараются добиться общей цели. А общая цель – это не допустить ни одной смерти на дорогах. В этом году особое внимание также пешеходам. Общей европейской темой именно это направление становится безопасности пешеходов. Для сравнения, например, год назад Латвии в рамках этой недели удалось достичь нулевого показателя. Во время Road Poll Safety Days в прошлом 2025 году главным контрольным днем было 18 сентября. В этом случае у нас 17 четверг. В прошлом году это был 18 сентября. И в прошлом году Латвия вошла в число 11 стран, в которых за сутки не погиб ни один человек в ДТП. В нынешнем году ситуация в целом на латвийских дорогах по-прежнему остается, естественно, довольно серьезной. И по данным государственной полиции, с начала этого года в ДТП в Латвии погибли 66 человек. И еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы. Приобщаемся к этой общей европейской кампании на этой неделе. Начнется все уже в среду, 16 сентября. И на протяжении ближайшей недели, соответственно, до 22 сентября, Латвия на дорогах. Латвии полиция будет работать в усиленном режиме. Всем автоводителям это на заметку.
1: Хиты по осени считают.
2: Музыкальный урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Музыкальный урожай.
3: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
4: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
5: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
6: Гигабит, интернет.
7: Гигабит, интернет.
6: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балти, Балти, Балти, Балти, Балтиком, ЛВ.
8: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
9: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100 64 120.
10: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
11: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 14,99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Lidl. Стоит того.
7: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

Конечно, сегодня и Полина тоже рассказывала в начале дневного эфира про спортивные мероприятия, которые в Латвии проходили в эти минувшие выходные. Одно из таких событий, кстати, вот фотографии можно в интернете посмотреть. Те, кто посещал грандиозное латвийское бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club», в четвертый раз в Латвии проводился, и кажется, что организаторы на этом не остановятся. Один из тех боев, который ожидали многие, Камбала, он в итоге победил Зутиса и после боя объявил об уходе из бокса. И, конечно же, я думаю, что многие, кто следили за этим мероприятием, кстати, тем, кто не был в арене и там с трибуны, за этим всем не наблюдал, была возможность, и на мой взгляд, даже очень неплохая возможность. Да, конечно, надо было это все дело купить, трансляцию, но приобщиться к трансляции, сидя у себя там на диванчике где-то дома в уютном месте, можно было. Таким образом, я, например, поступила. Так, про те видео, которые сразу же после боя распространились. И, конечно же, главный поединок, который состоялся уже в самом завершении, это Даник Веснёнок против Бабара Ханакова. Сами знаете, как этот бой завершился. Поздравляем Даника. Сердечный привет ему передаем. И по поводу организаторов, которые, конечно же, на этом не остановятся. И что-то у меня такое подозрение. Это мои предположения. Сколько должно месяцев пройти? Полгода, да? Как минимум, наверное, 7 месяцев. Через 8 мы опять вновь будем говорить об этом спортивном грандиозном бойцовском шоу, но уже «Базара 0 Fight Club» в пятый раз будет проводиться в Латвии. И, конечно же, еще одно спортивное мероприятие, которым ознаменованы минувшие выходные. Это речь про латвийских баскетболистов 3-3. Они второй раз в истории стали чемпионами Европы.

0: говорят, а теплые дни-то закончились, и в Латвии наступила метеорологическая осень. Как есть, так есть. 14 сентября. А мы вот прямо сейчас заглянем-ка в завтрашний день. И очень краткий общий прогноз, конечно же, для всех знаков на завтрашний день, вторник, 15-е.
1: Звезды про завтра. Гороскоп.
0: Так, друзья, овны. Овны, вторник – это для вас день решительных действий. Не бойтесь проявлять, овны, завтра инициативу. Тельцы, сохраняйте спокойствие. Это совет свыше. На день 15 сентября не все нужно решать сразу. Прислушайтесь, иногда полезно. Близнецы, возможны интересные новости во вторник и в том числе полезное знакомство. Рак, обращайте внимание на близких и в том числе также на свои эмоции. Возможно, если они будут зашкаливать, надо как-то себя в руки взять. Но это завтра, а сегодня как вы любите. Львы, вторник – хороший день, чтобы заявить о себе и своих планах. Девы, наведите порядок в делах, и это принесет ощущение контроля. Смотрите, как мало надо. Весы. 15 сентября. Важный разговор поможет восстановить гармонию. А вот скорпиончикам завтра звезды сулят довериться интуиции. Это советуют особенно в вопросах отношений. То есть интуиция, она будет во главе всего скорпиона у вас. Стрельцы. Неожиданная возможность может изменить планы, но к лучшему. А это приятно. Козероги. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на разных мелочах. Водолечкам. Вторник, 15 сентября, подойдет для новых идей. И в том числе все, Водолеи, как вы любите, в том числе для нестандартных решений. Ну и рыбки, в завершение астрологического прогноза на завтра. Позвольте себе немножко рыбки отдохнуть. И в том числе также прислушивайтесь к внутреннему голосу. Это завтра, 15 сентября.
1: Гороскоп.

0: в карту Baltic Maps. Видземское шоссе, поворот на Адаже со стороны Риги, соответственно, до 7-8 минут. Видземское шоссе. Густав Земгал, Гатвуд, Эрики Добривибус от 6 до 7, в среднем до 6. Это улица Лубанес от Мейрана до Сахарова. Это также улица Даугавгривес от Ранти Дамбис до улицы Дурбес. Это и улица Малаянес от Велдрес до Юглас, тоже в среднем до 5 минут. И до 5 Брунинеку от Кришьян Барона улицы до улицы Бривибус. Такая ситуация в это время. На часах у нас 18 часов и 36 минут. Как понедельник прошел у некоторых радиослушателей, которые совсем недавно подключились. Так уж получилось только после рабочего времени, уже после того, как добрались до дома. Все это было возможно. Поинтересовалась, как понедельник. Ну, знаете, такое атмосфера, она витает в воздухе, что активными были выходные, поэтому понедельник, ну, так себе. Сами понимаете. Ну, сами должны понимать, каким выдался понедельник. Ну, что ж, я понимаю и всем желаю приятного доброго вечера, но пока еще не прощаюсь. А что по факту у нас происходит? Да, по факту, да, продолжая тему про осень, тут от Татьяны поступило сообщение, что сентябрь у нас неплохой, грибной в том числе. Но эту тему мы очень активно на прошлой неделе обсуждали. По прогнозам синоптиков, они нам говорят о том, что как раз сегодняшним днем ознаменовано начало метеорологической осени в Латвии. И, кстати, по сравнению, если мы сравниваем, как это было до этого, и что в среднем обычно это приходится на конец августа, 31 августа считается таким среднестатистическим, то 14 сентября, а это сегодня, даже очень неплохо. Ну, конечно, были рекорды. Рекорд был в 2023 году, когда метеорологическая осень, она наступила только в начале октября. Если я не ошибаюсь, это дата 4 октября. На рекорд в этом году не пошли, но ничего, зато на другие, скорее всего, доберемся до них. Все по порядку.
1: Слышь, а это что за хит?
2: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
1: А это?
2: Бара Виктор.
1: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный урожай.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido. СВХ плюс.

0: Дмитрий, вам отдельные личные приветы передаю. Кто бы вас остановить мог бы, я даже не знаю, но, может быть, все-таки мне как-то постараться. Я подумаю. Мы буквально через секунд 20 уйдем на рекламную паузу. Нужна информация. Нам в ушки зальются. На Андрею, который тоже очень активно пишет под завершение эфира. Но кто-то меня в лес по грибы пытается сподвигнуть. Ну, вы думаете, я не ходила? Ходила, конечно. Я их просто там оставляю. Маленькие, большие, мне все равно. 18:46. Это понедельник, 14 сентября.
1: Лайка на удауз ведь зупиню грибас. Тад нем кроне зупиню бурциня вай микстая ставпака. Пилей удени, павар 3 минутс и готовс. Вар вел пилект зальюмс вай крейюминю. Бус гаршиги. Кроне зупс ир вегли готовот.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Swedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Swedbank.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
6: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
7: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
8: С тобою жизнь такая яркая, с тобою ночь такая жаркая.
9: СВХ плюс.

0: напоследок еще такая сводка новостей. Неизвестная женщина покорила Венецию. Снятый в Латвии фильм получил «Золотого льва». Жизнь, это действительно правда. Главную награду 83-го Венецианского кинофестиваля
1: жаркая.
0: Получил фильм, большая часть которого была создана именно у нас, в Латвии. Неизвестная женщина датского режиссера удостоена «Золотого льва» за лучший фильм, а исполнительница главной роли Матильда Аркер получил кубок Вольпи как лучшая актриса фестиваля. Мероприятие, о котором рассказывала сегодня, и с радостью напомню, что в Латвии в этом году пройдет неделя так называемых «добрых дел». К этой неделе можно присоединиться, приобщиться. Это возможность помочь и людям, и животным, и природе. Эта неделя, неделя добрых дел, будет в Латвии с 5 по 11 октября по всей стране. Далее, ну, спортивные новости, которыми ознаменованы минувшие выходные. Одно из таких событий, я главное выделю сейчас, одно из главных его выделяю. Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3 на 3. Далее, дорожная ситуация. У нас тут была новость, которую тоже не обсуждали, про то, как камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости. И это, естественно, происходит каждый день. И не забывайте о том, что эта неделя в плане дорожной ситуации и того, что будет на дорогах Латвии происходить, будет усиленный контроль. Эта неделя, и начнется все уже 16 сентября, то есть в среду. И особенный день – это четверг, 17 сентября. Но коллеги еще не раз и завтра, и послезавтра об этом и расскажут, и напомнят. Эта неделя в Латвии, если о погоде говорить, то пройдет под знаком дождей и туманов. Это, кстати, новость, она появилась еще либо даже вчера вечером, либо сегодня рано-рано утром. Но мне так вообще нравится наш с вами латвийский сентябрь в этом году. Посмотрите, как распогодилось. Солнышко сейчас в столице светит, 18 часов 53 минуты. И если бы не то, что, естественно, стало намного раньше темнеть, а получается, что уже, наверное, 8:30 вечера, ну, так себе, да? Особо не погулять. В лес бы не сходите вечерком. Поэтому это ближайшее время по максимуму. По максимуму, у кого есть возможность, уже после работы используйте для прогулки на свежем воздухе. Ну а что ждать от вторника в плане погодных условий? Об этом через несколько минут расскажу более подробно.
2: Всем лучи добра! Диана Саула в эфире.
3: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara

0: на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас-33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
1: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
2: СВХ плюс.
3: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
2: Музыка, которую слушаешь ты.
4: Мальчик, я не грущу, очень грущу. Я не грущу, честно, мальчик, я грущу.
2: Радио, которое слушает тебя.

0: Между нами уляля и о погоде на вторник, 15 сентября, завтра. Облачное с прояснением. Погода ожидается во вторник. Местами преимущественно в восточных районах пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер переменных направлений. В утреннее время на дорогах возможен туман. Завтра днем воздух прогреется от плюс 16 до плюс 19 градусов. Вентспилс лепо. Завтра днем максимум до плюс 17. А это немало. Даугавпилс Резекне до плюс 18. Это тоже немало. В столице без существенных осадков. Завтра и до плюс 19. Да, в Риге теплее всего, хотите сказать? Ну, может быть, посмотрим, как завтра будет. Итак, друзья, по факту время завершать вечерний эфир «Drive Time». Завтра с 15 до 19, конечно же, встречайте Дима Харов, будет в студии. Сегодня мы ему неоднократно привет передавали. Ну, а завтра утром бодрые Владимир Вэл, Саш Буслаев. Это наши люди утренние. Что касается продолжения этого эфира сегодня, в этот вечер понедельник, продолжение. Сейчас давайте-ка я гляну. Точно будет. Для тех, кто в пятницу пропустил, для тех, кто вчера тоже пропустил по непонятным причинам, в продолжении повтора актуального топ-20. Актуальный топ-20 прошлой недели. А на этой мы уже все заново фиксируем. И обобщать все это будет Эдгар Сторм в эту ближайшую пятницу, в новую пятницу. Это у нас 18 сентября будет. Итак, в продолжении встречайте Эдгар Сторм. Всегда приятно слышать его бодрый голос. И как Эдгар обычно в завершении своих эфиров говорит: «Моя миссия завершена». И я сегодня со всеми попрощаюсь. Я вам говорю, моя миссия завершена с 15 часов по этот момент. Студия СВХ Плюс. С вами вместе была Диана Саула. До новых встреч. Приятного вечера. Пока.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Официальный сейчас ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайшие 60 минут мы вам не ответим, почему нельзя унести понравившегося человека к себе домой, но вот зато ответим и все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ+ на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте очень-очень коротенечко послушаем три самых горячих хайлайта ровно неделю назад. Начинаем с третьей строчки, и на ней находилась Зиверт Газ. Вице-лидером ровно неделю назад стали Баинди, Ахчо и Мод Шаде. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанция СВХ+. Были Баста, Моя Мишель, Если я буду танцевать. Это были три самых горячих хайлайта ровно неделю назад. Пора всеми лапками хвататься за итоги дня сегодняшнего. Начинаем уже по самой той замечательной традиции с 20-й строчки. На ней Holy Flame, Тану.
0: 20. Место номер 20.

0: первую свою запись. Этот артист сделал 12 лет на домашней студии. На свою песню именно он поехал записывать в другой город на домашнюю студию к профессиональному звукорежиссеру. И 2 часа мерз перед этим зимой у подъезда, не решаясь зайти раньше времени. В нашу горячую двадцатку он вошел ровно 29 недель назад. Это Holy Flame, Тону. Супер блокбастер 2026 года, который продолжает нас радовать и на этой неделе. Ну а дальше на 19-й будет это делать Мия Бойко, «Экспонат».
1: 19. Место номер 19.
2: Экспонат, ты мой фанат.
1: СВХ плюс 19.

0: здесь, как горит огонь, льется вода, и как подпевают Миа Бойко, когда она исполняет композицию «Экспонат». 19-я строчка в хит-чарте радиостанции «Соха Плюс», минус 4 строчки, 16 недель вместе с нами, Миа Бойко, «Экспонат». Ну, а нам пора двигаться дальше, 19-й к 18-й, и тут...
1: 18. Место номер 18. Капля.

0: ВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
0: Тут у вас отклай. Он подарит пар Лидл Легендам. Аутс квалитет продукт пар нетицаму цену. Венкарши легендари. Но цесурдиенес Лидл Вейкалос. Свеста круассанс. Тикай 29 центи. Лидл ир вертиги.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
6: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенсилис. В хороших руках. Апотека.
7: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
5: Радио СВХ Плюс представляет.
8: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
5: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
8: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 17. СВХ Плюс 17.

0: Лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
2: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ+.

0: своим идеалом девушки он назвал свою возлюбленную Сашу. При этом он не стал ее снимать в клипе, посчитав это слишком попсовый. Акмал и его 16-я строчка с композицией «Любимая». Минусует 2 строчки. 4 недели вместе с нами находится. И этого уже точно будет недостаточно, чтобы догнать дуэт Серябкина и Дима Урих.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.

0: Ильич. Эти музыканты называют себя недоучками абсолютно по всем фронтам, поскольку денег в свое время на полноценное музыкальное образование у них не было, и они приходили на первых три бесплатных урока, например, по гитаре или синтезатору, а когда учителя говорили, что дальше нужно заниматься за деньги, они уходили в соседний класс. Что из этого получилось, мы прямо сейчас слушаем на 14-й строчке. Gayazov Brothers, Santa Lucia. Минус две позиции, 6 недель вместе с нами уже в горячей двадцатке. Ну а нам самое время переключиться от 14-й строчки, перейти на счастливую 13-ю. На ней как раз-таки находятся счастливчики, которые в свое время сделали настоящий музыкальный переворот. Филатов и Кэрос, «Там, где рассвет», место номер 13.
1: 13, место номер 13.

лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12.

0: Музыку можно грустить, можно куда-то ехать вдаль, можно пританцовывать. Не важно, что вы выберете, важно, что прямо сейчас вы находитесь на 11-й строчке хит-чарта радиостанции СХ+. На ней таки красуется красавчик Вон Амур под испанским небом. Его переработанная песня Арианны в 2026 году звучит именно так, но не попадает в горячую десятку. А кто попадает, совсем скоро узнаем, но прежде давайте вспомним, с чего мы сегодня стартовали.
1: 20.
0: А стартовали мы с пенсионера горячей двадцатки. 29 недель, вместе с нами Холли Флейм Тану.
1: 19.
0: 19-я строчка достается Мия Бойко, экспонат.
1: 18.
0: 18 место. Мари Гу, настоящие.
1: 17.
0: Винтаж, малахит.
1: 16.
0: 16 строчка. Акмал, любовная.
1: 15.
0: Дуэт Серябкина, Дима Урих, 8-901.
1: 14.
0: Гаяза Бразер, Санта-Лучия.
1: 13.
0: Филатов и Кэрос, там, где рассвет.
1: 12.
0: Арго, диджей Смэша, место номер 12.
1: 11.
0: Вон Амур под испанским небом.
1: 20. Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ+. 10.
2: Огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь к
1: Феникса. СВХ+. 10.

0: 20 СВХ плюс. 9. Место номер 9.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел басна стала.
0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг еще.

0: топ не запал на такую.
1: Восемь. Место номер 8.
2: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс. 8.
3: Все мы изначально. Чайники с

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: ЖКХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Pasūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей.
3: Бытовой техники, мебели, стройматериалов.
2: В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе.
3: Лицензированы и для коммерческих перевозок.
2: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24.
3: Проще, только телепортация.
2: Команда 24.lv 20167006.
4: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
6: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
7: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
0: Официальный хит-чарт. ТОП-20. СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7. СВХ Плюс. 7.

0: истории никакое ля финита. Весь коллектив уже существует почти 20 лет. Но за это время не было у них ни одного полноценного большого сольника. Да, были огромные площадки, но это всегда были сборные площадки. Ребята же сказали, что скоро эту ситуацию исправят. Исправили ситуацию в горячей двадцатке радиостанции СВХ+, Five Star Family Fargo, перемотай 11 рекордных строчек. За две недели добирается до места номер 7. Кто добрался до 6-й позиции, сейчас узнаем.
1: 6. Место номер 6. СВХ+.

20 СВХ плюс. 5. Место номер 5. Плюс.

0: свое время, на начале карьеры, ее близкие не воспринимали ее увлеченность вокалом всерьез и даже целый год разорвали все связи, не общались, когда она переехала в большой город. Но она, как упорная, никого не слушала. Что из этого получилось, мы прямо сейчас слышим. Сивиль Артикасти, бриллиант в хит-чарте радиостанции СВХ+, на этой неделе красуется на 5-й строчке. Плюсует 6 позиций, 4 недели, бриллиант вместе с нами. Но этого недостаточно, чтобы обогнать еще одного бунтаря. На этот раз это Holiday Boy и его Loco La Vida, которая совсем чуть-чуть не дотянула на этой неделе до призовой тройки. Место номер 4.
1: 4. 4. 4.

0: продолжил на 9-й. Фогель, «Я запал». 8. Подхватила на 8-й Зиверт и ее «Газ». 7. Зажгли на 7-й строчке «Fiesta Family», «Фарго», «Перемотай». 6. 6-я строчка досталась «Лирику», «Аутентичная». 5. Место номер 5. «Севиль», «Артикасти», «Бриллиант». Настоящие музыкальные хулиганы, праздник. Место номер 4. Holiday Boy, Loco La Vida.
1: Топ 20 СВХ плюс. Бронзовый визер этой недели. 3. Место номер 3.

0: каждая девушка где-то в глубине души мечтает, конечно, надеть то самое заветное белое платье. Если долго ей не делают предложение, то она может наслушаться, например, Айову Мы и сделать, возможно, неправильный, а возможно, правильный выбор. Место номер 3 в музыкальном хит-чарте радиостанции СВХ Плюс на этой неделе — Айова Мы. Врывается она первый раз на такую высокую позицию. Ну что ж, пожелаем ей удачи и дальше. А пока место номер 2.
1: Серебряный призер этой недели. Место номер 2.

0: Katru reizi, kad izvēlēsies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varens.
3: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati, iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
6: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Прекс ЛВ.
7: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Торф «Билан» 75 литров 4,59. Туя «Брабант» от 80 до 100 сантиметров 3,99. Универсальные семена для газона 9 килограммов всего 29,99. «Кассе «Нукай». Предложение действует в магазинах «Кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
8: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
9: Время. Рядом с тобой. СВХ.

Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушаешь.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali €79 zobu pasta Elmex Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top!
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Lielirbas 32.
6: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Alpēro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Alpēro LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
8: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: телефон.
1: Музыка для всех.
2: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
1: Только хиты.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

0: станешь слабым, и мне плевать.
1: Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб.
0: Ну все, капец.
2: Музыка для всех. Только хиты.
3: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
2: Только твоя музыка.
4: Ты скажешь нет, привет, я

0: Утро для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

радио, которое рядом. Красиво туфли примерила и не намеренно всю мою душу несет на руках. СВХ+. Любовь и дружба, держи.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу не обнаружила.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу тебя домой, и город тихо растворится.
0: Музыка для...

0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Ничего не бойся.
2: Вот и лето прошло. Словно и не бывало.
0: СВХ плюс.

Даже много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио, которая...

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Сколько, сколько

СВХ плюс. Музыка, которую

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Миллион причин, чтобы не быть с тобой. И только один путь, чтобы остаться с тобой.
0: СВХ Плюс.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВГ Плюс.

0: Rocket Labs'e. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Weekend для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: расстаю. 100% хиты. Только ты.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился.
0: Только хиты.
2: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

0: ОТХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Счастье для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты.
2: Кружим мы с тобой до рассвета. Что с тобой со мной?
0: Только твоя музыка.

0: Видишь? А это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.